0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
2: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
3: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
2: И вот 10 сентября в прямом эфире...
1: Такая песня, такой артист только что звучали в эфире Авторадио.
4: Леонид Агутин.
5: Да! Молодец!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+.
6: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: По субботам в 17.00. Категория 16+.
0: Реклама на Авторадио.
3: 70-72-82. Please don't stop.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

продолжаем наслаждаться прямым эфиром Авторадио. Остаемся вместе с нами. Если вдруг вы за рулем, в движении, то Первая автомобильная пожелает вам дорог безопасных. Не нарушаем, никуда не торопимся, и все у нас будет на 10 и 10. Ну и дороги жизненные также пусть приносят исключительно радость и удовольствие. Иван Прудников у микрофона, и прямой эфир продолжается.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Реклама.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
3: Битва поколений на Муз-ТВ.
2: Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
3: Это новый вызов.
4: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер

Удержать весь мир на ладони. Звучит красиво. Возможно ли? Вопрос, по-моему, риторический. Буду верить, что у вас это получится. Ну или как минимум жить с миром в гармонии. Это мы сделать уж точно в состоянии. Иван Прудников, здравствуй, прекрасная необъятная страна. Вы настроились на эфир Авторадио, за что вам, как всегда, огромное спасибо.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
3: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
4: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
3: И вот 10 сентября в прямом эфире...
2: Такая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио.
5: Леонид Агутин.
6: Да! Молодец!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+.

Москва, вне всяких сомнений, прекрасна, столица нашей Родины, но Россия гораздо больше. И хочется передать привет каждому городу, который настроился на эфир Авторадио, а таких тысячи. Привет, дорогие, доброе раннее утро всем, кто уже проснулся. Пожелаем вам бодрости, и пусть она приносит исключительно радость и позитив в очередной день.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Jetour серии Т до 320 тысяч.
1: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте АЗС.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь! Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
4: ООО «КЛ Стрейт». ОГРН 116-77-467-8-0761. Город Москва.
0: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
4: 18+.
5: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Белый орел. Веселые ребята. Город 312 и другие.
7: Не пропустите.
8: На НТВ.
7: Виа Суперстар.
8: Новый сезон.
6: Завтра в 21.20 на НТВ. 16+.
9: Утро, будильник, завтрак. Все привычно.
10: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
11: Ну что там у вас на Невском?
12: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
11: Тоже не тише.
13: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
14: Авторадио.

0: гонки по правилам.
1: Заходите на сайт Авторадио.ру.
0: Пройдите тест на знание правил дорожного движения.
1: Займите свое место в финальном заезде 10 октября.
0: И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «Автомобиль».

0: Партнер проекта «Банк ГПБ АО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. «Банк ГПБ АО». Реклама.
1: Реклама.

0: окружном шоссе.
1: Автомобили Теннет с выгодой до 660 тысяч рублей. За подробностями по телефону 71 50 50. Если автомобиль, то Теннет. Если Теннет, то в Автоэкспресс. Указана максимальная выгода по действующим маркетинговым акциям. Акция действует до конца сентября. Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Фасад стареет?

0: Газбанк. Поддержка, которая чувствуется. Телефон горячей линии 8 800 725 52. Звонок бесплатный.
1: АО «Банк СГБ». Вологда, улица Благовещенская, 3. Универсальная лицензия номер 2816 от 26.03.2020. Реклама.

0: Реклама. Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат Алмак Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специалистов режимов направлено на снятие боли и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмак Плюс. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: По повести Игоря Ткаченко.
6: Несколько раз в год открывается портал на другую планету.
7: У нас тут одна цель. Панацея, но ее очень мало.
6: И там две луны, жара и монстры бегают.
5: «Девятая планета». Уже в кино. 16+.
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
9: Битва поколений на Муз-ТВ.

0: уникальный гол. Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17.00. Категория 16+.
2: Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
3: Реклама. Рекламодатель ООО. Уграем 112-77-47-03-18-40. 18+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 7 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. При атаке беспилотников на Ульяновск пострадали люди. Подробнее далее.
2: Про главное.
1: В Ульяновске есть пострадавшие после массированной атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских. По его словам, повреждены объекты промышленной и гражданской инфраструктуры. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, а на местах работают оперативные службы. Из-за ситуации отменили занятия в школах. При этом детские сады продолжают работать. С раннего утра атаку беспилотников отражают и в Пермском крае. Там один из дронов атаковал промышленный объект. Как сообщил губернатор Дмитрий Махонин, по предварительным данным, пострадавших нет. На месте также работают экстренные службы.
2: Про переговоры.
1: Министр иностранных дел Сергей Лавров провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем в Нью-Йорке. Встреча состоялась на полях недели высокого уровня Генассамблеи. Как сообщили в офисе генсека ООН, одной из главных тем стал украинский конфликт и его глобальные последствия. В российском министерстве иностранных дел добавили, что стороны также обсудили дальнейшую работу организации и возможные направления ее реформирования. Помимо этого, Лавров передал Гутерришу подготовленный в России доклад о событиях в Буче и предложил изучить изложенные в нем материалы. Ранее Лавров также провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио.
2: Про здоровье.
1: В этом году появился новый вариант гонконгского гриппа, однако пандемии специалисты не ожидают. Об этом РИА Новости рассказала вирусолог Елена Малинникова. Гонконгский грипп обычно отличается быстрым началом болезни. С учетом нового варианта в этом сезоне изменили и состав вакцины от гриппа. Роспотребнадзор поручил дополнительно проверить готовность больниц и поликлиник к сезонному росту заболеваемости. Для профилактики специалисты рекомендуют вакцинацию, регулярное мытье рук и проветривание помещений. В людных местах также советуют соблюдать меры респираторной гигиены и по возможности избегать контактов с заболевшими.
2: Про льготы.
1: Федеральным льготникам до 1 октября нужно определиться, в какой форме получать набор социальных услуг в следующем году. Об этом пишет МК. В него входят бесплатные лекарства, санаторное лечение и проезд к месту лечения. Вместо всего набора или его части можно выбрать денежную компенсацию. Подавать заявление нужно только тем, кто хочет изменить прежний вариант. Если ничего менять не требуется, то ранее выбранная форма поддержки продолжит действовать автоматически.
2: Про работу.
1: Почти две трети россиян хотя бы иногда работают дольше обычного графика. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на результаты опроса. Главная причина переработок – это дополнительный заработок. Часть сотрудников остается дольше из-за интересных проектов или рассчитывает таким образом продвинуться по карьере. При этом чуть больше половины опрошенных принимают решение о переработке самостоятельно, а остальных об этом обычно просят начальство. Кроме того, с сентября этого года работодатели могут увеличить годовой лимит сверхурочной работы со 120 до 240 часов, если это предусмотрено коллективным или отраслевым соглашением. Официальный курс доллара по данным Центрального банка 84 рубля 91 копейка, курс европейской валюты 96 рублей 89 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Добрым утром, мир! Если вы это услышали, значит, новый день уже в пути, назад его не откатить, поэтому придется просыпаться и сделать громче. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Здравствуйте, ребята! Мы здесь для того, чтобы расправить ваши крылышки, отбросить этот утренний сон, сонливость. Сегодня у нас на повестке действительно взрывной микс из наших актуальных событий, тем, которые мы сегодня вам представим. Щедрая порция непринужденного общения в драйв-чате. Так что готовьтесь, 915-459. 9.20.20, ну и, соответственно, много музыки и подарков. А все это для вас проведет человек, который виртуозно снимает. Нет, не компромат. А те самые показания счетчиков. Девчата, он умеет. Иван Броневой.
1: Если кому надо, приду с нему бесплатно. Здравствуйте всем, доброе утро. И невероятный человек, который может растратить годовой запас бодрости вот за буквально 5 минут, Денис Курочкин.
0: Не состав, а золото, ребята. Так что поднимайтесь, раскачивайте свои суставы, делайте неожиданные звуки. И вперед! К новым свершениям и возможностям. Такая мотивация. Потом, естественно, вернемся после трека и будем бежать марафончик небольшой по новостям со всего мира, что случилось, пока мы спали. Ну, а потом, естественно, к делам, задачам и работе. Поехали!
2: Драйв-шоу «Поехали!» Поехали! Каждое утро на Авторадио.
3: Поставим на

0: Да, это действительно мы, ребята. Доброе утро. 7 часов и 8 минут на столичных. Надеюсь, вы уже сделали, точнее, прибавили громкость, чтобы уже включиться в новый день и послушать, что же произошло, пока мы вместе с вами спали. Ну, не вместе, но спали.
1: Ну, параллельно.
0: Параллельно
1: спали.
0: Лежа и горизонтально. Итак, иностранные онлайн-покупки могут подорожать. Вот так вот. Минфин предлагает ввести НДС 22% на зарубежные товары, приобретенные онлайн. Выплачивать их в качестве агентов будут электронные торговые площадки. То есть, помимо всего, предлагают также ввести таможенный сбор в размере 100 рублей за покупки стоимостью до 200 евро из-за рубежа. Ну, вот так вот. Почему бы нет?
1: Что вы знаете, господа, об утильсборах и таможенных сборах? Тимати превзошел всех. Он заплатил рекордный утильсбор за свой новый суперкар. 244 миллиона рублей. Это только утильсбор. Это не стоимость автомобиля. Бугатти W16 Мистраль. 454 километра в час максимальная скорость. Мощность, ну, собственно, из-за чего такой космический утильсбор. 1600 лошадиных сил.
0: А где на ней ездить?
1: Ну, он по Москве в основном ездит, насколько я знаю.
0: Не во всех участках даже Москвы можно на такой самой заниженной машине-то проехать.
1: Ну, вот.
0: На первом лежачем полицейском будет скрип. Колеса, лошади, грязь, дорог.
1: Искры из-под днища.
0: Так, ну и давайте еще одну и перейдем к драйв-чату. Британцы научились платить улыбкой спустя 3 года, как это делают в России. Ага, ну, боже, конечно, когда нет газа, ничего нет, что им улыбаться. Собственно, оплату улыбкой у нас давно запустили. У них вот только сейчас появилось, ходят, пытаются как-то вот заставить свои мышцы растянуться.
1: Ну, у нас реально же уже больше 3 лет. Может, больше даже, может, 4.
0: Ну, мы вообще 5 вещаем, этого достаточно. Понимаешь, чтобы улыбаться ежедневно. Потому что мы вместе, друзья, с вами переходим теперь к драйв-чату. И повод у нас сегодня просто потрясающий. Тут один умный эксперт по кадрам на полном серьезе предложил заменить денежные премии на работе обычной похвалой. Нет, не сладко, я не перепутал вот это похвала. Нет, именно похвалой.
1: Ну, молодец, красавчик.
0: Супер, работаешь за троих. По его мнению, деньги людей больше не мотивируют. Действительно, зачем они? А вот если сотрудников похвалить, дать ему доступ к более сложным задачам и нагрузить, собственно, новой ответственностью, он сразу станет абсолютно счастливым. Ну, а мы...
1: А как будет выглядеть тогда годовая вот эта вот похвала? Так сказать, 13-я.
0: Разгрузи вагон. Будь счастлив.
1: Голосовой на 5 минут от шефа.
0: Возможно. Ну, дичь невероятная.
1: Тебе порадуется,
0: была
1: да.
0: Была бы песней, мы бы отправили в игру, Федя Дичь. Ну, действительно. То ли проветривать им необходимо, то ли, я не знаю, может быть, кислородную маску какую-то. Ну, такую уже чушь несут. Но раз пошла такая тема, давайте сегодня устроим день открытых дверей и вспомним приятное. Рассказывайте нам, за что вас в последнее время хвалило начальство или коллеги, или вообще кто-то вас хвалил. Ну, за что? Когда? Какую самую странную, может быть, или смешную, или действительно заслуженную похвалу вы получали? На работе, дома, просто на улице. Когда проходите, он говорит: боже, какой у вас красивый тренч. Или молодец, спасибо, что помог. Ну, в общем, давайте, вот это все нам напишите. 915-459-2020, СМС, мессенджер Макс и группа ВК. 2 билета мы кому-то из вас вручим на ледовое шоу Евгении Медведевой. Кто станет обладателем, пока не знаем, но ребята точно кому-то их сегодня отдадим. Так что включайтесь в процесс. Тем более планов у нас очень даже много. Очень, ближе в нашем будущем разберем вместе с вами один вид спорта, который все больше и больше заполоняет нашу необъятную страну. Мы расскажем вам тоже еще новость, но пока все-таки хочется музыки добавить.
1: Так я вот готовый, сижу, жду.
0: Нажмите play.
2: Поехали! Драйв

0: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastide Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
1: Доступная реабилитация после инсульта в центре Говорова. Врачи-неврологи принимают ежедневно. ЛФК, массаж, физиотерапия, восстановление навыков ходьбы, дневной стационар. Реабилитационный центр Говорова. Вологда, улица Новгородская, 4Б. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
3: ОАО «РЖД» предлагает в аренду нежилое здание свободного назначения площадью 52 квадратных метра с относящимся к нему земельным участком площадью 30 соток по адресу город Вологда, Пашихонское шоссе, дом 6. Справки по телефону Вологде 79 62 34, код города 8172.

0: Поехали! Курочкин,
1: Курочкин
0: и Броневой. Это на Авторадио.
2: Итак, дамы и господа, давайте от музыки к интересным событиям, новостям и общению. Падл, наверное, многие уже пробовали хоть раз, занимались, но появилась новость о том, что он добрался и до регионов. За 2 года число клубов выросло в России почти в 24 раза. Вот сколько вот мы бы не обсуждали, ничего ни разу не сходил, ракетка не помахала.
3: Но при этом я вижу, как люди активно начинают увлекаться этим видом спорта. Mm-hmm. И некоторые даже переходят из тенниса большого вот туда, в эти помещения.
2: Была такая песня, помнишь? Теннис большой, это хорошо. Так вот, да, становится все их больше и больше. В каждом городе появляется по этому клубу. Но для тех, кто слышит это впервые, давайте пообщаемся с первой ракеткой России по этому виду спорта, которая нам расскажет, а что такое падл вообще? А как им заниматься? Сколько это стоит? И зачем нам это нужно?
3: Александр Халанский в нашей студии.
0: Свободное время. Поехали.
4: Александр, доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Александр, расскажи нам, пожалуйста, что такое вообще падл?
5: Ну, падл — это смесь, наверное, большого тенниса и сквоша. Всем заходит в плане того, что можно легко начать играть.
4: А правила те же, как в теннисе или как в сквоше?
2: Чем отличие?
5: В теннисе нет стенок, здесь есть стенки.
2: Угу. То есть по периметру корта, корт же называется?
5: Да.
2: По периметру корта находятся стенки высокие?
5: Сзади 4 метра, сбоку 3 метра.
2: Посередине, так же, как в теннисе?
5: Сетка, играют 2 на 2.
2: А ракетки?
5: Ракетки чуть поменьше, чем теннисные, и без струн, из карбона сделаны.
2: Понятно. Легче, тяжелее?
5: Чуть-чуть тяжелее, чем теннисные.
2: Ну, а принцип игры какой?
4: Очки? Правила те же, да? 15, 30, 45?
5: Счет такой же, да. Правило, ну, основное, это чтобы мяч касался пола соперника. Можно использовать стену. То есть, если мяч коснулся пола, стекла, ты можешь дальше продолжить игру, ударить мяч на сторону соперника.
4: А это почему он становится таким популярным?
5: Ну, основное вот то, что проще начать играть, и на каждом этапе это интереснее и интереснее. То есть ты пришел первый раз, тебе это понравилось, у тебя получается сразу, всем это нравится, что получается. Дальше ты все это познаешь, там очень много разных ударов, видов, и ты тренируешься.
4: А есть школа уже?
5: Да, есть академии, клубы.
4: А сколько стоит заниматься, например? Вот?
5: Ну, ракетка, наверное, самая простая, 10-15.
4: Самая простая?
5: Да.
4: Хорош!
2: По акции, по желтому ценнику, Денис.
4: Серьезно? Кусок пластика 15 тысяч?
2: Не, карбон, это дорого.
4: Ну, я не прочувствовал пальцами, что это карбон, извини меня. Так, хорошо, засчитано. Что еще нужно?
5: Мячи, ну, форма как в теннисе, кроссовки, спортивная форма. Корт, ну, аренда стоит от 3 до 10 тысяч час.
2: За час.
4: За час.
5: За час.
4: Итого, чтобы просто прийти позаниматься, да, поиграть, 30 тысяч улетает.
5: Ну, плюс-минус, да.
4: Но это в Москве, а в других регионах?
5: Да, на втором месте, вот после Москвы и Санкт-Петербург, там уже достаточно много кортов. В Волгограде, в Мурманске, в Екатеринбурге тоже открываются клубы.
4: А на международном уровне есть уже соревнования?
5: Да, на международном уже лет 40, наверное.
4: Лет 40! А как правильно называют спортсмена, который занимается этим видом спорта? Мы просто думали, подлец или как?
5: Ну, паделисты.
4: Паделист. Ну что, вот мы и разобрались в этом виде спорта, друзья. Теперь вы знаете намного больше, и тем более об этом нам рассказал не просто человек.
2: А первая ракетка России по падлу — Александр Халанский.
4: Спасибо большое.
5: Спасибо.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
3: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
4: Простуды начинает раскачивать организм. Жар, слабость, головная боль. Анвимакс. Ваш баланс помощи организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды вирусами. Анвимакс. Не дайте простуде раскачаться.
5: Анвимакс активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
10: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
11: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных

0: Поехали! На Авторадио.
1: В мае 2003 года мы сейчас с вами побывали, благодаря группе Ума Турман. Именно тогда вышла эта песня, именно она принесла им широкую популярность, дав как раз такой мощный толчок и старт карьеры. Вот так, теперь посчитайте, сколько им лет, да?
2: Угу. Но выглядит хорошо.
1: Выглядит хорошо, конечно, как и наш драйв-чат, который наполняется сообщениями. Ребята, напомню, сегодня, а уже 7.40 на столичных, мы обсуждали денежные премии на работе, которые предлагают заменить похвалой. Вот. По словам эксперта, премии перестают мотивировать сотрудников, когда они постоянные. Да? Хороший результат должен давать работнику не только деньги, но и доступ к более сложным задачам, новым проектам и большой самостоятельности. То есть грамоту и задач хотят вручать. Но мы решили плясать от другого. За что вас хвалили последний раз на работе или дома? Сообщите нам. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Поехали.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: И пока мы не начали, скажем, что вы все молодцы. Во-первых, что вы проснулись, взяли в руки мобильный телефон, пишите нам, находитесь в нашей компании Авторадио. За это вам отдельное спасибо, вы классные ребята.
2: Более того, без ошибок пишите.
1: Да, без вас драйв-чат бы не случился. Но что пишет Ирина? Она пишет, что спасибо не шелестит и не булькает, а есть хочется каждый день. Иногда в кафешке, иногда и в ресторане. Так что я против этих спасибо и, я так понимаю, дополнительных задач. Ирина, спасибо за мнение, молодец.
2: Саш пишет, меня все время за что-то хвалят. Я же айтишник, причем единственный, причем на 300 человек. И все 300 человек в коллективе идут ко мне. Ну, за спасибо не готов, мы же работаем за деньги. Вот, такое мнение у Саши.
1: То есть внутри работы еще и с коллег берет деньги? Не понял.
2: Наверное.
1: Почини как бы компьютер, да? Отдельная плата. Или как? Больше нужно каких-то моментов, уточнений. Так, что еще? У нас начальник всегда, как только заходит, сразу же начинает со слов «А почему?» и начинается что-нибудь и как-нибудь, пишет нам Максим Михайлович. А тут буквально на днях он заходит и начинает «Ну молодцы, ну молодцы!» И 16 человек напряглись так, как не напрягались никогда. Не привыкли, понимаешь, от данного господина слышать какую-то похвалу. Держит свой коллектив, я так понимаю, в строгих ежовых рукавицах.
2: Ну, тоже такое мнение есть, у меня я тоже вижу. Но в целом Юрий, например, согласен. Можно работать за спасибо, если погасить ипотеку, если купить продукты, если обеспечить семью всем необходимым, то тогда пожалуйста.
1: Но тут уже какой-то немножечко в другой вопрос вы ушли, ребят. Мы спрашивали, когда вас последний раз хвалили. Вот Галина поняла правильно задачу, пишет: здравствуйте, я работаю поваром в детском саду, и меня всегда хвалят не только начальство, но и коллеги, и родители, и дети, что очень приятно. И это не лесть, а заслуженно. Что там сейчас утром, наверное, запеканка вкусная? Омлет? Ну, навряд ли скрэмбл какой-нибудь, но что-то вкусное.
2: Ну, почему, может, и что-то.
1: Галин, напишите меню, порадуйте. Так, давайте продолжим чуть позже. Пишите нам, ребята, напомню, какое приятное, может быть, хвалебное слово летело в ваш адрес. За что вас хвалили в последний раз? Дома, на работе или от руководства? Доброго слова как раз не дождешься, вот как Максим Михайлович написал. Какое самое нелепое, возможно, поощрение вместо денег вам пытались вручить на работе? Грамота это было или вымпел, о котором вы никогда и не мечтали? Давайте, пишите 915-459-2020.
0: Драйв-шоу! Поехали!

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможны осадки. Температура воздуха днем плюс 19 градусов, вечером плюс 16, ночью до плюс 11. Ветер умеренный, восточный.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+. «Максим». Ездить дешево.
4: «Газель Бизнес» – коммерческий автомобиль, разработанный с учетом требований профессионалов. Только у официального дилера бренда «ГАЗ» в городе Вологда «Автоэкспресс». Улица Железнодорожная, дом 50. Телефон 55-99-00.
5: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профильцентре от производителя. Звоните 54 54 54.
6: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
7: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда «Профиль». Телефон 709-119. 709-119. Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
8: Внимание! В «Бигам» неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. «Бигам». Готовься к зиме с выгодой.
9: Автозапчасти для иномарок «Выгзис». Пошехонское шоссе, 8А.

0: 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 31 сентября. Подробности у продавцов.
2: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль». Нет спору. Просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136. Цокольный этаж.
3: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
4: 1000 автомобилей! И один сайт. Marten.ru.
5: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580 911. Имеются противопоказания. Необходима консультация.

0: Дамы и господа, в команде драйв-шоу «Поехали» появился идеальный рот с идеальной улыбкой. Сегодня мы хотим поговорить о привычках, которые портят зубы и разложат по полкам все те самые вещи, из-за которых потом мы приходим к стоматологу и оставляем колоссальные суммы. Специалист, который уже в нашей студии.
1: Ведущий специалист клиники «Новель Дент» Модест Силин.
2: Хочешь быть здоров? Поехали!
0: Доброе утро!
1: Доброе утро, Модест!
3: Доброе утро, студия! Доброе утро, радиослушатели!
0: Какие привычки, вот действительно неочевидные, возможно, которые мы ежедневно совершаем, портят наши зубы? Вот я вот сейчас вот тяну губам кофеек. Это плохо?
3: Это отчасти плохо, да.
0: Убрал кофеек.
3: Уже неплохо. Итак, соответственно, зубы, они всегда подвергаются у нас насилию, можно так сказать. То есть это температурные воздействия, химическое воздействие и механическое воздействие. Поэтому одно дело — это прием пищи, другое дело, когда мы начинаем, там, не дай бог, люди на нервной почве кусают карандаш или ногти, или там, допустим, грызут семечки. Этого делать не нужно, потому что просто это идет механическое стирание эмали, и в данном случае зубы страдают. Появляются трещины, появляется стираемость, поэтому этого делать нежелательно. Также...
0: Это первое. Да. У нас какой-то топ. Топ-5, да, наверное?
3: Топ-5, да.
0: Есть, первое. Да. Ничего не щелкаем.
3: Далее. Ничего не щелкаем. Да, орехи тоже не щелкаем. Лучше кушать почищенные. Второе, соответственно, химическое воздействие, когда мы принимаем пищу или, допустим, напитки очень сладкие или вот газированные напитки, то в том числе это очень вредно для поверхности зубов, потому что содержится огромное количество сахара, и оно отрицательно влияет, соответственно, на флору полости рта и в том числе на воздействие микроорганизмов на эмаль. Поэтому, если вы попили колы, ну, потом лучше полость рта прополоскать водой, как минимум, или просто лучше попить воды, по большому счету.
1: Так.
3: Поэтому, если хочется сладкого, ну, съешьте изюм. Там уже содержится фруктоза, которая не так воздействует на эмаль. То есть, как правило, на эмаль воздействует большая концентрация сахара. Третье – это у нас, соответственно, температурное воздействие, когда мы любим пить кофе, в данном случае.
1: Или чай.
0: Да я серпану не могу, столько уже.
3: И чай.
0: Уже, ладно.
3: Если это
0: посмотрите потом.
3: Комнатная температура – это не страшно, но если это кипяток буквально из чайника и тут же заесть мороженым, вот этот резкий перепад дает, соответственно, температурное воздействие, идет по определенной температурное расширение эмали дентина, и если резкий перепад, то могут возникать и трещины, и повреждения эмали.
0: То есть вот эти топ-3 штучки, если мы избавимся от них на ежедневной основе, то зубы протянут еще чуть дольше.
3: Да, соответственно, нету, если нету вот этих воздействий, то, ну, опять же, все нужно в меру. Одну семечку можно съесть, но там лузгать там целыми днями семечку, страдающую зубами, не стоит.
0: А я, кстати,

0: Видел этих людей, вот между нами говоря, и у них намного мощнее зубы. Вот я вот их не щелкаю, они у меня выпадают сами по себе.
1: Нет, они специфически, у них такой V-образный вырез на зубах, это прям видно четко.
2: Слушай, а сухарики? Вот я люблю сухари.
0: А это за эфиром давайте мы спросим, и будем держать это в тайной.
2: В тайной комнате. Спасибо большое, с нами был ведущий специалист клиники Novil Dent Модест Силин.
3: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио. Реклама. Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Бронхолос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
9: Опять назад пустым ехать. Забудь. Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 по лет.
10: А что с оплатой?
9: До 75% после загрузки.
11: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
12: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Макфа. В ассортименте 450 граммов, 65 рублей. 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте.
15: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Банк России утвердил правила допуска на рынок криптовалют. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Для легальной работы на российском рынке криптовалют компаниям потребуется регистрация в специальных реестрах Центрального банка. Об этом пишет газета «Коммерсант». Новые требования коснутся криптообменников, цифровых депозитариев и других участников рынка. При регистрации им нужно будет предоставить сведения о деятельности и руководстве, а также подтвердить соответствие требованиям регулятора. Для компаний, которые уже работают на рынке, предусмотрен упрощенный порядок. Новые правила вступят в силу 5 октября. В Центробанке ранее сообщали, что первые участники смогут получить необходимый статус и войти в реестры уже до конца этого года.
3: Про законы.
2: В России предлагают ужесточить ограничения для авиадебоширов, сообщает «Парламентская газета». Сейчас пассажиру, который серьезно нарушил порядок на борту, может отказать в перевозке конкретная авиакомпания. Законопроект предлагает расширить список нарушений, за которые человека смогут внести в такой реестр, и обязать перевозчиков обмениваться этой информацией. Тогда пассажир не сможет просто купить билет у другой компании. Для повторных нарушителей срок ограничения на полеты предлагают увеличить с 1 года до 3 лет. Правительство инициативу поддержало, однако считает, что механизм обмена данными между авиакомпаниями нужно дополнительно прописать.
3: Про безопасность.
2: Россияне могут попытаться оспорить перевод, если деньги ушли мошенникам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на эксперта Ивана Советкина. В первую очередь необходимо заблокировать карту, чтобы предотвратить новые списания. После этого нужно обратиться в банк, подробно описать произошедшее и приложить подтверждение, например, уведомление об операциях или переписку. Эксперт отмечает, что скорость обращения может повлиять на возможность защитить деньги. Помимо этого, стоит проверить историю операции и при обнаружении других подозрительных списаний также сразу сообщить о них банку.
3: Про образование.
2: В российских вузах вырос конкурс на педагогические специальности. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на Министерство просвещения. В этом году в подведомственных министерства учебных заведениях на одно место претендовали больше 7 человек. При этом на бюджет в среднем направили по 15 заявлений. Для сравнения, в прошлом году их было 12. Кроме того, со следующего года для будущих учителей планируют вести профильный ЕГЭ. Например, поступающим на преподавателя математики потребуется сдавать математику. Опрошенные эксперты считают, что новые правила могут повысить качество отбора абитуриентов, хотя сами по себе проблему нехватки учителей они не смогут решить.
3: Про детей.
2: Социальный фонд назвал самые популярные имена в 2026 году. Так, самым популярным мужским именем является Михаил. Чаще других родители также дают сыновьям имя Александр и Артем, а замыкают топ-5 самых распространенных мужских имен Матвей и Тимофей. Среди девочек лидирует София. На 2-м и 3-м месте Анна и Ева. Кроме того, в топ-5 женских имен попали Мария и Василиса. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 84 рубля 91 копейка. Курс европейской валюты по данным регулятора 96 рублей 89 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу. Поехали! Утром ранним на Авторадио.
4: Так, мы вновь вернулись в ваши уши. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Здесь Иван Броневой.
5: Денис Курочкин.
4: Новый день уже наступил. Подарит он многим отрицание, гнев, торг. И вот вы уже на работе. Ну а для того, чтобы, собственно, он был еще как минимум наполнен позитивом и максимум финансами, у вас есть, естественно, этот прекрасный час, наполненный актуальными событиями. И, конечно, игра «Много денег на Авторадио». В банке который?
5: 9000 рублей. Партнер который готов эту сумму удвоить. То есть есть шанс забрать у нас в ближайшей перспективе 18 тысяч рублей. Пока звучит следующая песня, которую, конечно, надо внимательно слушать, вы еще и успеете вступить в игру, а сделать это возможно прямо сейчас на сайте Авторадио.ру.
0: Драйв-шоу. Поехали!

0: много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Доброе утро всем, кто опять проснулся от звука будильника, а не от звука уведомления о зачислении денег на карту. Это много денег на Авторадио. Классный сезон, 13-й, счастливый. И через пару минут хочется этот звук зачисления финансов, конечно же, организовать. Давайте этим и займемся. Друзья, напомню, с нами в этом сезоне наш генеральный партнер «Игра Зон Банк», который суммы удваивает. В банке сейчас 9 тысяч рублей. И вы уникальным образом, слушая эфир Авторадио внимательно и устанавливая гимн Авторадио вместо гудка, можете получить не только 9, но и 18 тысяч рублей. Вот так вот. Быстро, просто и легко. Но главное, не забывайте о том, что мы еще и мечты исполняем.
2: Конечно же, вы можете вступить в игру, и ваши мечты в ближайшем или через один суперфинале исполнится. А как же вступить? Рассказываю. Заходите на сайт Авторадио.ру, вводите свой номер телефона, дальше устанавливаете в мобильном вместо гудков гимна Авторадио, и вот после этого как раз-таки описывайте свою мечту с подробностями, с деталями, с нюансами. Все это обязательно нам нужно. После этого просто продолжайте внимательно слушать наш эфир и ждать, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Все очень просто, поэтому прямо сейчас, друзья, если хочется простого человеческого сдавать свои квартиры в центре и не ходить на работу, это игра для вас.
2: Идеальная схема.
1: Да.
2: Идеальная.
1: Можете же написать что угодно в категории «мечта», правильно? Может быть, вы хотите, чтобы вы у кого-то в телефоне были записаны как «хозяин». Да? И получать каждый день. Ну, это уже ваши мечты. Наша задача — остановить прямо сейчас радиорулетку и узнать, с кем мы будем общаться. Поехали. Останавливаем.
2: Так, радиорулетка остановилась на номере, который заканчивается на 5799. Принадлежит он Константину из Ханты-Мансийского автономного округа. А мечтает он о следующем. Небольшая уютная квартира в Санкт-Петербурге на Петроградской стороне.
1: Смотри, примерно то, о чем я говорил.
2: Ну да, звоним Константину. Набрали номер. Теперь хотим услышать гимн Авторадио. А уже потом голос Константина. Гимн услышали.
1: А сам он тоже из Санкт-Петербурга?
2: Нет, он из Ханты-Мансийского автономного округа. Петроградская сторона вообще восхитительная.
1: Дорого там? Так как Санкт-Петербурга
2: люб. Слушай, ну да. Ну можно в целом за двадцатку нормальную двушку взять за 25.
1: В месяц?
2: Нет.
3: О, у нас тут проблема.
2: Ну нет.
1: Ух, у нас тут проблема, у нас нет двадцатки. Это она хотела сказать, наверное.
2: Наверное.
1: Но, Константин, мы все равно вас порадуем трешечкой, потому что гимн Авторадио-то мы услышали, правильно? Хоть и не успел он, возможно, взять трубку, сейчас занят рабочими процессами, но 3000 рублей он у нас получает, а даже на этом останавливаться не будем, потому что генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш, и теперь он составляет 6000 рублей. Все согласно правилам, как мы и сказали. И уже очень скоро он получит, Константин, эти деньги на карту «Озонбанк», с чем мы его тоже поздравляем. Утром вот так вот 6000 заработал.
2: Вот это хорошо, это называется пассивный доход, друзья. А еще может исполнить ваша мечта, но тут уже нужно ваше активное участие, а именно слушать внимательно наш эфир. И, возможно, у Константина в ближайшем, в четвертом или в пятом суперфинале его мечта исполнится. А, возможно, и в дополнительном, в шестом суперфинале от генерального партнера игры «Озонбанка» он исполнит еще одну мечту. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Что же касается денег, было 9, стало 11 тысяч рублей.
1: Угу, и очень скоро. Я надеюсь, вы эти деньги у нас заберете. Благодаря своей внимательности и благодаря тому, что гимн Авторадио у вас установлен. Все, нашу радиорулетку запускаем. Игра продолжается. Всем удачи.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
4: Реклама спонсора.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Спонсор утреннего шоу – представительство АО «Баснолек». Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама спонсора.
0: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите выгоду до 555 тысяч рублей в «Автоэкспресс». Телефон в Вологде – 71 50 50. Лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
4: Качественные, конечно.
5: Надежные, чтобы потом не было проблем.
6: Долговечные, проверенные временем.
7: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Узнайте больше у официального дилера Tenet Северная по адресу Вологда. Улица Северная, 25Б. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат на 03.07.2026.
9: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54, 54, 54.
10: Лечение варикоза лазером в клинике Говорова. Флеболог Алешин Игорь Евгеньевич. Клиника Говорова. Новгородская, 4. Звоните 57-86-61. 57-86-61.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Внимание! В Бигам неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. Бигам. Готовься к зиме с выгодой.
13: 26 сентября с 10 до 17 часов пройдет универсальная ярмарка «Дары осени» на трех площадях – Кремлевской, Чайковского и Федулова. На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, все самое вкусное и полезное в одном месте, без возрастных ограничений.

0: Итак, дамы и господа, продолжаем наше движение только вперед. И кого мы видим? Опа, на остановке нас ждет Андрей рассказывать. Интересный, конечно, сейчас нас ожидает диалог по теме гаджетов, которые, ну, давайте, ну, нет-нет, да хочется иногда себя порадовать, что-то приобрести интересное. Возможно, сейчас как раз тот самый день. Давайте его встретим. Андрей рассказывает.
1: Ну и гаджеты. Гаджеты. Поехали.
2: Привет, Андрей.
3: Доброе утро. Ну что, я собрал гаджеты, которые позволят сэкономить денег. Не это ли прекрасно, что гаджеты не только тратят наши кровные, но и...
2: Ну, то есть могут. Оптимальное сочетание цены и качества, правильно?
3: Скорее, буквально, позволят тебе побольше сэкономить. Ну, в общем, я собрал 7 самых интересных, на мой взгляд, но тут уж решайте сами. Первое — это умная розетка, которая... измеряет то, сколько через нее проходит
2: электроэнергии.
3: Да, она стоит 1000 рублей, называются они типа LinkTapo обычно. Вот, это обычная розетка, так что если вы включили в нее там холодильник, телевизор или что-то такое, вы сразу поймете, что он делает что-то не так, когда вы его выключаете или нет. Следующее — это батарейки. Знаете, вот эти вот пальчиком, мизинчиком, вот это вот
2: ну,
3: все.
2: Ну, конечно.
3: Оказывается, их делают с разъемом USB-C. И их можно просто зарядил, вернул обратно в, не знаю, пульт, куда
2: угодно. Ну, то есть это фактически не батарейка, это аккумулятор.
3: Да-да-да.
2: С зарядкой.
3: Просто не нужно зарядное устройство вот это вот покупать. Тем более сейчас есть, вот, например, компания X-Star делает на 4100 мВт-часов. Ну, то есть это прям, ну, большая батарейка. Ее надолго хватит. Вот. И стоят они там 1500-2500 рублей. Ну, то есть это копейки, при том, что вам не надо будет больше их выкидывать, покупать новые. Вот это вот все. Дальше. Есть какая-то штуковина. Powerbank с солнечной панелью. Мне кажется, это дачная штуковина. Такой, на окно.
2: Походная, рыбалочная.
3: Ну, да. Но мне кажется, на даче просто на окно положил. Там солнышко посветило. Светил пару дней, и все, вот он заряжен. Их делают все, и DG, и Anker, Solar, в общем, их много есть. Стоит 2-4 тысячи рублей. Мне кажется, полезная штука, если не хочется тратить электроэнергию. Дальше. Есть радарный датчик присутствия. Если у вас есть умный дом, умные лампочки, хоть что-то такое, то есть вот эти вот датчики присутствия, которые ты зашел, обычно в туалете, знаете, ставят такое, зашел, а потом ты там, ну, затаился, а он выключает свет. А кому это надо? Есть вот радарные датчики, он понимает, что человек есть, он там сидит, он присутствует, даже если ты читаешь книжку.
2: Ну, то есть не датчик движения.
3: Да-да-да. И эта штука прям работает на всю квартиру. У меня просто такой стоит, у меня там 30 метров, и он видит все, даже если кто-то сидит там на, где-то на кресле, на диване. Вот, стоит 9 тысяч рублей, конечно.
2: Ну, не мало.
3: Да, но он заменит все, что у вас есть. Есть такой от Акара, называется FP2. Ну, если у вас есть умный дом, то я могу только рекомендовать.
0: Это нам прям очень надо.
3: Мне кажется, да.
0: Хорошо, я просто твое экспертное мнение хотел.
3: Конечно, надо. Ну, последнее, наверное, что скажу, тоже скорее для дачи. Есть тепловизор-насадка на смартфон. Называется такая штука топ-дон. Ну, китайские братья нам помогают в этом смысле. Если раньше эта штуковина стоила как сам телефон, собственно, то теперь они стоят, ну, там, около 20 тысяч рублей. И если вам надо понять, где у вас там на даче, где там уходит тепло, из какой щели поддувает, или где вы понимаете, что образуется что-то, что там не должно образовываться в плане, там, не знаю, испарительных каких-то штуков. Я не знаю, как это на даче работает, но я знаю, что из-за сквозняков страдают многие. Вот такую штуковину покупаете, с телефоном посмотрели, где там что по камерам, и поняли, ага, вот здесь, значит, надо копать.
2: Как называется она еще раз?
3: Топ-дон TC001.
2: Топ-дон. Хорошо.
0: Топ-дон.
2: Топ-дон. Да мы все поняли уже. Так, все на этом?
3: Все.
2: Спасибо, что именно топ-доном ты закончил. Андрей Рассказов, наш техноблогер, рассказал о гаджетах, которые позволят экономить наши деньги.
1: Поехали! Драйв!

0: Абракадабра! И вот мы здесь, друзья, с отличными новостями, которыми мы хотим ежедневно вас радовать. Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России, Центра организации дорожного движения правительства Москвы запускает большой грандиозный проект «Формула Авторадио», в котором каждый из вас может не только проверить свои знания правил дорожного движения, что, в принципе, нужно каждый раз обновлять, каждый
1: год,
0: если вдруг что-то подзабыли или появляются какие-то пробелы, но и выиграть
1: 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей или даже новенький автомобиль. Все предельно просто. Заходите на страницу проекта на нашем сайте Авторадио.ру. Можете прямо сейчас это сделать. Проходите тест на знание ПДД. 10 лучших из вас по итогам этого тестирования станут финалистами. 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. Лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза.
0: Мечты, я бы сказал, яркого автомобиля с характером для динамичного города или комфортных путешествий. «Лада Искра» от спонсора проекта «АО АвтоВАЗ». Так что, ребята, добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Не откладывайте это в долгий ящик, участвуйте. И, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле.
1: Все подробности на «Авторадио.ру», категория 18+.
2: Спонсор «АО АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру». 18+.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, Горсовка.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
11: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
12: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
13: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» – 760-115-09.

0: по-настоящему вкусные семечки.
1: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fit.fitauto.ru.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
4: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
5: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 000 рублей. Специальные осенние условия кредитования от PAO Совкомбанк. Получите персональное предложение у официальных

0: каждой модели Хон Чи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает.
3: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только. Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали!
1: Итак, ребята, возвращаемся в наш портал, в наш драйв-чат, где просто невероятное количество общений, которые прилетают нам из каждого уголка, даже необъятный. Большое вам спасибо за это. 915-459-2020, СМС, мессенджер Макс и группа ВК. Денежные премии на работе предлагают заменить похвалой. Вот, вы все, конечно, молодцы, но не согласны с этим. Но мы тоже решили не про это спрашивать, да? Мы решили спросить вас, а когда вас последний раз хвалили? За что вас хвалили? На работе, может быть, дома? От руководства доброго слова, может быть, вы вообще никогда не слышали. Вот об этом, обо всем. Давайте, понеслась. Я единственное, что помню, что в прошлом часе говорил о том, что Галина лучший повар, так, по мнению родителей и руководства в детском саду она работает. И она говорит, я ее спросил, а что сегодня прислать, в меню? Да, да. Она говорит, ну, ленивые голубцы из курицы и творожная запеканочка. Понимаешь?
2: Выезжаем.
1: Я написал. Говорю, мы сейчас хотим голубцов. После этого она перестала отвечать. Ну да ладно. Что есть еще?
2: Возможно, телефон в кастрюлю уронил.
1: Ну нет, там, я думаю, все по косту, все четко, и телефон лежит в другом месте.
2: Марина пишет, у меня вообще нет начальства, я каждый день себя хвалю перед зеркалом. Какая я молодец. Молодец, Марина.
1: Сама себе?
2: Ну, она сама себе начальник, сама себя и хвалит каждый
1: ну,
2: день.
1: Ну да, начальство самозанятое?
2: Ну, или ИП.
1: Так, самое необычное премирование в моей жизни было, когда мы с братом подписывали первый профессиональный контракт в футбол. Нам было по 16 лет, а в команде были мужики намного старше нас, и всем перед Новым годом дали дежурную премию, а нам билет на елку в Кремле. Но самое удивительное, что мы получили незабываемые впечатления на всю жизнь. Правда, мы там были самые старшие, остальные зрители это 5-6 лет. И вот когда мы после представления пошли получать сладкие подарки, некоторые родители очень негодовали и прогнали нас. Думали, что мы актеры спектакля и хотим получить подарки как на хлебник. Вот так.
2: Ну, неприятно.
1: Это написал нам Семен. Интересно, как сложилась его дальше профессиональная карьера. Семен, напиши нам, в какой команде ты играешь?
2: Анастасия написала, интересный факт. Говорит, у нас в компании есть такой прям показатель. Количество благодарностей от коллег. Строго контролируется суть. Просто за хорошее отношение или быстрое выполнение задач нельзя поблагодарить. Если нет положительной динамики, задается вопрос. Плохо работаешь или что? Начинает выяснять. То есть, понимаешь, претензии еще тебе будут предъявлять, если нет благодарности. Если показатели постоянно растут, то норма выставлена, значит, неправильно, ее тоже надо повысить. Понимаешь? То есть...
1: Какая-то трудная схема работы.
2: Нет благодарности, а та-та, ты что, где ты?
1: А если много делаешь?
2: То, значит, тебе слишком маленький план поставили по этим благодарностям.
1: Ну, это вот то, что от чего мы и плясали.
2: Все, понимаешь, за... Вот ну как?
1: А кем человек работает?
2: Непонятно. Не написано, кем работает.
1: Ну, видимо,
2: Анастасия,
1: что там все капслоком написано, да? Кричит уже человек.
2: Ну, пишет, что ищет другую работу, где простая благодарность будет выражаться в стабильной заработной плате.
1: Ну, давайте мы вас по-другому, друзья, отблагодарим. В ближайшем будущем поиграем в забаву Феди Дичи. Если справитесь, от нас классный подарок. Вот так вот. Даже, знаете как, даже если проиграете, все равно подарок отдадим.
2: И спасибо скажем.
1: Пойдет такое условие?
2: Нормальный план.
1: 258-3320, код Москвы 495. Звоните, кто первый, тот первый.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможны осадки. Температура воздуха днем плюс 19 градусов, вечером плюс 16, ночью до плюс 11. Ветер умеренный, восточный.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение «Максим», чтобы ездить дешево. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+. «Максим». Ездить дешево.
4: «Газель Бизнес» – коммерческий автомобиль, разработанный с учетом требований профессионалов. Только у официального дилера бренда «ГАЗ» в городе Вологда «Автоэкспресс». Улица Железнодорожная, дом 50. Телефон 55-99-00.
5: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54-54-54. Профиль-центр.
6: Официальный дилер BelGee Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BelGee на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51-77-77.
7: Внимание! В «Бигам» неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. «Бигам». Готовься к зиме с выгодой.

0: 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Знаете, что реально помогает бизнесу дышать свободнее? Рефинансирование в «Севергазбанке». Получите комфортный платеж и 3 месяца обслуживания расчетного счета без комиссии. Позвольте себе выдохнуть, а дальше будем расти. «Севергазбанк». Поддержка, которая чувствуется. Телефон горячей линии 8 800 725 52. Звонок бесплатный.
6: АО «Банк СГБ». Вологда, улица Благовещенская, 3. Универсальная лицензия номер 2816 от 26.03.2020. Реклама.
7: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
8: Все для «Рено». Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
9: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
10: 1000 автомобилей!
11: И один сайт.
12: Martin.ru.
13: Реклама на Авторадио. 70-72-82.
14: Музыка.

0: Итак, дамы и господа, очередной шедевр нас ожидает в игре «Петя Тич». И нам дозвонился, чтобы стать участником и покорить сегодняшнюю забаву, мужчина из города с богатой историей, уникальным географическим положением. Из Калининграда нам дозвонился Алексей. Доброе утро. Привет, Леш.
1: Привет. Привет, ребят.
0: Че такой серьезный? Кто настроение испортил, Лешка? Рассказывай сразу.
1: Ну, вот еду на работу, припаковался, чтобы с вами поговорить, пообщаться.
0: Ну, хорошо. Давай тогда расслабься, а то ты прям сильно напряжен. У нас здесь все просто. От нас правила и подарок, от тебя просто участие и ничего более. Давай, не напрягаясь, запоминай, что будем делать.
2: Леш, смотри, мы в интернете ищем с коллегами реально дикие треки. Находим их, к сожалению или к счастью, не знаю, но все же один из них ты сейчас услышишь.
0: Не только в интернете, я иногда и с диктофоном хожу.
2: В том числе. В какие места ты ходишь с диктофоном, уточнять?
0: По переходам.
2: Вот. Так вот, трек неожиданно оборвется, предложим тебе три варианта продолжения, тебе нужно выбрать правильный вариант. Петь для тебя будет сегодня девушка Мирослава Карташова, хрупкая, необыкновенно нежная, невероятно женственная, так она себе пишет. Обладает сильным и глубоким голосом, способным пробудить в каждом слушателе мечты и воспоминания.
0: Да.
2: Да, Мирослава.
0: Угу. Знакома тебе такая, Леш?
1: Не слышал так.
0: Не слышал. Сейчас устраним этот пробел.
2: Звучит как угроза.
0: Сейчас ты будешь не только слушать, но и подпевать. Итак, дамы и господа, для вас поет Мирослава Карташова.

0: безнадежно влюбленные.
1: Нравится мне вот это. Ладно, не сбиваем мотивчик. Вариант номер один. Продолжение этого шлягера.
2: А бровки домиком, а губки бантиком, а щечки яблочком, а носик краником. И талия тонка, но нету мужика. И песенка о том, что ты живешь с котом.
1: Хорошее прочтение. Душераздирающее.
2: Как для себя.
1: Вариант номер два. Ресницы бабочки, глаза как лампочки, а город в унисон шумит как патефон. Ресницы бабочки, глаза как лампочки, до самой до зари лишь ты и фонари.
2: Я представил глаза лампочки. Страшно.
1: Странно. Была еще одна песня «Кричишь на меня через зрачки».
2: А, вот, да-да-да.
1: Вот здесь примерно то же самое.
2: Ну и третий вариант. Ресницы удочки, глаза как блюдечки, а ноги колесом, ты вся как страшный сон. Ресницы удочки, глаза как блюдечки, а нос бильярдный кий. Не женщина, а вий.
1: Алексей?
3: Я думаю, что второй вариант.
1: Почему?

0: Ну, больше нравится, больше.
1: А тебе что-то еще и понравилось? Серьезно?
2: Ну, о вкусах не спорит, но нравится человеку глаза как лампочки.
1: Я бы выбирал, например, бровки домиком, вот, а губки бантиком.
2: А щечки яблочком.
1: Очень сильно слышно, что я пытаюсь, да?
2: Помешать?
1: Ну, не помешать, настроить на другой вариант.
2: Ну, нет, конечно, не слышно.
1: Лешка, ну точно остаемся на ресницах-бабочках?
0: Ну, хорошо, пускай будет первый вариант.
1: А вдруг я ошибаюсь, Леш, ну нельзя так быстро вестись.
2: Лех, ты кого слушаешь? Ты чего?
0: Надеюсь.
1: Мне в этой игре доплачивают, чтоб я сбивал.
2: Леша, соберись.
1: Давай еще раз. Бровки домиком, вариант номер один. Ресницы бабочки, вариант номер два. И ресницы удочки, вариант номер три.
0: Ну, пускай второй вариант.
1: Вариант второй. Бабочки. Да. Хорошо.
2: Мужчина-кремень.
1: Да. Поднимаем ручничок, не будем оказывать давление. Проверяем.

0: хватает сильной доли барабанной. Но видно, автор вкладывал что-то прям вот глубокое.
1: Драматизм.
0: Да, то есть клип должен быть, знаешь, вот ветер, дождь, ее сносит. Она страдает где-то там на крыше.
1: Город мчится вокруг. Ну, короче, да. Вот эти все шаблоны в одно место.
0: Ну, согласись, чуть-чуть бы оказали давление. И все, и Леша бы выбрал обровки домиком.
1: Но мы же не такие.
0: Мы не такие. Мы тем более обещали подарок, даже если он проиграет, поэтому вручайте, Иван.
1: Пожалуйста, получаешь ты, Алексей, от нас классный фирменный авторадийный...
0: Пауэрбэнк!
1: Вот так, и аплодисменты. И хотели сказать спасибо тебе за игру. Вот, благодарим.
0: Леш, ты молодец. Тебя хвалят на работе?
2: Ну, в основном, да.
0: Забыл даже, что ты...
1: В основном.
0: В основном.
1: Иногда бьют, но в основном хвалят.
0: Ну ты молодец, помни об этом. Давай как залечишь раны, звони еще. Ладно, Леш, хорошего тебе дня, правда. Спасибо за игру, подарок ты получил. Ждем всегда всех потом во втором раунде, когда у нас еще будут игры. Всегда приятно пообщаться. Давай, хорошего дня, а мы тем временем, друзья, будем двигаться навстречу новому часу. Там нас ждет, мужики, ну надо потерпеть, но это будет красиво. Осенняя фотосессия. Да, готовьте праздничные яркие наряды. Будем лежать где-нибудь в листве. А еще разберем одну из автомобилей, которую нам привезет Петр Баканов. Поехали.
3: Поехали. Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. «Российская газета». На бумаге и в цифре, когда каждое слово имеет значение. 16+.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofree.fitauto.ru.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами «Сбербизнес спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: «Магни-комбо». В магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
10: Кэш можем.
11: Беспроцентный лимит на все. Можем?
10: Кэш можем.
11: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: 9 утра в Москве.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Новошахтинский завод приостановил работу после атаки дронов. Подробности далее.
4: Про главное.
3: Новошахтинский завод нефтепродуктов получил повреждения в результате ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Предприятие временно приостановило работу, пострадавших нет. Всего за ночь над регионом уничтожили около 50 дронов. Помимо этого, в Воронежской области силы ПВО сбили 88 беспилотников. Пострадали 4 человека. В Белгородской области беспилотник атаковал грузовой автомобиль в Волоконовском округе. Один человек погиб, и еще один получил ранение. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь.
4: Про переговоры.
3: К другим новостям. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встретился в Нью-Йорке со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. Стороны обсудили сотрудничество между Россией и США, а также возможное урегулирование конфликта на Украине. Ранее в СМИ появилась информация о возможной трехсторонней встрече представителей России, Соединенных Штатов и Украины в Нью-Йорке. Однако Дмитриев сообщил, что таких переговоров не планировалось. В Кремле ранее отмечали, что контактам на высоком уровне должна предшествовать работа экспертов.
4: Про связь.
3: Операторы связи предупредили, что с 15 октября могут начать блокировать звонки банков без обязательной маркировки. Об этом пишет газета «Коммерсант». Министерство цифрового развития обратилось в Центробанк с просьбой помочь решить этот вопрос до этого срока. По данным операторов, договоры на маркировку уже заключили больше 90% участников банковского рынка. Однако часть крупных кредитных организаций пока этого не сделала или не выполняет условия соглашений. Маркировка позволяет абоненту видеть на экране название организации, которая ему звонит. Для компании она является обязательной еще с сентября прошлого года.
4: Про транспорт.
3: Россия и Китай обсуждают условия, которые позволят гражданам ездить между странами на личных автомобилях. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел Андрей Руденко. По его словам, после введения безвизового режима интерес россиян к поездкам в Китай заметно вырос, в том числе на собственных машинах. Сейчас профильные министерства двух стран готовят необходимую правовую основу. В обсуждении участвуют в частности транспортные ведомства. Действующий безвизовый режим позволяет россиянам находиться в Китае до 30 дней, однако для поездок на личном авто требуются отдельные процедуры и правила.
4: Про ЖКХ.
3: Перед началом отопительного сезона россиянам советуют проверить состояние радиаторов, пишет «Арти», ссылаясь на Роскачество. Если на соединениях появились следы протечек, ржавчины или влажные пятна, то лучше обратиться в управляющую компанию. Самостоятельно сливать воду или менять батареи специалисты не рекомендуют, так как это может нарушить работу общей системы. Кроме того, радиаторы советуют не закрывать плотными шторами и мебелью. Также стоит проверить уплотнители на окнах и входной двери, чтобы в квартире сохранялось тепло. Официальный курс доллара по данным ЦБ 84 рубля 91 копейка, евро по данным регулятора 96 рублей 89 копеек. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио номер один.

0: Подключаемся к успеху. Поехали. Так называется это чумовое драйв-шоу. Да, у руля находится Иван
1: и Денис. Ну, можно по-простому, мы же свои люди уже.
0: Да, да, да. Так, что у нас будет очень скоро? Телемост с вашими сообщениями в нашем драйв-чате, где сегодня мы обсуждаем тему, которая, мне кажется, близка каждому, ведь мы все ходим на работу. А часто ли вы там слышите похвалу? Ведь именно скоро...
1: Говорят. Не надо говорить, что скоро.
0: Хорошо.
1: Просто возможно.
0: Возможно. Ну, есть такое предположение. Выкатили специалисты, что не нужна премия, что достаточно просто вот зайдешь. Так, Иван, у вас сегодня в конце года 5 приятных слов.
1: Молодец.
0: Огурец.
1: Уже два.
0: Уже два.
1: Подумай, нужно ли 3 сразу тратить.
0: Давайте честно. Лучше похвальная грамота для любого нормального человека или премия. И как часто вас вообще хвалят. Вот что мы хотим узнать. Где вы в последний раз были? Молодец. Огурец. Господи. 915-459-2020. СМС, мессенджер Макс и группа ВК. Все доступно и открыто. Напомню, что за лучшее сообщение вы как раз получите не только похвалу, но и вознаграждение. 2 билета на ледовое шоу «Евгений Медведевой».
1: Ну и независимо от чего, вы сейчас получите хорошую музыку. Это мы вам тоже гарантируем.
0: Это 100%. Поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Включаем утро. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Теннет.

0: Авторадио.
1: Beverly Hills, невероятная песня от Зиверт, таким легким летним настроением. Сейчас, возможно, вспомнил вот эту свой отпуск, но осень тоже, друзья, умеет быть эффектной. Золотые листья, туманное утро, глубокие такие оттенки. Все это создает какой-то очень такой кинематографический стиль. Но как собрать такой образ, не потерять в кадре, самое главное, ту самую искру? Прямо сейчас мы попробуем разобраться и организовать фотосессию.
2: Есть у нас для этого специальный человек, основатель съемочной команды фотографов и видеографов Надеждин Студио.
1: Я просто скажу, что это набирает обороты.
2: Сам тренд?
1: Ну, не то, что тренд, ну, просто осень, хочется, пока она еще вот золотая, красивая такая, пока клен еще цветет, так же не дает цвет.
2: Как говорят, буйство красок.
1: Да, пофотографироваться.
2: Ну да, ну давай пообщаемся с Дмитрием Надеждиным.
3: Новый я. Поехали.
1: Дмитрий, доброе утро.
2: Привет.
4: Привет, привет.
1: Давай избавим мужчин от слез, которые 100% сейчас их вторые половины потащат куда-нибудь в лес для того, чтобы устроить осеннюю фотосессию. И для начала ты нам, во-первых, расскажешь, как выбрать правильно локацию, чтобы эти фотографии осенние получились, ну, теплые, красивые.
4: Во-первых, осенью очень комфортно фотографироваться, потому что погода реально уже классная. Это не жара, это очень приятная температура, это очень приятный свет. И локации лучше всего выбирать в таком случае, наверное, более парковые зоны, потому что, во-первых, это передача атмосферы осени, теплая листва, клен, то есть все это есть. Например, если это Москва, да, это, конечно, Кусково. Это вообще самое классное место, мы очень любим там снимать. Еще это, конечно же, Царицына, тоже очень приятно будет по свету очень классно будет сфотографироваться. Еще это у нас Коломенское.
1: Но это ты говоришь с учетом профессионального взгляда в фотообъектив, правильно? Или это пойдет, даже если я приду, не знаю, с хорошим телефоном и сам там пофоткаюсь?
4: Да, абсолютно точно. Эти три локации подойдут вот прям для любой съемки. Любительской, профессиональной, на телефон, на камеру.
1: Да. Окей, если мы берем, собственно, то, что уже осень в самом разгаре, сейчас это по-прежнему является, ну, такой востребованной фотосессией.
2: Осенняя?
1: Да, она еще как бы в тренде. Что сейчас-то вообще происходит? Как ее сделать такую креативной, чтобы она прям поразила всех в соцсетях, предположим, да? Да и вообще у самого остался какой-то положительный эффект после этого экспириенса.
4: Раньше, да, конечно, было очень модно делать супер яркие кадры осенью, да, все уже насмотрелись на такие кадры. Сейчас, наверное, лучше использовать такой некий стиль old money. Если вкратце, это такие более постельные оттенки в одежде. Такой стиль вот очень приятный для съемки в нынешнее время. Я назвал бы его прям трендом. Что касаемо самой съемки, да, здесь просто нужно использовать более такие в дальнейшем, да, в обработке, даже на телефон возьмем и также фотографы. Наверное, более такой приятный, легкий оттенок. Не нужно сильно, да, проявлять насыщенность, да, этих осенних листочков, так скажем, да.
1: Так, а что касается стоимости, давай с этим разберемся. То есть от какой суммы можно выбрать уже и понимать, что это хороший фотограф?
4: Если возьмем Москву, Санкт-Петербург, в среднем это от 7-8 тысяч рублей в час стоимость, это вот минимальная стоимость. Если возьмем регионы, это от 5-6 тысяч рублей, вот примерно так. ЕКБ, Сочи, Новосибирск.
1: Сколько-то нужно по времени, чтобы, ну, все-таки фотосессия удалась?
4: Если человек открыт, готов реально классно подвигаться в кадре, сделать какие-то более такие живые снимки, в целом можно управиться за час. Если нужно больше проработать, да, то нужно где-то, наверное, 1.5-2 часа, я думаю.
1: 1.5-2 часа. Короче, рассчитываем мы в среднем на 15 тысяч, да, и у нас будет хорошая осенняя фотосессия.
2: Можно соцсети завалить будет потом фотографиями.
1: Я думаю, да. И вот мой листик с клевером, вот я просто лежу, вот я в сапогах. Ну, круто. Главное обращаться к профессионалам, как мы это и сделали. Мужики, готовьтесь, девушки вас теперь потащат. Возможно, даже вместе с ним.
2: Спасибо большое. С нами общался основатель съемочной команды фотографов и видеографов Надеждин Студио Дмитрий Надеждин.
4: Спасибо большое, ребят. Всем классного дня. Пока-пока.
3: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр 54-54-54.
4: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Асоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Асоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
5: Автомасла «Вэкзист», Пашихонское шоссе, 8А.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Узнайте больше у официального дилера Тенет Северная по адресу Вологда, улица Северная, 25Б. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным Автостат на 03.07.2026.
7: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии Стокли на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современная, аккуратная, с индивидуальным подходом. Стоматология Стокли на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: 26 сентября с 10 до 17 часов пройдет универсальная ярмарка «Дары осени» на трех площадях – Кремлевской, Чайковского и Федулова. На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, все самое вкусное и полезное в одном месте, без возрастных ограничений.

0: Курочкин и Иван Броневой.
1: Итак, ребятки, движемся, конечно же, только вперед. 9:24 на столичных. Традиционно в студии Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: В ожидании ваших сообщений, потому что очень скоро будем подводить итоги драйв-чата по поводу похвалы на работе, да? Пишите, как часто вы это получаете. Потому что итоги неминуемо могут случиться. Но, естественно, кто точно заслуживает сегодня, большой молодец просто. Действительно, хороших слов в свой адрес. Это Петр Баканов, человек, который, невзирая на погодные условия, ситуацию, где бы он ни находился, всегда расскажет про новый автомобиль, который, вот честно, честный обзор, без какой-либо, эти вот, изюминки, лжи и прикрас. Вот какая машина, так он и расскажет.
2: Давайте послушаем.
0: Тест-драйв. Поехали!
1: Привет, привет.
3: Доброе утро.
1: Рассказываю. Да. Какой сегодня аппарат у нас?
3: Неоднозначный, сразу могу сказать, но гибридный Дипал S07. Это новинка этого года. Вслед за GT318 внедорожником появился гибридный кроссовер, назовем его так. Хотя у него, сразу скажу, привод только задний. Да, вы не ослышались, задний привод.
2: У кроссовера?
3: Да, да.
1: А это не норма?
2: Нет, передний всегда.
3: Во-первых, передний, во-вторых, полноприводных версий нет. Клиренс всего 165 миллиметров, всего на 5 миллиметров.
2: Как у седана.
3: Как у Шкода Октавии, да, примерно так. Значит, что интересного? Он производится в Калининграде уже методом крупноузловой сборки. В Китае он появился в 23-м году. Это как раз марка в Китае называется Шенла. Под ней производятся гибриды и электромобили бренда Чинган. А вот, но на экспорт идут под брендом Дипал. Ну, чтобы было понятно, кто есть кто. Под капотом у нас 90-сильный атмосферный мотор, который работает в режиме бензогенератора и заряжает батарею. Там 364 вольта, то есть это 300-вольтная архитектура. Емкость 31,74 кВт-часов.
2: Насколько всего хватает?
3: Заявленный запас хода, если мы говорим гибридный, это 1000 километров, 992, если быть точным, по паспорту. Если мы говорим про чистый электроход, это 174 километра. Ну,
2: нормально.
3: Скажем так, мы ездили, у нас получилось суммарно где-то, я посчитал, 700 километров запаса хода. Но это когда у тебя три человека сидят, багаж, и вы еще, к тому же, педалируете, скажем так.
1: А музыка там, зарядка-то, вот это все съедает, нет?
3: Ну, сложно сказать, насколько зарядка съедает, она 12-вольтная, там есть 12-вольтный аккумулятор, но он подзаряжается, кстати, от тяговой батареи, а музыка, кстати, там Sony, 12 динамиков, мощность, казалось бы, небольшая, 360 ватт, но звучат очень достойно, потому что занимались музыкой спецы из Golden Era, это американская компания, она выпускает премиальную акустику, поэтому настроение классно.
1: То есть ничего не дребезжит, да?
3: Не-не-не, нормально, там, во-первых, мягкие полимеры, в салоне большая панорама, но, значит, вернемся к гибридной установке. Вот тяговая батарея, она питает электромотор на задней оси 230 лошадиных сил, 320 ньютон-метров. Этого хватает, чтобы где-то меньше, чуть меньше, чем за 8 секунд, это 7,7, разгоняться до сотни, максималка 180 км в час. И действительно, где-то до 130-140 км в час динамики вот этого электрохода хватает. Дальше она уже потихонечку так, ну, становится рутинной.
2: Ну, там и расход батареи становится неадекватным.
3: Как говорят сами представители марки, до 120-130 генератора хватает, чтобы восполнять запасы, то есть запас как бы электрический не будет так таять на глазах, и, соответственно, у вас будет динамика все время.
1: Но это только на словах. В жизни?
3: Ну вот 460 километров мы проехали. Все зависит от того, какой ты режим включишь. Вот. Но, тем не менее, вот за 460 километров у нас была нормальная тяга. То есть у нас к концу поездки в батарейке оставалось где-то еще, ну, процентов 50 точно заряда.
2: Ого.
3: Да, да. Вот. Что самое главное, в салоне минимум кнопок, есть умный дисплей по центру, который поворачивается, то есть вслед тому, кто нажимает. Есть специальная камера. Минимум. Да, и тут нужно привыкать к этому всему, ко всему, потому что действительно кнопок нет, и многие функции в меню разбросаны, где попало. Перевод еще не самый удачный, поэтому без руководства по эксплуатации вы эту машину не поймете.
1: Мини. Вот так
3: не.
1: Или нормально.
3: Да, более того, нет даже комбинации приборов. У вас
1: нет, перевод на русский прям есть уже нормальный.
3: Но местами он хромает.
2: Послушай,
3: местами.
2: А голосовое управление, если кнопок нет?
3: Есть только на английском языке. Вот такой прикол. Более того, я говорю.
2: Wonderful.
3: Да. Нет комбинации приборов, вся информация. Либо на тачскрине, либо узкой строкой на центральном дисплее.
1: Давай по ценам пробежимся.
3: Дорого. 5 289 900 это без скидок. Но поскольку он производится в России, как и все гибриды электромобиля, на него действует скидка в 925 тысяч. Вот. То есть ценник можно снизить до 4 364 000. Ну а если еще кредиты там и прочие всякие плюшки, ну до 4 миллионов с копейками. Там 4 085 000 получается. Но главные конкуренты в лице Evolute iSpace, про который я рассказывал, и Geely EX5 EMI, они дешевле. поэтому чем будет крыть заднеприводный Дипал S07, низкий, мне непонятно. Да, а тем более за эти деньги вот полноприводный валют можно взять еще с большим запасом.
1: Неоднозначный
3: автомобиль, хотя красивый, спора нет, с европейским дизайном.
1: Спасибо большое. Петр Баканов прямо сейчас о Дипал.
3: S07.
1: S07, спасибо.
3: Всем пока.
0: Поехали.

0: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает. ООО «Все инструменты «РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: БАУ «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант. За уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
9: АО Кордиант. НН760-115-09.
10: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
11: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
12: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-Банк.
13: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
14: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
15: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
16: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
17: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Авторадио.

0: Ну что, а мы сидим и видим, что сообщений огромное количество вы нам успели отправить. И настало время подвести итоги нашего драйв-чата. Потому что тема важная. Когда вас и за что хвалили на работе в последний раз? 915-459-2020. Пожалуйста, еще есть буквально полторы минуты, чтобы написать.
1: Драйв-чат. Поехали.
2: Так, Елена написала мне вчера, хвалил мой директор за проделанную работу. Елена молодец, из Костромы. Еще есть, что работа 24/7, никогда не хвалят, хотя лечу и оздоравливаю людей. Похвалите, пожалуйста. Вот, это Игорь написал. Игорь, молодец, спасибо тебе большое. Наверное, и нам стоит когда-нибудь записаться, он массажист. Вот, чтобы размял все косточки и вправил все позвонки. Так, есть еще. Доброе утро. Ваша тема прям вовремя. Вчера получила послание благодарственное от покупателя. Вот, я работаю в салоне мебели, от руководства сложно дождаться похвалы, а тем более премии. А вот от покупателей бывают очень приятные слова. Вот, высылаю вам конкретно полученное вчера вечером. Ну, так вот люди довольны.
0: Молодцы. Если все устраивает, это прекрасно.
2: Да, от Светланы.
0: Макс написал. Макс пишет следующее. Моя мама работает в аптеке 50 лет, и в день медицинского работника ей позвонили из Москвы и сказали, что ее очень хвалят за работу, благодарят, и в ближайшие дни она на работе может получить грамоту за успешную работу. Мой папа на это ответил очень просто. Лучше, говорит, маленький троячок, чем большое спасибо.
2: Маленький что?
0: Троячок.
2: А, все, ну, понял.
0: Из Советского Союза выражение такое.
2: Я понял, хорошо. Послышал другое. Ребят, привет. В нашем серпентарии похвалы не дождешься. Лишь бы подставить. Вот так вот пишет Елена. Хвалю сама себя, потому что лучше меня никто ничего не сделает. Кто молодец? Я молодец во всем. Это не указала конкретно локацию, но Елена Иванчина. Елена молодец, так и надо себя немного мотивировать. Екатерина, вот здесь вот, конечно, сообщение, которое, знаешь, видимо, человек не дождался.
0: Так.
2: Мы, конечно, такое не поддерживаем, но мы обязаны прочесть. Меня муж никогда не хвалил. Вообще. Я его просила сказать мне доброе слово на протяжении полугода. Он так и не сказал. Прожили вместе 15 лет, я собрала вещи, дочь, собаку, кота и ушла. Заметил ли он, мне интересно, что в доме теперь пусто?
0: Ну, либо в этот момент сказал спасибо.
2: Не, ну, девочки, это как цветы, их же нужно тоже, понимаешь, ухаживать, поливать. Что-то для этого делать, чтобы было всегда красиво и уютно. Если ходишь как сухарь, то вот будешь один ходить в пыли. Так что, мужчина, возьмите себе на заметку. Надо что? Подводить выбрать итоги и выбирать того, кто отправится на ледовое шоу Евгения Медведева. Кто этим человеком окажется?
0: Ну, не знаю, но тут девушка, вот которая последняя была, она вроде как свободная, я так понимаю.
2: Это какая? Ну, Екатерина?
0: Да, и вроде бы как бы есть возможность сходить в общественное место, выбраться.
2: А почему нет? Давайте, Екатерина, аплодируем вам и, соответственно, вручаем два билета на ледовое шоу Евгения Медведевой, дискотека 90-х на льду, которая пройдет 2 октября на ЦСКА-арене. Всем остальным, какой сегодня вывод скажем? Доброе слово, она, конечно, и кому? И кошке приятно. И здоровая атмосфера на работе тоже важна. И в дома в том числе. Но давайте честно. Лучшая похвальная грамота, это, конечно, для любого нормального человека, это финансовая.
0: Купюр, в виде денежной купюры, да, если это, можно.
2: Если мы говорим про работу. Ну и просто какие-то мелочи, которые для вас делаю, тоже было бы здорово, если бы не вытягивать из вас клещами, а вы сами сказали бы спасибо, это действительно классно, ты молодец. Это тоже мотивирует. Иначе можно просто, вот знаете, как в камень превратиться, застояться на одном месте. И нет желания двигаться вперед.
0: Выгореть.
2: Да. Мы настоятельно рекомендуем вам не оказаться в этом состоянии. Все, на этом драйв-чат завершен. Спасибо всем, кто написал. Вы чё? Вы молодцы. Вы классные, вы супер вообще.

гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО

0: ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
4: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ-35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможны осадки. Температура воздуха днем плюс 19 градусов, вечером плюс 16, ночью до плюс 11. Ветер умеренный, восточный.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
6: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Итак, ребятки, ну, это было прекрасное начало дня. Я надеюсь, что если вы хоть раз улыбнулись, значит, мы уже добились того самого эффекта, ради которого здесь и собирались. Подарки розданы, сообщения прочитаны, актуальные темы разобраны. Осенняя фотосессия. Теперь вы знаете, где, когда и как, и что сделать так для того, чтобы фотографии потом вызвали эффект вау. Гаджеты, которые экономят наши с вами деньги, тоже сегодня мы об этом разобрали с Андреем Рассказовым. И про привычки, которые портят зубы от стоматолога. Пожалуйста, да, все-таки вы видели, сколько стоит один винир. Я в шоке.
2: Ну, одним-то ты не обойдешься.
1: Ну, да, но все равно. Зубы, конечно, и волосы не отрастут, поэтому за ними надо ухаживать. Ну, а для того, чтобы состояние всегда было в ресурсе, да, потому что от стресса у нас в основном все появляется, все болячки и болезни, нужно всегда его поддерживать на правильном уровне. И для этого у нас есть, дамы и господа, прекрасное для вас предложение.
2: Есть уникальная возможность буквально вот завтра, прям вот, ну, в субботу, 26 сентября,
1: наши подкасты.
2: Можно. А можно еще, после того, как послушаете наши подкасты, на телеканале Муз-ТВ в 18.20 посмотреть телеверсию нашего грандиозного фестиваля «Большая дискотека Авторадио». Вот если вы были там, переживете те же самые эмоции, вот так же вас будет аж мурашками покрывать. Я просто помню, как там люди восхищались, кричали, танцевали. Ну, а если вы там не были, то сможете получить этот заряд энергии и невероятного настроения. Тем более, что и артисты любимые, и Анна Асти, и Иванушки, и Мария Крамбери, и Ева Польна, и Стас Михайлов, Татьяна Буланова, и многие-многие-многие другие обожаемые нами.
1: Да, это потрясающий вечер, который хочется вспоминать снова и снова. Еще раз напомню, в эти выходные 26 сентября на Муз-ТВ все это можно будет не только увидеть, но и собрать большую компанию, еще и потанцевать, и устроить классный вечер, где бы вы ни находились, дома или на даче. Ну, это уже вам выбирать. Главное быть вместе с нами. Все на этом, друзья, прощаемся. Здесь был Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Всем хорошего дня. Пока.
2: Счастливо.
0: Драйв-шоу. Поехали. Утро на Авторадио. Реклама.

0: Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на gazprombank.ru. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
3: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная

0: Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «Трасса», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии «Озон». Перевозки грузов между точками «Озон». Маршрут строишь сам, машина до 40 палет.
2: А что с оплатой?
1: До 75% после загрузки.
3: Вози «Озон». Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+. Кэш можно.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Пассажирский поезд Москва-Тольятти получил повреждения на пути. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Электровоз и первый вагон пассажирского поезда Москва-Тольятти получили повреждения из-за внешнего вмешательства. Об этом сообщили в Куйбышевской железной дороге. Инцидент произошел утром на перегоне Рачейка-Белошейка между Ульяновской и Самарской областями. Схода вагонов не произошло. По предварительным данным, травмирован машинист, а среди пассажиров пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Движение на участке временно приостановили. Из-за этого задерживаются еще два поезда из Москвы в Самару. Железнодорожники предупредили, что график движения на этом направлении будут корректировать.
3: Про законы.
2: С октября в России вступит в силу ряд новых законов. О наиболее заметных изменениях рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Покупатели маркетплейсов смогут обращаться к продавцу по поводу недостатков товара непосредственно через цифровую платформу. Новые правила также устанавливают требования к карточкам товаров, ценам и скидкам. Изменения затронут и микрозаймы. Микрофинансовая организация не сможет выдать человеку третий заем стоимостью более 200% годовых, если два таких займа у него еще не погашены. Помимо этого, регионы начнут по новым правилам определять территории вокруг школы и других учебных заведений, где будет запрещена продажа табачной продукции, вейпов и кальянов.
3: Про недвижимость.
2: Россияне могут начать чаще выбирать небольшие квартиры после изменения условий семейной ипотеки. Такой прогноз РИА Новости дали эксперты рынка недвижимости. По их мнению, главным фактором станет цена. Жилье меньшей площади стоит дешевле, и поэтому его проще приобрести с использованием кредита. Новые условия семейной ипотеки начнут действовать с 1 октября и коснутся новых договоров. Ставка и максимальная сумма кредита будут зависеть от количества детей и региона проживания. Чем больше детей, тем ниже может быть льготная ставка. При этом риэлторы считают, что для более заметного восстановления спроса на жилье необходимо дальнейшее снижение ставок по обычной ипотеке.
3: Про путешествия.
2: Отдых за городом и в горах стал одним из заметных туристических трендов этой осени, пишет газета «Вечерняя Москва», ссылаясь на результаты исследования. Около 40% опрошенных планируют путешествовать по России. Еще 28% рассматривают поездки за границу. Каждый четвертый пока выбирает направление. Среди популярных мест для осеннего отдыха внутри страны оказались Московская и Ленинградская области, а также Краснодарский и Ставропольский края. Отдельно растет интерес к горным направлениям, в том числе к Архызу и Нальчику.
3: Про столицу.
2: Московский климат за последние 30 лет стал теплее в среднем на 1.5 градуса. Об этом РИА Новости рассказал синоптик Евгений Тишковец. По его словам, за последнее столетие столичный климат приблизился к тому, который раньше был характерен для Воронежа. При этом субтропиков в столице синоптик не ожидает. Более того, Москва занимает третье место среди самых холодных столиц мира после Улан-Батора и Астаны. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 84 рубля 91 копейка. Курс евро по данным регулятора 96 рублей 89 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Хэппи-энд будни сегодня происходит по всей стране. Пятница на календаре, о чем не устаем здесь на Авторадио вам напоминать. Легкого дня желаю вам. В ближайшие часы с вами рядом Денис Левашов. Мой вам привет, и с удовольствием я говорю о том, что мы находимся с вами в одной компании. Продолжаем слушать отличные песни. Оставайтесь на волне Авторадио.

года. Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Число пострадавших после ночной атаки на Воронеж выросло до 13 человек. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Среди пострадавших есть 6-летний ребенок, которому помощь оказали на месте. Несколько человек госпитализированы. За ночь над Воронежской областью сбили 88 беспилотников. В городе повреждены жилые дома, автомобили и другие здания. В Пермском крае после атаки на промышленный объект погиб один мужчина. По данным губернатора Дмитрия Махонина, над регионом уничтожили 39 дронов. Угрозы для жителей из-за загрязнения воздуха по предварительным данным нет. Движение между Россией и Грузией через Верхний Ларс временно остановлено. Дорогу закрыли утром после сигнала системы раннего предупреждения в Девдаракском ущелье, которая следит за уровнем воды в реке. Людей и сотрудников пограничного пункта эвакуировали в безопасное место. Сейчас проезд закрыт для всех видов транспорта в обоих направлениях. О том, когда движение возобновят, пока не уточняется. Средняя предлагаемая зарплата фармацевтов и провизоров за год выросла на 10% и достигла 79 тысяч рублей. Об этом пишет Газета.ру. В Москве специалистам предлагают в среднем около 106 тысяч рублей, а в Петербурге около 94 тысяч. При этом в отрасли сохраняется нехватка сотрудников. В августе на одну вакансию фармацевта или провизора приходилось лишь около 2,5 резюме. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фитауто.ру.
6: В длинной дороге или в начале пути – сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» – двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
7: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
8: Простуды начинает раскачивать организм? Жар, слабость, головная боль? Anvimax. Ваш баланс помощи организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды вирусами. Anvimax. Не дайте простуде раскачаться.
9: Anvimax активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
10: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первый 30 документов бесплатно. 0+.
11: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. Российская газета. На бумаге и в цифре. Когда каждое слово имеет значение. 16+.
12: На лице.

0: Циклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Я слышал, на Невском новое преступление.
3: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
4: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
5: Авторадио.

0: еще будешь.
1: Почему будет? Она уже есть, друзья, возможность заполучить новый автомобиль, потому что Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы запустила большой проект «Формула Авторадио». В нем каждый из вас может смело проверить свои знания правил дорожного движения и выиграть 100 или 200 тысяч рублей, а главный приз – новенький автомобиль. Правила простые. Заходите на страницу проекта на нашем сайте авторадио.ру, проходите тест на знание ПДД. По итогам этого тестирования 10 лучших станут финалистами проекта и 10 октября примут участие в большом заезде по улицам Москвы. Тот, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, и, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности на авторадио.ру. Категория 18+. Заходите на сайт и слушайте любимые хиты на нашей волне.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможны осадки. Температура воздуха днем плюс 19 градусов, вечером плюс 16, ночью до плюс 11. Ветер умеренный, восточный.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: понятно. Спонсор ООО «Вотур Мотор Рус» представляет. Линейка кроссоверов повышенной проходимости «Джетур Т1» и «Джетур Т2». В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий.
1: Друзья, всем доброй пятницы. В эфире Авторадио «Игра. Время перемен», которую мы проводим вместе с нашим партнером «Джетур». Она для тех, кто задумывался о том, чтобы сменить свой автомобиль на новый. И чтобы стать участником нашей игры, зайдите на сайт авторадио.ру, оставьте на страничке акции «Время перемен» свою историю, почему же вы хотите поменять автомобиль, и ждите звонка из студии. Авторы лучших историй сыграют с нами в эфире и смогут выиграть стильный автомобильный холодильник и другие автомобильные призы. Сегодня нашим счастливчиком стал Сергей из города Кохма Ивановской области. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Сергей, вы рассказывали, что ваши поездки к морю на машине превращаются в цирк на колесах. Это почему же?
2: Потому что за такое количество времени, когда туда едешь, в дороге может случиться все, что угодно, и машину начинаешь подготавливать заранее. У нас много народу, человек едет, и поэтому дискомфортно немножко.
1: Ну, то есть хочется машину побольше.
2: Да, да.
1: Ну, теперь понятно, почему вы хотите поменять свою «Ласточку». Сергей, мы, кстати, сейчас пока еще на вашем старом авто отправимся в один город, который тоже менял старое на новое, но только свое название. И ваша задача, по нашим подсказкам, угадать, что же это за город такой. Готовы?
2: Хорошо, жду вопроса.
0: Время перемен.
1: Так, Сергей, не волнуемся. Вот первая подсказка. В конце 19 века в этом городе был изобретен баян. Есть варианты какие-то у вас?
2: Нет.
1: Может быть, вторую подсказку?
2: Давайте.
1: Вот здесь прям внимательно, и вы сразу все поймете. В этом городе находится одна из самых длинных набережных в Европе. 5 километров вдоль Волги. Ну как? Что же? Смотрите, Волга, Баян. Все очень, по-моему, вот тем более про набережную. 5 километров. Это один город у нас такой в России. Даже в Европе. Представляете? Может, третье? Что-то вы засмущались. Но третья подсказка такая. После переименования этого города область все равно осталась со старым названием. Ну, от себя добавлю, что город на букву «С».
2: Самара?
1: Вы думаете, это Самара?
2: Да.
1: Ну, хорошо. И вы правильно думаете, Сергей, я вас поздравляю. Абсолютно верно, это Самара. Раньше этот город носил название Куйбышев, но при этом Самарская область была. Сергей, отлично, вы справились с заданием, использовали 3 подсказки, и вы получаете в подарок от G-Tour, от компании G-Tour, органайзер, эргономичную, все время почему-то не могу выговорить это слово, эргономичную бутылку, но она очень классная, для воды и ароматизатор для авто, который совершенно точно пригодятся вам в ваших автомобильных путешествиях. Сергей, передавайте привет от Авторадио городу Кохма. А вы, друзья, если хотите оказаться на месте нашего победителя Сергея, заходите на авторадио.ру, на страницу акции «Время перемен», делитесь историей, для чего же вы хотите поменять автомобиль на новый. Имейте в виду, что там же, на странице, вы можете записаться на тест-драйв от нашего партнера. Ну и, конечно же, слушайте Авторадио и ждите нашего звонка. Пусть осень с нами принесет вам только хорошие перемены.
0: Реклама спонсора. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Джетур серии Т до 320 тысяч. Игра «Время перемен» на Авторадио. Реклама. Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
3: Маша, внучка писала?
4: Велозабег предлагает в парке.
3: А, реванш за гонки на сапах.
4: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
5: Аппарат Алмак Плюс дает возможность

0: спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
2: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
3: Мне с гусем.
2: Так они все с гусем.
3: Так я все и возьму.
4: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
5: Цены, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
6: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
7: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
8: Подвиг богатырский победой славен, а дело доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
7: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
10: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
9: Я про макароны «Байсад». Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
10: Макароны «Байсад». По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в «Пятерочке».
11: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября. Совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
12: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. СК возбудил дело после атаки беспилотников на Ульяновск. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников на Ульяновскую область. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. В городе повреждены жилые дома и одно из промышленных предприятий. На месте работают оперативные службы. Также сформирован специальный штаб. По последним данным, трое пострадавших остаются в больнице. Еще четверо проходят лечение амбулаторно. Среди них двое подростков 14 и 17 лет. При этом власти региона опровергли сообщения об утечке опасных веществ на заводе «Искра», которые появились в социальных сетях. Также не подтверждается информация о погибших. Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.
3: Про экономику.
2: К другим новостям. Министерство промышленности и торговли подготовило ставки нового технологического сбора для смартфонов, компьютеров и другой электроники. Проект документа опубликован ведомством. Размер платежа будет зависеть от вида устройства, а также от того, есть ли сведения о его марке и модели в специальном справочнике. Например, для смартфонов предлагают установить сбор от 250 до 496 рублей, а для компьютеров от 500 до 992 рублей. Новый механизм планируется запустить с 1 декабря. В министерстве рассчитывают, что собранные средства пойдут на дополнительную поддержку российской радиоэлектронной промышленности.
3: Про здоровье.
2: В следующем году в России планируют разработать национальные рекомендации по питанию. Об этом РИА Новости сообщил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко. Документ предназначен прежде всего для врачей и других медицинских работников, которые консультируют пациентов по вопросам рациона. Рекомендации должны помочь сформировать единый подход к питанию и профилактике заболеваний, в том числе для тех людей, которые сейчас не имеют серьезных проблем со здоровьем. О том, насколько такой документ может быть полезен на практике, Авторадио рассказала диетолог Наталья Круглова.
4: На мой взгляд, разработка национальных рекомендаций по питанию – это действительно важная и необходимая инициатива. Дело в том, что, во-первых, диетология и нутрициология – это те сферы, в которых, к сожалению, до сих пор большое количество мифов и информацию, которую можно найти в открытых источниках, она часто противоречива и не подтверждена какими-либо научными данными. Поэтому, действительно, такой документ, он может прояснить определенные споры, моменты, он может стать опорой и для специалистов, и для просто обывателей, которые стремятся к изменению образа жизни, изменению своего рациона. Но для того, чтобы он стал таким полезным, важно, чтобы он имел такую практикоприменимую направленность.
2: В Минздраве также уточнили, что отдельное внимание в рекомендациях планируют уделить людям с хроническими заболеваниями. Для них питание может требовать особого режима, и поэтому врачи должны будут учитывать состояние пациента и давать рекомендации по рациону с учетом его особенностей здоровья. Официальный курс доллара по данным Центробанка сегодня 84 рубля 91 копейка, курс евро по данным регулятора 96 рублей 89 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

русских фильмов много мировых рекордов. Именно в России сняли первый фильм в космосе. Или, к примеру, именно русский режиссер создал картину длительностью 87 минут без монтажа, то есть одним непрерывным дублем. Есть чем гордиться, и не только в кино, но и в музыке. Авторадио, она дарит нам всем незабываемые эмоции, а иногда и напоминает какие-то события прошлого. Продолжаем пятницу в одной компании. С вами Денис Левашов.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
2: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
3: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
2: И вот 10 сентября в прямом эфире...
1: Какая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Леонид Агутин.
5: Да!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама.
7: Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.
8: Знаете, что реально помогает бизнесу дышать свободнее? Рефинансирование в Севергазбанке. Получите комфортный платеж и 3 месяца обслуживания расчетного счета без комиссии. Позвольте себе выдохнуть, а дальше будем расти. Севергазбанк. Поддержка, которая чувствуется. Телефон горячей линии 8 800 725 52. Звонок бесплатный.
9: АО «Банк СГБ». Вологда, улица Благовещенская, 3. Универсальная лицензия номер 2816 от 26.03.2020. Реклама.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Трое жителей Омской области погибли при атаке на гуманитарный конвой, который направлялся из региона в зону спецоперации. Об этом сообщил губернатор Виталий Хаценко. Еще один человек получил ранение. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Погибшие были жителями города Тары. Глава региона выразил соболезнования их родным и близким, а также поручил местным властям оказать семьям необходимую поддержку. В Томской области ввели режим повышенной готовности из-за участившихся выходов медведей. Об этом сообщил губернатор Владимир Мазур. Новый режим должен упростить взаимодействие властей, полиции и охотничьих служб и помочь регулировать численность животных. Жители пока просят по возможности реже ходить в лес, в том числе за грибами и ягодами. Муниципалитетам также поручили следить за выпасом сельхозживотных в охотничьих угодьях. Ранее о нескольких смертельных нападениях медведей на людей сообщалось в Красноярском крае. Аферисты все чаще убеждают россиян совершать противоправные действия под видом помощи полиции или участия в секретной операции, сообщает РИА Новости, ссылаясь на МВД. Человеку могут сказать, что он помогает задержать преступника, вернуть похищенные деньги или разоблачить коррупционера. Еще один вариант – предложение простой подработки или просьба предоставить банковскую карту якобы для технической операции. В МВД предупреждают, что подобные просьбы могут быть только частью мошеннической схемы. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Радио1.ру.
1: Микрофонова Марина Владимировна. ОГРН 321-527-500-039-786. Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
2: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
3: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
1: ООО «КЛ Стрит». ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Бронхолос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
11: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Группа ПМ, Инь-Ян, Полиция нравов и другие.
15: Не пропустите!
16: На НТВ.
15: Виа Суперстар.
16: Новый сезон.
14: Завтра в 21.20 на НТВ. 16+.
5: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможны осадки. Температура воздуха днем плюс 19 градусов, вечером плюс 16, ночью до плюс 11. Ветер умеренный, восточный.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Шины «Бэкзист». Пошехонское шоссе, 8А.
8: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
10: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии «Стокли» на Костромской, 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология «Стокли» на Костромской, 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Stokova.ru. Бытовая техника по низким ценам. Stokova.ru. Торговый центр «Аксон», территория «Стройдвора».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машина до 40 по лет.
4: А что с оплатой?
3: До 75% после загрузки.
5: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях

0: всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на G-Tour серии Т до 320 тысяч.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
0: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Эта планета – последняя надежда для миллионов земля.
3: Давно вы знакомы?
4: Давно.
5: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков. «Девятая планета» уже в кино. 16+.
6: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Госдуме 9-го созыва будут представлены 6 партий. Подробнее через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
3: Про главное.
2: Центр избирком подвел окончательные итоги выборов депутатов Госдумы 9-го созыва. «Единая Россия» получила 349 мандатов. У КПРФ будет 37 мест, а у ЛДПР – 23. У «Новых людей» – 19, у «Справедливой России» – 17. И еще один мандат получила «Родина». Кроме того, в парламент прошли 4 самовыдвиженца. Явка составила 59,8%. В голосовании приняли участие больше 67 миллионов человек. По данным ЦИК, в новый состав Госдумы также избрали 46 участников и ветеранов специальной военной операции. Выборы проходили с 18 по 20 сентября.
3: Про финансы.
2: Компаниям, которые хотят легально работать с криптовалютой, потребуется войти в специальные реестры Центрального банка, пишет «Коммерсант». Новые правила будут действовать для криптообменников, цифровых депозитариев и других участников рынка. Для регистрации им придется предоставить информацию о своей деятельности, а также подтвердить соответствие требованиям регулятора. Тем, кто уже работает на рынке, предусмотрели упрощенную процедуру. Новые правила начнут действовать с 5 октября.
3: Про инициативы.
2: В России хотят расширить ограничения для авиадебоширов. Об этом пишет «Парламентская газета». Сейчас внести человека в черный список и отказать ему в перевозке может конкретная авиакомпания. Законопроект предлагает расширить перечень таких нарушений и обязать перевозчиков обмениваться информацией о дебоширах. Для тех, кто попадет в такой реестр повторно, срок запрета на полеты хотят увеличить с 1 года до 3 лет.
3: Про школу.
2: Новые единые учебники для 10 и 11 классов появятся в российских школах к сентябрю следующего года. Об этом сообщила замминистра просвещения Ольга Колударова. Речь идет о естественно-научных предметах, русском языке и литературе. Сейчас учебники готовят вместе с авторами, а закупки для школ планируют начать весной. Кроме того, с начала 2027-го начнет действовать обновленный образовательный стандарт для старших классов.
3: Про отдых.
2: Отдых в российских санаториях за год заметно подорожал. Как пишут «Известия», средняя стоимость проживания в здравницах выросла на 22% и достигла примерно 10,5 тысяч рублей за ночь. Подорожали также капсульные отели и мотели, примерно на 15%. При этом цены на обычные гостиницы, апартаменты и хостелы изменились значительно меньше, а некоторые варианты размещения даже стали дешевле. Эксперты связывают рост стоимости санаторного отдыха с высоким спросом, ограниченным предложением и увеличением расходов на медицинские и оздоровительные услуги. Официальный курс доллара 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей 89 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Реклама спонсора.
5: Что у нас на выходных?
6: Велозабег в парке.
5: Я готов.
6: И я могу.
7: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие 3 специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Еламед.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.
10: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах 00.
2: Только-только полдень случился на московских часах. Самое время приступить к еще одному эпизоду игры «Много денег». И эта песня группы «Добро» поможет кому-то сорвать банк. В нем сейчас 11 тысяч рублей, и авторадио готово их передать одному из участников розыгрыша. В случае победы, конечно же. Друзья, приступаем к игре.
3: «Много денег» на авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
2: Отличные, мечтательные всем пятницы. Мы продолжаем на авторадио 13-й счастливый сезон игры «Много денег». В ее банке, как я уже говорил, в этот самый момент 11 тысяч рублей. И наш партнер «Озонбанк» в случае выигрыша удвоит эту сумму. Кому она достанется, узнаем через минуту. А пока напомню, что каждый участник розыгрыша претендует и на деньги, и на исполнение заветной мечты. Мы в розыгрыше устраиваем суперфиналы, в которых выполняем желания слушателей. С начала года три уже суперфинала прошли, в них Евгений из Петербурга получил от нас 1 000 000 рублей. Вера из Москвы закрыла автокредит, а Игорь из столицы стал обладателем желанной профессиональной фототехники для съемок в дикой природе. Это были их мечты, а чего желаете вы? Мы можем это воплотить в реальность, друзья, ведь на авторадио и для авторадио нет ничего невозможного. Чтобы принять участие в игре, ничего сложного делать не приходится. Просто заходите на сайт авторадио.ру, меняете гудок мобильника на гимн авторадио, рассказывайте о своей мечте, и все. Останется только внимательно слушать наш эфир и вовремя принять звонок из студии. До финала года еще, кстати, несколько мечтаний исполним. Заходите на сайт. А пока предлагаю решить судьбу денег, которые накопились в банке к этому моменту. Приступаем к розыгрышу. И начнем мы, конечно же, с остановки авторадио-рулетки. Случилось! И это Александр из Санкт-Петербурга. В Питер мы будем сейчас звонить. Александр мечтает достроить папин дом. Дерево уже растет. Вот такие вот есть желания у наших слушателей. Попытаемся сейчас Александру дозвониться. Так, есть у нас гудок. Ну а теперь набираем его телефон. Ну что же, мы Александра ждем в эфире, и сейчас мы должны услышать гимн авторадио. В этом случае Александр получит сразу 3000 рублей. Ну а если назовет песню, которая звучала в эфире буквально минуту назад, то, конечно же... Так, гимн у нас есть, 3000 у Александра. Теперь главное, чтобы он ответил. Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Александр, Александра, как, Александра, извините, что вас Александром назвал в эфире, но ничего, Александра, это авторадио, меня зовут Денис Левашов, и я вам звоню по поводу игры «Много денег». Александра,
4: шикарно.
2: Вы довольны? Вы уже, я могу вам сказать, что гимн мы услышали всей страной, поэтому 3000 рублей у вас точно уже есть, но если вы сейчас назовете песню, которая только что звучала в эфире, то ваш выигрыш возрастет до 11 тысяч рублей. Вы можете назвать песню?
4: К сожалению, я сейчас работаю, и у меня не было возможности прослушать.
2: Ой, как жалко, как жалко. А ведь такая сумма на кону была. Но в любом случае, Александр, я вас поздравляю. 3000 ваши. И плюс еще вы остаетесь в игре и претендуете на то, что мы вот эту замечательную вашу мечту достроить папин дом и дерево, да, уже которое растет, удобрите. То, соответственно, вы еще можете все это воплотить в жизнь с нашей помощью. Вам большое спасибо за игру. Но еще могу сказать, что наши поздравления, так, знаете, активнее становятся в адрес Александры, потому что партнер нашего розыгрыша «Озонбанк» удваивает эту сумму, и теперь на карту «Озонбанка», на свою карту «Озонбанка» Александра получит 6000 рублей. Ну, я могу сказать только то, что до финала года у нас 2 суперфинала состоится, где мы исполним желания и мечты наших слушателей, но и при этом еще и «Озонбанк», генеральный партнер игры, от своего имени дополнительно перед новостями новогодними праздниками исполнит мечту еще одного нашего слушателя. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте авторадио.ру. Заходите. Ну а что, мне остается только сделать одно. Запустить авторадио-рулетку, чтобы игра продолжилась. Вот вы все сами слышали, авторадио-рулетка запустилась. И теперь наш банк составляет сколько? 11 плюс 2 – 13 тысяч рублей. И этот банк можете сорвать вы. Главное, слушайте внимательно авторадио. Желаю вам удачи.
3: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на авторадио.

0: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
1: «Газель Бизнес» – коммерческий автомобиль, разработанный с учетом требований профессионалов. Только у официального дилера бренда «ГАЗ» в городе Вологда «Автоэкспресс». Улица Железнодорожная, дом 50. Телефон 55-99-00.
2: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
3: ОАО «РЖД» предлагает в аренду нежилое здание свободного назначения площадью 52 квадратных метра с относящимся к нему земельным участком площадью 30 соток по адресу город Вологда, Пошехонское шоссе, дом 6. Справки по телефону Вологде 79 62 34, код города 8172.

0: Настоящие акулы, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Еще одна библиотека Вологды станет модельной в следующем году. Библиотека номер 14 вошла в число победителей отбора на предоставление субсидий от Министерства культуры РФ на создание модельных библиотек. После модернизации библиотека получит название «Книжный берег». В основе концепции – соединение литературы и кинематографа. В оформлении будут использованы элементы, напоминающие кинопленку, а также кадры из фильмов, снятых на Вологодской земле. В дизайн-проекте используются белый, пастельно-голубой, мятный, графитово-серый и светло-персиковый цвета. Модернизация учреждения пройдет в рамках нацпроекта «Семья». Новый карманный парк создадут на улице Клубова в Вологде. Новое общественное пространство благоустроят при поддержке бизнеса. Об этом заявил глава Вологды Сергей Жестянников. Парк создадут на участке улицы возле памятника Герою Советского Союза Александру Клубову. Осенью на улице Клубова запланированы работы по приведению фасадов к единому виду. Работы по благоустройству территории улицы Клубова стартовали в июле этого года. Специалисты Зеленстроя скосили траву, убрали старые конструкции, нанесли свежую разметку, подсыпали проблемные участки ФАМом. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, Горск.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие 3 специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «АО Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского. 185.

0: Циклоферон. Умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров.

0: модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско».

откроем, совсем скоро откроем свое сердце телеверсии невероятного шоу «Большая дискотека Авторадио». Уже завтра на канале Муз-ТВ в 18.30 будет показана запись самого громкого в прямом и переносном смысле музыкального события прошедшего лета. Кто-то вспомнит, а кто-то и впервые увидит самые яркие выступления любимейших артистов. Среди них Анна Асти, Иванушки Интернешнл, Зиверт, Владимир Пресняков, дискотека «Авария», «Елка» и десятки других звезд. Это был мощный поток хитов, которые любит вся страна, так что стоит посмотреть. Включайте завтра в 18.30 Муз-ТВ и наслаждайтесь великолепным зрелищем. Шоу «Большая дискотека» Авторадио пропускать точно не стоит. Ну а мы тем временем шагаем дальше.

0: гонки по правилам.
1: Заходите на сайт Авторадио.ру.
0: Пройдите тест на знание правил дорожного движения.
1: Займите свое место в финальном заезде 10 октября.
0: И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио.
1: Суперигра.
0: Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру.
1: 18+.
2: Партнер проекта «Банк ГПБ АО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. «Банк ГПБ АО». Реклама.
3: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
0: Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 12. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 15 градусов, без осадков.
0: Радиоканал Авторадио.
1: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
5: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
6: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
7: Аккумуляторы в «Экзист» по Шихонское шоссе, 8А.
8: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
9: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
10: 1000 автомобилей! И один сайт. Marten.ru.
11: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Stokova.ru. Бытовая техника по низким ценам. Stokova.ru. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
0: Реклама на Авторадио.
1: 70 72 82.

0: Ирина Дубцова.
1: Папа меня научил водить машину, когда мне было 12, и у нас была копейка рыжего цвета, мы ее звали Рыжуха, Жигули. Вот, так что все о механике, все о советском автомобилестроении я знаю. Я помню, что я всегда хотела машину, я ждала этих 18 лет, чтобы сесть за руль. И, собственно, я сразу села за руль в 18 лет, но мне давал машину поездить Олег Яковлев Иванович. Он мне давал свой Mitsubishi Galant. Тогда это была супермодная, суперновая, крутая тачка. Вот, я на ней рассекала. У меня были права, я сдавала на права, как положено. Вот, так что я за рулем с 18 лет. Но я никогда не копила на машину, потому что мою первую машину мне подарил муж Рома, отец моего сына. Он мне подарил мою первую машину. Недавно у меня появился классный автомобиль. Это новый премиальный такой джип, красивый. И я увидела просто на просторах интернета, увидела эту фотографию, сказала «хочу». И просто поехала. И они мне вот выдали автомобиль с бантом. Интересная автомобильная история. Это вот сейчас я вернулась к тому, что я еще и водитель. Помимо того, что, конечно, у меня есть водитель, который меня возит. Но я очень люблю и очень часто сейчас езжу за рулем. И я вспомнила о том, сколько песен было написано, когда я за рулем. Это мой вечный вот такой вот мир, скажем, да, в который я погружаюсь, где снисходят мои музы, посещают меня, я пишу песни. Огромное количество песен написано, когда я за рулем в машине одна.
0: Спонсор ПАО «Сбербанк». Пора сменить маршрут. Автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Теннет.

0: кредиты на Сбербанк.ру.
1: Звезды и автомобили. На Авторадио. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru/16+.
2: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
3: А что с оплатой?
2: До 75% после загрузки.
4: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте вази.озон.ру. 18+.
5: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
6: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.

0: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
3: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
4: В Магните скидки на все 100. С 25 по 27 сентября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
5: «Белый орел», «Веовеселые ребята», «Город 312» и другие.
6: Не пропустите.
7: На НТВ.
6: «Виа Суперстар».
7: Новый сезон.
5: Завтра в 21.20 на НТВ. 16+.
8: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы,
9: блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо
10: и бесплатно.
9: Рутюб. Смотри каждый день.
11: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
12: Несколько раз в год открывается портал. И там две луны, жара и монстры бегают.
13: Мы не первые, кто пытаются покорить эту планету.
14: Они чувствуют нас.
15: «Девятая планета». Уже в кино. 16+.
16: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Час дня в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Кремле прокомментировали возможную встречу России, США и Украины. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Трехсторонняя встреча представителей России, США и Украины может состояться в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, такая возможность уже обсуждалась во время последнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Так, в Кремле прокомментировали предложение американской стороны провести трехсторонние переговоры на техническом уровне в Объединенных Арабских Эмиратах. Конкретных договоренностей по срокам и формату пока нет. Подробности обещают сообщить позднее. Ранее Песков также отмечал, что контактам на высшем уровне должна предшествовать работа экспертов.
3: Про деньги.
2: Российские банки стали заметно чаще возвращать клиентам деньги, похищенные мошенниками. За 8 месяцев через сервис «Добрая воля» гражданам вернули 370 миллионов рублей. Это почти в 3 раза больше, чем за весь прошлый год. Сервис работает с 2023-го. Если банк успевает остановить подозрительную операцию до того, как деньги вывели со счета получателя, то средства можно вернуть пострадавшему. Сейчас к системе подключены около 80 банков. При этом, по мнению экономиста Павла Медведева, оценивать общую статистику возвратов пока непросто. В беседе с Авторадио эксперт объяснил, почему.
4: К сожалению, не то что верить этой статистике нельзя, статистику понять невозможно. Какой случай считается случаем воровства денег? Вот я вам сейчас скажу, вы знаете, у меня украли 100 тысяч рублей. Это случай или не случай? Я иду в полицию возбуждать уголовное дело. Полиция мне говорит, не знаете, это неубедительно. Полиция возбудила уголовное дело через 3 дня закрыла. Это случай или не случай? Нужно учет сделать, ну, несравненно более ответственным, чтобы можно было говорить о случае. Случаи возвращения действительно есть. То есть очень сильно улучшилось дело.
2: По данным Центробанка, за первые 6 месяцев этого года мошенники похитили у клиентов больше 14 миллиардов рублей, а вернуть удалось около 6% этой суммы. Сейчас национальная система платежных карт вместе с ЦБ работает над доработкой доброй воли, чтобы точнее определять операции, по которым возвращаются похищенные деньги.
3: Про здоровье.
2: При респираторной инфекции у ребенка медицинскую маску лучше надеть взрослому, который за ним ухаживает. Об этом заявил эпидемиолог Геннадий Онищенко, сообщается на сайте «Аргументы и факты». Если заболел сам родитель, специалист также советует носить маску и по возможности находиться отдельно от остальных членов семьи. Рекомендации прозвучали на фоне сезонного роста заболеваемости. По данным Роспотребнадзора, за неделю в России зарегистрировали 734 тысячи случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Это почти на 34% больше, чем на прошлой неделе. В рабочих коллективах заболевшим Онищенко рекомендует также использовать маски, а при необходимости уходить на больничный. Официальный курс доллара по данным Банка России сегодня 84 рубля 91 копейка. Курс евро по данным регулятора 96 рублей 89 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Не таким быть сложно, но интересно. Каждый из нас точно уникален, прямо как песни на авторадио. Они разной стилистики, направлений ритма, но их кое-что объединяет. Мы с вами все их любим. Продолжаем наслаждаться лучшими хитами. За рулем эфира по-прежнему Денис Левашов. Тем, кто в дороге, мой отдельный привет. И каждому пожелание прекрасных наступающих выходных. Будьте рядом.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
2: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
3: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
2: И вот 10 сентября в прямом эфире...
1: Какая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Леонид Агутин.
5: Да!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+.
6: Генеральный

0: Линии списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Реклама.
2: Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.
3: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
4: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда «Профиль». Телефон 709-119. 709-119.
5: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии «Стокли» на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология «Стокли» на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. We'll be right back.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Более 80 российских банков подключились к системе «Прозрачный блокчейн». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росфинмониторинг. Сервис помогает анализировать операции с криптовалютой, выявлять подозрительные переводы и отслеживать движение средств. Его также используют при проведении финансовых расследований. Перед подключением банков систему тестировали вместе с участниками рынка и Центробанка. В Росфинмониторинге ожидают, что число кредитных организаций, которые используют сервис, будет расти. Среднюю скорость мобильного интернета в России к 2035 году планируют увеличить с нынешних 24 до 80 мегабит в секунду. Такая цель заложена в проект обновленной стратегии развития связи, об этом пишет Лента.ру. Одновременно планируется расширять сети пятого поколения. По базовому сценарию к 2035 году связью 5G рассчитывают охватить около 30% населения. Сейчас документ проходит согласование. В Минцифры подчеркивают, что показатели пока не окончательные и еще будут обсуждаться с операторами и другими ведомствами. Почти две трети россиян хотя бы время от времени работают дольше обычного графика, об этом пишет Газета.ру. Чаще всего сотрудники соглашаются на переработки ради дополнительного заработка. Часть остается дольше из-за интересных проектов или рассчитывает таким образом продвинуться по карьере. При этом чуть больше половины опрошенных принимают такое решение сами. С сентября годовой лимит сверхурочной работы можно увеличить со 120 до 240 часов, в случае, если это предусмотрено коллективным или отраслевым соглашением. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
1: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. Российская газета. На бумаге и в цифре. Когда каждое слово имеет значение. 16+.
2: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года.
3: Имеются противопоказания. Необходимо консультировать. Консультация специалиста.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
5: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодар. Краснодар, улица имени Ливаневского, 185.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
10: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
13: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
14: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
15: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
16: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября. Совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
1: Авторадио.

наступают выходные на Авторадио, но мне отдельно хочется поговорить о предстоящем вечере. Как вы знаете, живые концерты – неотъемлемая часть нашего эфира, и один из таких нас с вами ожидает сегодня. В 20.00 в вечернем шоу «Мурзилки Лайв» пройдет живой концерт рок-группы «Good Times». Надеюсь, парни привезут с собой духовые инструменты, которые в своей песне они с удовольствием вставляют. Но в любом случае будем наслаждаться живым звуком. Слушайте его сегодня в 8 вечера или смотрите онлайн на сайте авторадио.ру. Меня зовут Денис Левашов, и мы дружно продолжаем проводить пятницу в компании отличной музыки Авторадио. Будьте здоровы и проводите наступающие выходные в нашей компании.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 12. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 15 градусов. Без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
0: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болларс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болларс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болларс».
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
9: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
10: 1000 автомобилей! И один сайт. Martin.ru.
11: 26 сентября с 10 до 17 часов пройдет универсальная ярмарка «Дары осени» на трех площадях – Кремлевской, Чайковского и Федулова. На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, все самое вкусное и полезное в одном месте, без возрастных ограничений.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «Аутандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
2: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Джетур серии Т до 320 тысяч.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
5: Ну, есть, конечно.
4: А кровать из массива с газлифтами?
5: Со скидкой 90%.
6: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО «МВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
7: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додапицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горсовка.
8: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Ульяновске выросло число пострадавших после атаки беспилотников. Подробности далее.
2: Про главное.
1: После утренней атаки беспилотников на Ульяновск число пострадавших выросло до 12 человек. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских. Трое пострадавших остаются в больницах, а остальные лечатся амбулаторно. Среди них двое детей. По словам губернатора, состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное. Во время атаки повреждения получили промышленные предприятия и жилые дома. Для жителей наиболее пострадавшего дома открыли пункт временного размещения. Ранее по факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.
2: Про выборы.
1: Больше 7 миллионов человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму. Об этом сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова. В эту цифру входят и избиратели Москвы, где действует собственная система онлайн-голосования. Всего дистанционный формат использовали в 33 регионах. По данным ЦИК, голосование прошло без серьезных сбоев. Ранее Центр избирком подвел окончательные итоги выборов. Общая явка составила 59,8%. Проголосовали более 67 миллионов человек. «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17. Еще один мандат получила партия «Родина». В Госдуму также прошли 4 самовыдвиженца. Первое заседание Госдумы 9-го созыва пройдет 30 сентября. Указ об этом подписал Владимир Путин.
2: Про законы.
1: С октября в России начнут действовать несколько новых законов. О ключевых изменениях рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Покупатели маркетплейсов смогут предъявлять претензии по качеству товара прямо через цифровую платформу. Одновременно появятся дополнительные требования к карточкам товаров, а также к формированию цен и скидок. Изменения коснутся и микрозаймов. МФО не смогут выдавать человеку третий кредит с полной стоимостью выше 200% годовых, если два предыдущих займа еще не погашены. Помимо этого, регионы по новым правилам будут определять зоны вокруг школ и других учебных заведений, где нельзя продавать табачную продукцию.
2: Про вузы.
1: Конкурс на педагогические направления в российских вузах стал выше. Об этом пишут «Ведомости». В этом году в подведомственных Министерства образования и университетах на одно место претендовали больше 7 человек. На бюджет в среднем направили по 15 заявлений. Годом ранее их было 12. Со следующего года для будущих учителей планируют также ввести профильный ЕГЭ. Например, поступающим на преподавателя математики нужно будет сдавать математику. Эксперты считают, что новые правила могут улучшить отборы абитуриентов, хотя сами по себе дефицит учителей не устранят.
2: Про детей.
1: Родителям не стоит резко запрещать ребенку компьютерные игры. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на психологов. Специалисты советуют сначала разобраться, чем именно ребенка привлекают игры, и предложить ему интересную альтернативу вне экрана, например, спорт или совместные занятия. Также в семье лучше заранее договориться о понятных правилах использования гаджетов. Официальный курс доллара 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей 89 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

все виражи, конечно, нужно преодолеть без проблем. Для этого на дорогах соблюдаем правила дорожного движения, оставаясь вместе с первым автомобилем. Но, конечно же, на дорогах во всех смыслах слова мы также остаемся рядом с вами. Я имею в виду дорог жизненных. Поэтому легкой вам пятницы, впереди выходные. Ощущайте это. Иван Прудников у микрофона. Здравствуй, прекрасная необъятная.

0: Реклама.
1: Трибуны замерли, арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа. Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
0: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
2: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон».

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Россия и Вьетнам могут увеличить количество взаимных авиарейсов до 210 в неделю. Об этом сообщает Интерфакс. Сейчас между странами выполняется около 78 рейсов еженедельно. Расширение авиасообщения позволит увеличить туристический поток и сделать поездки доступнее. Интерес россиян к направлению продолжает расти. По прогнозу Минэкономразвития, в этом году Вьетнам могут посетить до 1,5 миллиона российских туристов. Россиянам начали рассылать поддельные письма якобы от миграционной службы Евросоюза. Об этом сообщает РБК. Аферисты требуют заполнить миграционную декларацию за 5 рабочих дней до поездки в Шенгенскую зону, угрожая дополнительными проверками на границе. По ссылке турист попадает на поддельный сайт, где его просят указать личные данные и загрузить скан загранпаспорта. Эксперты рекомендуют проверять адреса сайтов и не переходить по подозрительным ссылкам. В российских городах-миллионниках за год число ювелирных магазинов сократилось на 4,5% до 7900 точек. Об этом пишет «Коммерсант». С рынка уходят преимущественно небольшие продавцы, тогда как крупные сети продолжают расширяться. За 8 месяцев количество покупок в ювелирных магазинах снизилось на 6%, а число онлайн-заказов выросло на 10%. Среди причин закрытия торговых точек эксперты называют высокие расходы на аренду. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: 1.ру.
1: Мегафонова Марина Владимировна. ОГРНП 321-527-500-039-786. Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: Все макароны сделаны из одного теста.
5: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила.
6: Покупайте в Пятерочке.
7: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сыр, ночной, чин, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
8: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: Дисклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

0: сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
4: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
5: Ну, есть, конечно.
4: А кровать из массива с газлифтами?
5: Со скидкой 90%.
6: Все для дома и ремонта на ВБ.
0: Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и их количество на сайте www.wildberries.ru. ООО ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
7: Авторадио.

0: сходить с ума совсем не обязательно, да и топтать любовь тем более. Вообще все прекрасное, вы знаете, должно повторяться. Нужно наслаждаться моментом снова и снова, если есть такая возможность. А когда речь про большую дискотеку Авторадио, про наш грандиозный фестиваль, который случился 4 июля на стадионе ВТБ-арена, возможность есть. Господи, ну сколько же прекрасных людей выступило. Это Настя, Иванушки, Мари Краймбери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи. Еще десятки звезд исполнили на сцене ВТБ-арены действительно главные хиты. Было шикарно, было невероятно. Те, кто были там, я думаю, подтвердят мои слова. У кого не получилось или кто-то хочет вновь окунуться в этот прекрасный ритм и шоу, в котором каждый номер был крут, великолепный звук и движение, насладиться гигантскими экранами, пиротехническими эффектами. В общем, прожить этот момент еще разочек, такая возможность есть. Завтра, в субботу, на телеканале Муз-ТВ в 18.30 состоится показ телеверсии нашего грандиозного фестиваля, поэтому ни в коем случае не пропускайте, вы уже знаете, как провести выходные. Рекомендую, 100%. Ну и в данный момент, конечно же, остаемся вместе с прямым эфиром Авторадио. Меня зовут Иван Прудников, страна привет и, по возможности, звук погромче.
1: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите мне.

0: Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру.
1: 18+.
2: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
3: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
0: Погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 12. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 15 градусов, без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио».
7: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: Мясной гурман.
12: Знаете, что реально помогает бизнесу дышать свободнее? Рефинансирование в Севергазбанке. Получите комфортный платеж и 3 месяца обслуживания расчетного счета без комиссии. Позвольте себе выдохнуть, а дальше будем расти. Севергазбанк. Поддержка, которая чувствуется. Телефон горячей линии 8 800 725 52. Звонок бесплатный.
13: АО «Банк СГБ». Вологда, улица Благовещенская, 3. Универсальная лицензия номер 2816 от 26.03.2020. Реклама.
14: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
15: Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов.
14: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
15: Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
16: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. Завтра в 17.00. Категория 16+.
17: 26 сентября с 10 до 17 часов пройдет универсальная ярмарка «Дары осени» на 3 площадях – Кремлевской, Чайковского и Федулова. На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, все самое вкусное и полезное в одном месте, без возрастных ограничений.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: Реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс». Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед. Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. Ноль плюс.

0: Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает.
3: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И... не только.
4: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.

0: Автомобилебанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили АО «Теата», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО «Теабанк» 0+.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
3: ОГРН 1167-467-807-61, город Москва.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 15:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Россия готовит новые соглашения об упрощении поездок в Азию. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Россия работает над облегчением визового режима с рядом азиатских государств, включая Китай. Об этом сообщил замглавы МИД Андрей Руденко. По его словам, упрощение взаимных поездок остается одним из приоритетов внешнеполитического ведомства. Подготовка соглашений уже ведется, однако конкретные сроки их подписания пока не называются. При этом между Россией и Китаем уже действует взаимный безвизовый режим. Он позволяет гражданам обеих стран находиться на территории друг друга до 30 дней. Договоренность продлена до конца 2027 года.
0: Про цифровой рубль.
2: В Центробанке объяснили разницу между обычным безналичным и цифровым рублем. Как пишет российская газета, главное отличие заключается в том, где учитываются средства. Безналичные деньги находятся на счетах коммерческих банков, а цифровые рубли – на платформе Центробанка. При этом пользоваться ими можно через банковские приложения. Один цифровой рубль равен одному обычному. Переводы между гражданами бесплатны.
0: Про образование.
2: С 2027 года в России изменится правило поступления в педагогические вузы. Абитуриентам потребуется сдавать профильный ЕГЭ вместо обязательного сейчас обществознания. Как рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, раньше будущим учителям математики при поступлении нужно было сдавать математику, учителям истории, соответственно, историю. Кравцов подчеркнул, что позже от такой практики отказались, но теперь ее вернут. Почему такие изменения необходимы для подготовки педагогов, Авторадио рассказал эксперт Минпросвещения, ректор Щадринского государственного педагогического университета Артур Дзиев.
3: Сегодня, особенно, даже более чем всегда, система образования требует от нашего учителя глубокого стороннего знания своего предмета, своей дисциплины. И вот как раз введение профильного экзамена напрямую связывает выбор абитуриента с его будущей профессией. Наши учащиеся смогут сосредоточиться на профильных знаниях еще в старших классах. А для нас это возможность еще на этапе старта приемной кампании уже увидеть мотивированных ребят, особенно выбравших свой предмет. Педагогические вузы при этом становятся местом, где готовят будущую элиту российской школы, хороших, крепких предметников и наставников.
2: По итогам приемной кампании этого года все бюджетные места в педагогических вузах Минпросвещения были заполнены. Средний конкурс составил 15 заявлений на место против 12 годом ранее.
0: Про проекты.
2: Авторадио дает шанс автолюбителям доказать свое мастерство за рулем. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы мы запустили проект «Формула Авторадио». Заходите на сайт Авторадио. До 2 октября проходите специальный тест на знание правил дорожного движения и занимайте свое место в финальном заезде настоящих гонок по правилам. Они пройдут в Москве 10 октября. По итогам «Формулы Авторадио» определится тройка победителей с лучшим временем и минимальным числом нарушений. Главный приз проекта – автомобиль «Лада Искра». За второе и третье места бренд антифризов «Феликс» подарит чеки на 200 и 100 тысяч рублей. Участников с 4 по 10 место ждут отличные денежные призы от «Газпромбанка». Заходите на авторадио.ру и докажите, что вы профи. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 91 копейка, курс евро 96,89. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: ладно, подумаешь, осень, можно и о лете. Будем считать, что сезон бархатный, бабье лето, еще кто-то его называет. Все у нас с вами прекрасно будет, и тем более игра «Много денег» продолжается. 13 тысяч в банке, наш партнер все удвоит, а значит, здесь сейчас сыграем на 26 тысяч, композицию запомнили.
1: «Много денег» на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Однозначно, мечты сбываются. Дамы и господа, леди и джентльмены, все, что вам нужно, это отправиться на наш официальный сайт Авторадио.ру и присоединиться к нашей фирменной игре. Ну, во-первых, с нами Озонбанк. Это всегда прекрасно. Озонбанк удваивает все выигрыши. Дополнительный шестой суперфинал от нашего партнера будет. Ну, а пока мы разыгрываем 4 миллиона из 5 частями на ежедневной основе. Ну, все логично. 4-й суперфинал, 5-й, потом 6-й дополнительный. Красота, 3 мечты еще воплотятся в реальность. Вопрос, о чем вы мечтаете. Так вот, гудок из мобильного телефона убираем на нашем сайте, устанавливаем гимн Авторадио, и сразу удобный сервис вам предлагает поделиться своей мечтой. Вы рассказываете, что же это, и задача Авторадио в этом году воплощает все это в реальность. У каждого мечты абсолютно свои. Кто-то говорит, хочу роль в кино. Как хотите, дайте мне роль в кино. У кого-то, естественно, задача материального плана, закрытие ипотек, автокредитов и прочее. Кто-то просто хочет какую-то денежную сумму. Кому-то баню шикарную, да такую, чтобы сосед не то чтобы страдал, но завидовал на очень много лет уж точно. Все разные, поэтому определяйте, что вам необходимо, и, соответственно, рассказывайте нам об этом. Ну а пока 13 тысяч, которые превратятся в 26, и пусть же авторадиорулетка нам подскажет, с кем мы сыграем. Республика Карелия. Наш слушатель по имени Илья. Хочу построить дом. Коротко, понятно, по делу. Вот такая у человека мечта. Либо отправиться туда жить, либо чтобы как дача был этот дом. Тут уж на эти вопросы, возможно, Илья нам и ответит. Пока мы Илье так или иначе можем предложить деньги, а значит, звоним. И ждем гимна Авторадио. Естественно, верим, что он сейчас ворвется в прямой эфир. Надеемся на это. Гимн Авторадио сразу 3000, которые, естественно, удвоятся. Назовут прозвучавшую песню, заберут всю сумму.

0: В данном случае гимном Авторадио мы с вами и ограничимся. Так сложились обстоятельства. Возможно, Илья чем-то занят. Все-таки пятница. Ничего не исключено. Но так или иначе, естественно, гимн Авторадио был. Как обещали, Озонбанк удваивает выигрыш. Очень скоро Илья сможет получить 6000 рублей на карту Озонбанка. Рулетка запущена. На кону с этой минуты 15 тысяч. Соответственно, в ближайшем сыграем на все 30. Вообще, не математика, а праздник самый настоящий. Так что присоединяйтесь к нам, пользуясь сайтом Авторадио. И, разумеется, помните, как было сказано ранее, что в конце года в дополнительном 6-м суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоит шанс на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Вперед, дорогие!
1: Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама.
1: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
2: Ворота и калитки. Распашные, откатные. Профиль-центр 54-54-54.
3: Автозапчасти для иномарок в Экзис. Пошехонское шоссе 8А.

0: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Движение на российско-грузинской границе полностью восстановлено. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на грузинские власти. Утром пункт пропуска закрыли из-за угрозы схода селя в Девдаракском ущелье. С территории КПП эвакуировали сотрудников и граждан. После снятия угрозы ограничения отменили. Сейчас военно-грузинская дорога открыта для всех видов транспорта. Доля бронирования зарубежных отелей на предстоящую зиму выросла до 62%. Об этом пишет «Известия». Самым популярным направлением остается Таиланд, на который приходится почти треть иностранных бронирований. На втором месте Турция, спрос на которую вырос сразу на 80%. В числе востребованных направлений также Вьетнам и Китай. При этом средняя стоимость проживания за рубежом увеличилась с 16 до 18 тысяч рублей за ночь. В Таиланде туристы планируют отдыхать в среднем почти 7 дней, в Турции – больше 9. Доля бронирования отелей внутри России, напротив, сократилась до 38%. Почти без мечты, без конкретных действий могут мешать человеку менять свою жизнь. Об этом «Москве-24» рассказал клинический психолог Станислав Самбурский. По его словам, постоянные фантазии о лучшем будущем создают ощущение удовлетворения, но не приближают к желаемому результату. Эксперт советует определять препятствия на пути к мечте и сразу намечать хотя бы один простой шаг для ее реализации. В данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
2: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
1: Я про макароны «Байсад». Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
2: Макароны «Байсад». По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в «Пятерочке».
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
10: Семечки.

0: по-настоящему вкусные семечки.
1: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44 Горсовска.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 12. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 15 градусов, без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.

0: Радио. Новости про
1: бизнес.
2: Во втором квартале 2026 года больше всего вырос спрос и предложение на готовый бизнес в сфере услуг. Они стали лидерами рынка. Особенно популярны образовательные, бытовые и специализированные услуги. Эксперты объясняют такой интерес просто. Предприниматели видят в сервисном бизнесе хорошие возможности. Тут можно относительно быстро выйти на рынок и начать работать с уже готовой инфраструктурой и клиентской базой. На лидирующих позициях в сегменте готового бизнеса также находятся предприятия в сфере общепита и торговли. Речь о кофейнях, ресторанах, точках фастфуда, продуктовых, цветочных и алкогольных магазинах. Также за год на 33% вырос спрос на вендинговые автоматы. При запуске и масштабировании бизнеса особенно важны надежные и удобные финансовые инструменты. Одно из таких решений – расчетный счет в Озонбанке. Банк работает внутри экосистемы маркетплейса, поэтому его сервисы для бизнеса учитывают специфику торговли на площадке. Открыть расчетный счет можно любым удобным способом – в пункте выдачи заказов Озон, с помощью представителя банка или онлайн. На выбор доступны тарифы от 0 рублей, где обслуживание счета и бизнес-карты всегда остается бесплатным. Для эффективного управления финансами Озонбанк предлагает бесплатную помощь квалифицированных бухгалтеров. Отдельное преимущество – полностью бесплатный зарплатный проект. Можно выпускать карты для сотрудников, переводить им выплаты без комиссий и не платить за годовое обслуживание. Согласно недавним исследованиям, более 70% малых и средних предприятий, открывших расчетные счета, отметили улучшение в управлении финансами и рост доходов. Удобство, оперативность и прозрачность операций помогают бизнесменам сосредоточиться на главных задачах – развитии продуктов и услуг, а не на рутине с денежными потоками.
0: Новости про.

0: Реклама. Бронхолос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхолос. Кашель, насморк – не вопрос.
1: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
3: ОКЛ Стрит. ОГРН 116747467807601. Город Москва.
4: В Магните скидки на все 100. С 25 по 27 сентября. Совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
5: Ну что там у вас на Невском?
6: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
5: Тоже не тише.
7: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
8: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 16.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Природный пожар в Оренбурге угрожает населению.

0: населенному пункту. Подробности далее.
1: Про главное.
0: В Оренбургской области природный пожар угрожает населенному пункту Губерля. Об этом СТАС сообщили в пресс-службе МЧС России. Огонь может перекинуться на жилые дома. Сейчас спасатели защищают поселок от распространения пламени. Для возможной эвакуации жителей уже подготовлен транспорт. Ранее в регионе пожар охватил 4500 гектаров заповедника Оренбургский. Огонь полностью уничтожил одну из экологических троп вместе с инфраструктурой.
1: Про нововведение.
0: Минздрав России обновил стандарт медицинской помощи взрослым при паническом расстройстве. Как пишет ТАСС, в частности, скорректирован перечень возможных для применения препаратов и добавлен новый метод лечения. Согласно приказу, врач в рамках диагностики сможет направить пациента на анализы на гепатит В и С, а также на ВИЧ. К признакам панической атаки специалисты относят учащенное сердцебиение, дрожь, головокружение, ощущение нехватки воздуха. Приступ сопровождается сильным страхом и обычно достигает пика в течение нескольких минут. При этом похожие симптомы встречаются и при других заболеваниях, поэтому прежде всего важно понять, что именно происходит с человеком. Как оказать первую помощь при панической атаке, Авторадио рассказал врач-психиатр Игорь Лазарев.
2: Такие какие-то простые советы, что успокойся, все будет хорошо, они не работают. Самое главное – оставаться в присутствии, то есть я здесь, я с тобой, сконцентрироваться на дыхании. Но такие глубокие дыхания, они могут ухудшить состояние. Спокойное дыхание, акцент сделать на выдохе. И очень хорошо помогает техника 5-4-2-1, то есть назвать там 5 предметов, которые он видит, 4, которые может потрогать, 3 – услышать, 2 – запаха там, и 1 – вкус. Суть вообще всей помощи, чтобы как бы человек возвращался в реальность, концентрировался на том, что происходит вокруг него.
0: Если подобный приступ произошел впервые, особенно при боли в груди или выраженном затрудненном дыхании, необходимо обратиться за экстренной медпомощью. При повторяющихся панических атаках специалисты рекомендуют пройти обследование у врача.
1: Про мошенников.
0: Аферисты создают поддельные мини-приложения, имитирующие сервис Яндекс.Задания. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на МВД. Пользователям обещают 150 рублей за заполнение анкеты и 300 рублей за подписку на канал. После выполнения заданий предлагают поучаствовать в розыгрыше призов. Чтобы получить якобы выигранные деньги, человека просят указать номер телефона или данные банковской карты, а затем оплатить фиктивную пошлину. В МВД предупреждают, так мошенники похищают деньги и персональные данные.
1: Про льготы.
0: Около 90% молодых россиян от 14 до 23 лет пользуются Пушкинской картой. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в программе участвуют почти 13 тысяч учреждений культуры, которые предлагают около 70 тысяч мероприятий. За 5 лет действия программы молодежь приобрела 115 миллионов билетов на 57 миллиардов рублей. Чаще всего карту используют для походов в кино. На них приходится 37% всех покупок. Каждый 6-й билет оформляют в музее. Официальный курс доллара 84 рубля 91 копейка, курс евро 96 рублей 89 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

0: главный вопрос.
1: Ну что ж, тогда каждому пожелаем найти ответы на самые главные вопросы. У каждого они однозначно индивидуальные, персональные. А что ли, да и невидимкой в наше время оставаться сложно. А вот все планировать, это вполне себе реальность. Я надеюсь, что вы спланировали предстоящие выходные. Это совсем не сложно, если рядом близкие, дорогие люди. В целом, если есть возможность, конечно же, наслаждайтесь и пятничным. Уже, можно сказать, вечером, который надвигается. Так что у нас есть возможность несколько дней набраться сил. Давайте же этим и займемся. По крайней мере, к этому двигаемся под звуки Авторадио. Но у микрофона все так же Иван Прудников. Страна, большущий привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
6: Автомасла «Векзист», Пошехонское шоссе 8А.

Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. В России предложили повысить акцизы на алкоголь с 1 января. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на проект поправок в налоговый кодекс. Акциз на обычное пиво может вырасти на 6% до 35 рублей за литр, на вино почти на 7% до 158 рублей. Для игристых вин ставка составит 170 рублей. Участники рынка предупреждают, что увеличение налоговой нагрузки может привести к росту розничных цен. В России растет число дел о банкротстве строительных компаний. С начала июня по начало сентября их количество увеличилось более чем на 30%. При этом год к году число дел о банкротстве выросло на 41%. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Наибольшие сложности испытывают региональные застройщики, которые не могут выполнять финансовые обязательства на фоне сокращения заказов. При этом в правительстве ранее сообщили о снижении темпов ввода жилья и подготовке дополнительных мер поддержки строительной отрасли. Голосовые сообщения могут создавать неудобства и нарушать личные границы. Об этом сообщает РБК. В отличие от обычного текста, аудиосообщения требуют отдельного внимания на прослушивание, отвлекают от текущих дел, а нужную информацию в них сложно найти через поиск по чату. При этом переписка позволяет человеку самому выбрать время для ответа и обдумать свои слова. В деловом общении специалисты рекомендуют сначала писать текстом, а голосовые сообщения отправлять, когда такой формат удобен собеседнику. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Маша, внучка писала?
1: Велозабег предлагает в парке.
0: Реванш за гонки на сапах.
1: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
2: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магни-плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец Аутандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
5: KGM представляет.
6: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
7: Ура! Новая машина!
8: А чем он так хорош?
6: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
8: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
6: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
4: Rexton и Torres – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
9: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. Российская газета. На бумаге и в цифре, когда каждое слово имеет значение. 16+.
10: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
11: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
12: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования – от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальной

0: случае HSV в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
7: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Авторадио.

Красивые моменты должны повторяться. Речь о музыке и, конечно же, речь о грандиозных фестивалях. Речь про большую дискотеку «Авторадио», которая случилась на стадионе ВТБ-арена. Мы 4 июля с вами зажигали 30-тысячным стадионом. Огромный список артистов — это Анна, Асти, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари, Краймбери, дискотека «Авария», «Елка», многие другие. Все, кто были 4 июля на стадионе ВТБ-арена, знают, что это было невероятно. Это огромные экраны, это ритм, это звук, это свет. Это, в общем, событие. Пиротехнические эффекты, все на высочайшем уровне. И давайте же насладимся этим вновь. Тем более, такая возможность есть у каждого в этой стране. Кто-то это увидит впервые. Кстати, вы счастливчики, пожалуйста, завтра, 26 день сентября, телеканал Муз-ТВ, в 18:30 состоится показ телеверсии нашего грандиозного фестиваля «Большая дискотека Авторадио». Так что завтра вы знаете, чем заняться в 18:30.

0: Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру.
1: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру». 18+.
0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 12. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 15 градусов. Без осадков.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Знаете, что реально помогает бизнесу дышать свободнее? Рефинансирование в «Севергазбанке». Получите комфортный платеж и 3 месяца обслуживания расчетного счета без комиссии. Позвольте себе выдохнуть, а дальше будем расти. «Севергазбанк». Поддержка, которая чувствуется. Телефон горячей линии 8 800 725 52. Звонок бесплатный.
8: АО «Банк СГБ». Вологда, улица Благовещенская, 3. Универсальная лицензия номер 2816 от 26.03.2020. Реклама.
9: Операция по исправлению искривления носовой перегородки. Лор-врач высшей категории Беляев Василий Мефодьевич. Клиника Говорова, Новгородская, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
11: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клин на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Авторадио. 70-72-82.
12: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
13: Hey, what up, girl?
12: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
13: Let's
12: before
13: go.
12: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: 1.ру.
1: ИП Капонова Марина Владимировна. ОГРНП 321-527-539-786. Нижний Новгород, Гурьевская 40.
2: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
3: Ну, есть, конечно.
2: А кровать из массива с газлифтами?
3: Со скидкой 90%.
4: Все для дома и ремонта на ВБ.
1: Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ООО НВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7.

0: Моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
1: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже, уже много лет выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет. Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов: Краснопресненская набережная, 12, подъезд 3, офис 901.

0: Это так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 17.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В Томской области ввели режим повышенной готовности из-за медведей. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В Томской области из-за активности медведей ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор Владимир Мазур. Новые меры позволят оперативнее регулировать численность хищников и обеспечивать безопасность населения. Полиции поручено взаимодействовать с областным департаментом охотничьего хозяйства, а местным властям пресекать бесконтрольный выпас скота в охотничьих угодьях. Жители региона попросили временно ограничить посещение лесов, в том числе отказаться от сбора грибов, ягод и кедровых шишек.
0: Про выборы.
2: «Единая Россия» получила рекордное количество мест в Госдуме. У партии власти 349 мандатов, сообщила глава Центризбиркома Элла Панфилова.

0: Далее по числу мест идут КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», «Партия Родина» и 4 самовыдвиженца. Избранные депутаты Госдумы 9-го созыва получат удостоверение 29 сентября, а уже на следующий день состоится первое заседание. Итоговая явка на выборы составила почти 60%. В голосовании приняли участие почти 60,5 миллионов человек. Более 7 миллионов россиян воспользовались дистанционным электронным голосованием.
1: Про вирусы.
0: В России за 2 месяца более 10 тысяч Android-устройств оказались заражены вредоносной программой RedWings. Об этом сообщает Ура.ру. Вирус распространяется через Telegram под видом приложений и видеофайлов. После установки он может перехватывать пин-коды, сообщения, получать доступ к камере и микрофону, а также удаленно управлять смартфоном. Причем после заражения программное обеспечение получает доступ к службе специальной возможности и становится практически невидимым для пользователя. Как обнаружить заражение и избавиться от вредоносной программы, авторадио рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
2: Возможно, у вас утекают данные, либо вы теряете деньги, тогда, безусловно, в этом случае надо искать первую причину. Если говорить о самом надежном способе избавиться от всевозможных вирусов, он очень простой. Сбросить телефон до заводских настроек. В каждом аппарате это есть. Ну и дальше быть осторожным с тем, что вы ставите, какие файлы вы открываете и так далее. Также частично, наверное, можно увидеть, скажем так, бытовые трояны, которые написаны не очень хорошо. Трафик неизвестных приложений. Ну, например, если у вас стоит стороннее приложение «Фонарик», и оно передает десятки, сотни мегабайт, а то и гигабайты данных, явно оно делает что-то не то.
0: Эксперт также напомнил правила цифровой гигиены, ставить приложения из знакомых источников, никогда не открывать неизвестные ссылки и понимать, что вы устанавливаете на свой телефон.
1: Про недвижимость.
0: Россияне стали чаще покупать недвижимость в Таиланде. Как пишут ведомости, с начала года граждане приобрели 1050 объектов недвижимости на 123,5 миллиона долларов. Количество сделок за год выросло на 40%. По данным аналитиков, россияне заняли 2-е место среди иностранных покупателей жилья в Таиланде после граждан Китая. Королевство остается самым популярным направлением Юго-Восточной Азии у российских покупателей недвижимости. На него приходится около 80% спроса. При этом растет интерес к Вьетнаму, Камбодже и Филиппинам. Официальный курс доллара – 84 рубля 91 копейка, курс евро – 96 рублей 89 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

0: Напугали, называется, сентябрем. Не получится. По-летнему продолжаем двигаться вперед. «Мира зеленого цвета» — известнейшая композиция, которая сейчас кому-то может принести 30 тысяч рублей в сумме. Красота самая настоящая. Приготовили гимн «Авторадио».
1: Много денег на «Авторадио». Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Мечты сбываются вместе с «Авторадио». Естественно, с нами второй год подряд наш прекрасный генеральный партнер «Озонбанк». Он прекрасен и для слушателей. Это действительно не просто громкие слова. Вот вам подтверждение фактами. «Озонбанк» удваивает абсолютно каждый выигрыш. В банке сейчас-то 15, но они превратятся в 30 благодаря партнеру. Для слушателей, по-моему, великолепный бонус. Естественно, от «Озонбанка» 6-й дополнительный суперфинал в конце года. «Озонбанк» еще одну мечту исполнит. Об этом чуть позже. Пока же давайте продолжим разыгрывать 4-й миллион из 5 частями, соответственно, приближая 4-й суперфинал из 5 от «Авторадио». Каждый день мы этим занимаемся. Разумеется, любые ваши мечты доступны для реализации. Вам нужно отправиться на сайт «Авторадио». Традиционно, как и всегда, заменить гудок мобильного на наш фирменный гимн. А в этом году, пользуясь удобным сервисом, вот как раз-таки заветной мечтой и поделиться. Сделайте это совсем несложно, правда? Что для вас важнее всего? Вот кому-то фотооборудование, кому-то закрытие автокредита, кому-то просто миллион рублей, кому-то дачу, кому-то баню, пожалуйста, постройте, кому-то дорогу до того же дачного участка, кому-то встречу со звездой и далее, далее, далее по тексту. Что для вас важнее всего? Расскажите нам об этом и в суперфиналах получайте заветные желания. Ну а пока деньги, что тоже неплохо. Извините, на секундочку, 30 тысяч рублей в сумме. Пора остановить рулетку и узнать, с кем мы играем. Свердловская область, Татьяна. Купить участок для центра реабилитации диких животных. Вот, пожалуйста, тоже у Татьяны. Прекрасно, это еще и благородная мечта. И речь действительно именно про участок, я так понимаю, идет. Но я надеюсь, что мы все эти вопросы сможем уже непосредственно Татьяне задать. Но для начала, так или иначе, гимн «Авторадио». С него всегда все начиналось. Прекрасно. Все есть.
2: Алло.
0: Татьяна, здравствуйте. Вас приветствует прямой эфир «Авторадио». Это игра «Много денег». Это счастливый сезон. С чем вас и поздравляю. Нас сейчас слушает вся страна. Меня зовут Иван. Очень приятно.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Немножко шокированы, да, как я чувствую по голосу?
2: Да.
0: Купить участок для центра реабилитации диких животных. Все правильно?
2: Да.
0: Где-то в Свердловской области, да?
2: Да.
0: Вы хотите, получается, именно этим заниматься или уже занимаетесь?
2: Занимаемся.
0: А, уже занимаетесь, просто нужна еще земля для того, чтобы, я так понимаю, расширяться и далее-далее по тексту, да?
2: Да.
0: Слушайте, у вас благородная мечта, Татьяна. Я буду за вас болеть, честно. Искренне, в любом суперфинале, в любом из суперфиналов ваша мечта может стать реальностью. Пока деньги, естественно, Татьяна, вы за гимн «Авторадио» деньги уже получаете. Но если назовете прозвучавшую песню, получите больше.
2: К сожалению, не назову.
0: В данный момент не слушали. Такое тоже случается, Татьяна. Но в любом случае, номер участвует неограниченное количество раз. Еще раз подчеркиваю, удачи вам в будущем. Можем дозвониться вновь и надеемся, что тогда победа будет максимальная. Договорились?
2: Угу.
0: Договорились. Вам счастливо, пока-пока. И, как и обещали, естественно, гимн «Авторадио» был. Соответственно, «Озонбанк» удваивает выигрыш для Татьяны. Он составляет 6 тысяч рублей. Очень скоро можно получить эти деньги на карту «Озонбанка». Соответственно, мне нужно рулетку запустить. На кону с этой минуты 17 тысяч рублей. Сказано достаточно. Вы прекрасно знаете, что нужно делать. Сайт «Авторадио» ждет вас в любой момент, в любое мгновение, круглосуточно. Причем на важный момент, который, ну, иногда откровенно забываю подчеркнуть, что уж там живой человек. Неважно, когда вы присоединились, в начале сезона, да, может быть, вообще с того года с нами, может быть, вы с нами играете месяц, может быть, вы с нами играете час, допустим, да, то есть вы сразу в игре с момента того, как к нам присоединились, поэтому шансы абсолютно у всех равны, и я еще раз скажу вам, добро пожаловать, и, разумеется, вперед, вперед, еще раз вперед, 17 тысяч, еще раз подчеркну, с этого момента в банке, ну и помним, что в конце года, в 6-м дополнительном суперфинале, «Озонбанк» исполнит еще одну мечту наших слушателей, удвоит шансы на выигрыш вашей мечты, вам поможет специальный мечтобот на сайте «Авторадио».
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на «Авторадио».

0: окружном шоссе.
1: Автомобили Теннет с выгодой до 660 тысяч рублей. За подробностями по телефону 71 50 50. Если автомобиль, то Теннет. Если Теннет, то в Автоэкспресс. Указана максимальная выгода по действующим маркетинговым акциям. Акция действует до конца сентября.
2: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
2: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Болларс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болларс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болларс.
5: «Газель Бизнес» – коммерческий автомобиль, разработанный с учетом требований профессионалов. Только у официального дилера бренда «ГАЗ» в городе Вологда «Автоэкспресс». Улица Железнодорожная, дом 50. Телефон 55-99-00.
6: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
7: BLG X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок. До конца месяца. BLG Martin. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77. BLG. Надежность в движении.
1: Акция действует до конца сентября. Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 7. 0-2-2-3-3.

0: 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Автохимия «Векзист». Пашихонское шоссе 8А.
2: Внимание! В «Бегам» неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. «Бегам». Готовься к зиме с выгодой.
3: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 15 сентября. Подробности у продавцов.
4: ОАО «РЖД» предлагает в аренду нежилое здание свободного назначения площадью 52 квадратных метра с относящимся к нему земельным участком площадью 30 соток по адресу город Вологда, Пашихонское шоссе, дом 6. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8172.
5: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Stokovo.ru. Бытовая техника по низким ценам. Stokovo.ru. Торговый центр «Аксон».

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Реклама на Авторадио. 70-72-82. Музыка

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Завершены дорожные работы на улице Граничной в Вологде. В ходе ремонта был обновлен участок протяженностью порядка километра. Подрядчик полностью демонтировал старое покрытие и уложил новый асфальт. На ремонтируемом участке было установлено 50 новых опор освещения, которые предстоит подключить в ближайшее время. Длина освещаемого участка составит более 1800 метров. В дальнейшем будет обустроена разворотная площадка. Часть улицы была заасфальтирована в прошлом году. На продолжение ремонта в этом году при поддержке губернатора было выделено 23 миллиона рублей. В Вологде подводят коммуникации к бассейну на улице Фрезеновской. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников. Завершить эти работы планируется на следующей неделе. Параллельно идет бетонирование чаши бассейна и благоустройство прилегающей территории. Рабочие находятся на объекте ежедневно. Бассейн на улице Фрезеновской будет оснащен 6 дорожками, современным оборудованием и системой фильтрации воды. Строительство идет за счет средств, которые были выделены из федерального и областного бюджетов в рамках программы правительства Вологодской области «Стратегия 2.0». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
1: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Маша, внучка писала?
4: Велозабег предлагает в парке.
3: А, реванш за гонки на сапах.
4: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
5: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед. Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Озгарбанк.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
8: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи.
6: Оценивайте свои финансовые возможности. Риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита слэш автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации комфорт 2025 года. Не является офертой.
7: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Макфа. В ассортименте 450 граммов 65 рублей. 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте!
10: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
11: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
12: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
13: АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
14: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
15: Мне с гусем.
14: Так они все с гусем.
15: Так я все и возьму.
16: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
17: Цены, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
18: Авторадио.

Гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «Автомобиль».

0: Партнер проекта – Банк ГПБ АО. Изучаем ПДД – правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
1: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 12. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 15 градусов, без осадков.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение «Максим», чтобы ездить дешево. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+. «Максим». Ездить дешево.
4: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.
5: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
6: Внимание! В «Бегам» неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. «Бегам». Готовься к зиме с выгодой.
7: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
8: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900...
9: Тысяча автомобилей!
10: И один сайт.
11: Marten.ru

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на Сбербанк.

0: с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
2: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иордания.

0: кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 6 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. После атаки беспилотников на Воронеж трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Число пострадавших при ночной атаке беспилотников на Воронеж выросло до 14 человек. Трое находятся в тяжелом состоянии. Об этом заявил региональный министр здравоохранения Игорь Банин. Среди пострадавших есть 6-летний ребенок, которому оказали помощь на месте. По словам губернатора Александра Гусева, за ночь над Воронежем и как минимум 6 районами области уничтожили 88 беспилотников. Обломки повредили несколько нежилых и производственных зданий. В отдельных случаях возникли пожары. В многоквартирных и частных домах выбиты окна и повреждены фасады. Также пострадало множество автомобилей. Сейчас оперативные службы продолжают обследовать территории и фиксировать разрушения.
0: Про рекомендации.
2: Водителям европейской части России пока не стоит торопиться с переходом на зимние шины. Об этом сообщает Гидрометцентр. Ночные температуры в регионе остаются положительными. При этом в Сибири и на Дальнем Востоке погода уже подходит для зимней резины. В их числе Омск, Забайкалье, Иркутская область, Чита, Якутск и Магадан. В Москве на следующей неделе ожидается старое бабье лето. Днем воздух прогреется до плюс 13-18 градусов, ночью от 3 до 8 тепла. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.
0: Про развлечения.
2: В некоторых современных автомобилях для американского рынка появится игровая платформа. Как

0: пишет «Известия», водителям и пассажирам предложат 20 игр, включая «Тетрис», «Пэкман» и «Уно». Играть можно будет прямо на центральном экране автомобиля, используя смартфон вместо джойстика. Для безопасности функция доступна только на парковке. Для большего погружения в атмосферу игры в некоторых моделях световые панели салона будут синхронизироваться с происходящим на экране. Почему производители все чаще оснащают автомобили подобными развлекательными возможностями, Авторадио рассказал автоэксперт Петр Баканов.
1: Автопроизводители стали отказываться от кнопок в пользу сенсоров. Почему? Потому что это экономит им на производстве фурнитуры и установке в машину. Казалось бы, ярко круто, а на деле не очень удобно, покуда водитель главный за рулем, ему нужны физические клавиши. Почему? Потому что отсутствует тактильная память. Вы не можете быстро с универсального экрана запустить ряд функций. То есть вам приходится свайпать его, там, тыкать куда-то. Чтобы скрасить эту горькую пилюлю, автопроизводители пытаются пичкать второстепенными, сильно ненужными функциями, которые создают просто новостной фон. А на самом деле, как бы, водитель-то не шибко рад тому, что он лишился кнопок.
0: При этом игровая платформа входит в пакет платных сервисов автопроизводителя. После пробного периода подписка для американских пользователей обойдется в $149 в год. Подписка также включает ряд цифровых функций, от создания точки доступа Wi-Fi до расширенной навигации и голосового управления.
2: Про опросы.
0: Более половины российских компаний регулярно обучают сотрудников работе с искусственным интеллектом. Об этом сообщает газета «РУ». При этом 60% работодателей, которые уже проводят такое обучение или планируют его начать, ожидают роста расходов на него в ближайший год. Среди компаний, внедривших обучение, 44% отмечают ускорение выполнения рабочих задач, а почти треть – повышение качества работы. Официальный курс доллара, по данным Центробанка, на выходные понедельник составляет 84 рубля 34 копейки, курс европейской валюты 95 рублей 87 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

0: радио.
1: Добрый вечер, добрый вечер.
2: Ну, здравствуй, страна.
1: Привет. Решил сразу вот решительно начать. Заглянул в календарь и оказалось, что сегодня у нас день мечты.
2: Дальше можешь не продолжать. Продолжу я. У нас продолжается наша игра «Много денег, счастливый сезон». Ну и, конечно же, именно в этой игре вы можете осуществить свою мечту.
3: Да, это правда. Зайдите просто на сайт Авторадио, поменяйте гудки в мобильном телефоне и расскажите нам о своей мечте. Ну что, Брагин, отметили мы день мечты?
1: Ну, какие-то вы банальные. Ну, как можно вообще праздновать только день мечты? Надо праздновать год мечты, как у нас на Авторадио. Или, допустим, вообще жизнь мечты. Поскольку, как говорится в известной поговорке, мечтать не вредно, вредно не мечтать.
2: Вот я, например, представляю, сколько сейчас людей прямо мечтают узнать, что мы приготовили сегодня в рубрике «Есть что вспомнить».
1: А что мы приготовили?
2: Такая фирменная рубрика, где мы вспоминаем самое интересное, что было в нашем шоу за 25 лет. Вспоминать будем еще лет 25. На самом деле, скоро все будет, уже минут через 40 буквально.
1: Да, да, все будет. А еще люди мечтают узнать, что за сюрприз приготовили Наташа Королева и Стас Михайлов. Вот никуда не уходите, узнаете это в 19.20. В народе это называется, между прочим, любовь.
3: Ишь
1: ты. Я сейчас не про их отношения, я про премьеру песни, которая так называется.
2: Можно было повесить интригу, понимаешь?
1: Ну и считайте, что интрига.
3: В завершение нашего шоу люди, конечно же, мечтают услышать живой концерт. Итак, сегодня к нам придут повелители дудок, властелины танцпола, группа Good Times.
1: Знаете, что радует? Все сегодняшние мечты у нас обязательно осуществятся, да? Никуда не уходите. Мы, Брагин, Гордеева, Захар здесь. Начинаем шоу «Мурзилки лайв» на Авторадио.
4: Мурзилки лайв. 25 лет на Авторадио.
5: Спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк». Рабочий день позади, впереди новый маршрут. Оформите автокредит в Сбере на Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц онлайн в офисе Сбера или в дилерском центре Tenet. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 14.

0: Да что этот Голливуд? Конечно, плакал. Где ж такое происходит, как у нас в России? В Голливуде такого не придумаешь. У нас, между прочим, суперпроект «Формула Авторадио» продолжается при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы.
1: Все для вас, потому что в этом проекте может реально каждый из вас проверить свои знания правил дорожного движения. Начнем с того, что это полезно, а это еще и выгодно в данной ситуации, вот, по крайней мере, в проекте «Формула Авторадио». Здесь можно выиграть 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей или даже новенький автомобиль. Ежедневно к проекту присоединяются сотни участников, их можно понять. И вам пора стать одним из них. Сделать очень просто это. Заходите на страницу проекта на нашем сайте, на сайте Авторадио.ру, проходите тест на знание ПДД.
2: И вот по итогам этого тестирования 10 лучших станут финалистами. И 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. На финише их ждут внушительные денежные призы от партнеров проекта бренда «Антифризис Феликс» и «Газпромбанка». А лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ».
0: Так что пока не поздно, добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, возможно, именно вы выйдете в финале на новеньком автомобиле. Все подробности на Авторадио.ру 18+.
3: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: На Авторадио.
0: Ну что, друзья, говорят, зима в этом году будет мягкой и бесснежной. Во всем виноват Эль-Ниньо. Эль-Ниньо, напомню, это феномен, когда вода в экваториальной части Тихого океана вдруг становится теплее, чем обычно, и влияет на погоду во всем мире. Заявил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов. Эль-Ниньо оказывает влияние на глобальный климат, ускоряется процесс глобального потепления. Во время прошлого Эль-Ниньо, напомню, который совсем недавно закончился, это в 23-24 годах, произошел резкий рост глобальной температуры. Ну и в этом году где-то там плюс 1.5 градуса. Так что готовимся, резиновые сапоги вместо валенок и водные лыжи вместо беговых.
2: Ну, это Эль-Ниньо, эта зима еще не за горами, а вот ограничения на использование соцсетей детьми вполне вероятно мы дождемся совсем скоро. Больше половины россиян поддерживают такие ограничения, причем половина россиян выступает за ограничение опасного контента. Еще часть вообще говорит, полный запрет должен быть для детей младше 16 лет, но... Что самое главное, основная масса нашего народа сомневается, что такие меры получится полностью соблюдать. Родители, ну и взрослые, считают, что дети и подростки все равно найдут способы обойти эти ограничения.
0: Потому что подростки сейчас
2: умнее гораздо,
0: чем... Они же выросли уже с гаджетом, не то что мы.
1: Россиян кто-то одна прославилась в сетях, провела настоящее расследование «Батончик». Ну, знаете, такие популярные конфеты.
2: Ну, конечно, Росфронт.
1: Да. В какой-то момент она заметила, что любимые конфеты стали не такими, как в детстве, сдалась с целью выяснить, почему. Оказалось, что батончики вообще, в принципе, производят аж на 3 заводах. И вот она сравнила лишь 2, тамбовские и московские. Последний ее разочаровал. А вот батончики тамбовского производства все еще такие же вкусные, как в детстве. Так что имейте это в виду. Сладкоежки, кстати, таковых, то есть любители сладкого, у нас около 40%, то есть 4 из 10 россиян каждый день едят кондитерские изделия и вообще всякие
0: есть
1: сладости.
0: Грех.
1: Расскажу, кстати, рейтинг любимых сладостей россиян возглавили именно конфеты. На втором месте шоколад, на третьем сразу 2 любимчика сладкоежек, печенье и тортики.
0: А как же бараночки? Конфетки,
1: бараночки. А это у нас в лайв-чате.
0: Да, так называется лайв-чат. Ваши любимые лакомства из детства, а может быть уже на нынешнее время, да, готовили сами или, может быть, покупали в особенном месте, по блату. Едите ли сейчас и поменялись ли ваши вкусы? Вот в чем вопрос.
2: А, друзья, пишите плюс 7-915-459-2020, единый номер для ваших сообщений. СМС-мессенджер Макс к вашим услугам. Ну и, конечно, официальная страничка Авторадио в ВК.

0: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastide Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
1: «Газель Бизнес» – коммерческий автомобиль, разработанный с учетом требований профессионалов. Только у официального дилера бренда «ГАЗ» в городе Вологда «Автоэкспресс». Улица Железнодорожная, дом 50, телефон 55-99-00.
2: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр 54-54-54.
3: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
4: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера» по вашим размерам за сутки. Вологда «Профиль». Телефон 709-119. 709-119.

0: «Лада Гранта» от 592 тысяч рублей до конца месяца. «Мартен Лада». Подробности по телефону 53-55-88. «Вологда». Окружное шоссе 53.
1: Внимание! В «Бегам» неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. «Бегам». Готовься к зиме с выгодой.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Знаете, что реально помогает бизнесу дышать свободнее? Рефинансирование в «Севергазбанке». Получите комфортный платеж и 3 месяца обслуживания расчетного счета без комиссии. Позвольте себе выдохнуть, а дальше будем расти. «Севергазбанк». Поддержка, которая чувствуется. Телефон горячей линии 8 800 700 25 52. Звонок бесплатный.
7: АО «Банк СГБ». Вологда, улица Благовещенская, 3. Универсальная лицензия номер 2816 от 26.03.2020. Реклама.
8: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
9: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
10: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии «Стокли» на Костромской, 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратная, с индивидуальным подходом. Стоматология «Стокли» на Костромской, 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: 26 сентября с 10 до 17 часов пройдет универсальная ярмарка «Дары осени» на 3 площадях – Кремлевской, Чайковского и Федулова. На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, все самое вкусное и полезное в одном месте, без возрастных ограничений.
12: Реклама на Авторадио. 70-72-82. Музыка

0: 35 лет в эфире.
1: Ну что, друзья, продолжаем разговор. И сегодня мы хотим поговорить...
2: И поздравить.
1: Точно. И поздравить проект «Карта москвича». Один из самых важных социальных проектов столицы, незаменимый помощник для миллионов людей. Он отмечает 25-летие. Ровесник Мурзилка.
2: Уже?
1: Ровесник Мурзилка.
3: Да.
1: Так что с днем рождения. Ну и по этому поводу мы пригласили в студию директора департамента развития «Карты москвича» в ГУП МСР Екатерину Грицанову. Екатерина, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Поздравляем.
2: Поздравляем.
4: Спасибо большое.
1: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вообще возникла такая идея создать некую унифицированную вот такую карту москвича?
4: Раньше все было по отдельностям. Да? То есть были отдельно проезд, проездной, отдельно студенческий, пенсионный, чтобы подтвердить льготу, полис ОМС и так далее. Так родилась идея собрать для определенных категорий граждан в одном продукте сразу несколько возможностей. И в 2001 году проект был запущен в трех районах Москвы как пилот, но достаточно быстро получил популярность. И через год уже карты начали выдавать по всему городу. Плюс для города это возможность контролировать предоставление льгот, рассчитываться с транспортными операторами за фактические поездки. Mm-hmm. И поэтому проект живет и помогает городу осуществлять и перевозки, и предоставлять другие услуги нашим льготникам.
3: Ну, давайте перечислим все-таки, какие категории.
4: Достаточно большое количество категорий. Вообще их у нас порядка 76. Но, наверное, самые основные – это пенсионеры, это студенты, учащиеся, школьники, многодетные, ну и так далее.
3: Так, хорошо. И сколько вот за 25 лет было выпущено карт?
4: Более 32 миллионов карт выпустили.
3: 32 миллиона.
4: Более активных вообще ежегодно у нас порядка 5 миллионов карт. То есть порядка 5 миллионов, практически каждый третий житель города имеет карту москвича.
3: И как за это время она менялась? Эта карта, я говорю, не только
2: чтобы
3: про дизайн, понятно.
2: Там, да.
4: Ну, соответственно, постепенно от транспорта, да, мы перешли к дополнительным каким-то услугам по карте москвича. И, во-первых, у нас большая программа получения скидок, то есть очень много партнеров, где можно получать скидки по карте москвича. Москвича.
3: В тех же магазинах, музеях.
4: Да. Музеи. У нас есть прекрасный проект для детей, музей детям, который позволяет бесплатно посещать музеи городские. Карту можно использовать как единый читательский билет, посещать библиотеки, брать книжки. Можно записываться в поликлинике через инфоматы с помощью карты. Ну и также для отдельных категорий есть отдельные возможности. Например, пенсионеры могут посещать курсы московского долголетия.
3: То есть, по сути, то, о чем мы так давно говорим, да, то, что у каждого должен быть, ну, не паспорт носить, да, как называется, ID,
1: пластиковая
3: карточка, да, хорошо бы, чтобы она была вообще у всех категорий, это было бы вообще шикарно, конечно. Но это в будущем, я так понимаю.
1: Ну, наверное. Рассказывайте, как человеку оформить карту москвича? Что нужно сделать?
3: Быть москвичом.
4: Ну, во-первых, быть москвичом, либо учащимся в московской школе или вузе. То есть, потому что если человек приехал и стал студентом, он тоже имеет право на карту москвича. Оформить карту можно на портале mos.ru. В течение 30 дней карта изготавливается. Обычно мы стараемся это сделать как можно быстрее. Приезжают в МФЦ или в образовательную организацию, и там ее, соответственно, можно получить.
3: Ну, у меня вот сын обычно оформляет, едет в свою студенческую часть, там, или как это называется.
1: Ну, в деканат, ректорат.
3: Да, в деканат, да, и совершенно спокойно получает в начале года и пользуется всеми льготами.
1: А каждый год надо оформлять, да, вот если сын ездит?
3: Ну, мало ли, вдруг его выперли из университета.
4: Если только выперли, но он потом опять поступил. Потому что, конечно, у любой льготы есть срок, у кого-то бессрочный этот срок, как, например, у пенсионеров. Вот, а есть, конечно, категории...
1: А учащиеся,
4: да,
1: понятно.
4: Да, учащиеся, понятно, да. То есть срок обучения, да, если он был школьником, стал студентом, он, скорее всего, переоформит карту уже как бы по новой льготной категории. И, соответственно, если вдруг он, не знаю, потом пошел, поработал и, например, решил стать аспирантом, он также имеет право на карту москвича, да, подает заново заявление.
3: Ну, сейчас люди привыкли многие вопросы решать с помощью смартфона. Какие возможности карты уже доступны в цифровом формате?
4: В цифровом формате у нас карта представлена в мобильных приложениях. Во-первых, на Mos.ru можно и со смартфона оформить заявление на карту москвича. можно добавить карту в мобильное приложение «Мой ID», «Моя Москва» или «Госуслуги Москвы». И там будет основная информация по карте находиться, включая статус карты, активно, там неактивно. Это все будет в мобильных устройствах.
2: Так, а вот такой момент. Человек теряет карту москвича. Как быть? Куда бежать, куда жаловаться?
4: На самом деле, самое правильное – это пойти на портал mos.ru и оформить новое заявление, указав причину перепуска карты и потерял. Мы карту сразу заблокируем. То есть по ней нельзя будет воспользоваться человеку, который ее нашел, это важно. И, собственно, дождаться новую карту.
3: Ну, простите, а как может человек воспользоваться, который нашел? Там же, я так понимаю, же лицо есть, да, на этой карте?
2: Конечно, да.
1: Но когда ты едешь в транспорте, никто твое лицо не смотрит.
3: Ну, почему? Прикладываешь. Что ты не бабушка Марья Ивановна, понимаешь?
4: Но если вас контролер поймает, то да, конечно, ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому не надо пользоваться чужими картами. Лучше всего ее отнести в МФЦ, отдать сотрудникам, и они нам передадут ее для уничтожения.
3: Ну, мы уже говорили, что за 25 лет многое, что происходило в жизни карты москвича. И я думаю, что еще и будет происходить. Вот, Екатерина, давайте сейчас в будущее заглянем, да, что будет, что ждет нас вот в ближайшей перспективе?
4: Мы, конечно же, смотрим на цифру. Мы понимаем, что технологии, современные тенденции, они приводят нас к виртуальным сущностям каким-то. Соответственно, мы планируем выпустить мобильное приложение «Карты москвича», в рамках которого планируем цифровизировать сервисы карты и, собственно, саму карту тоже. Надеемся, что у нас это в ближайшем будущем. Ну, или, может быть, не в самом ближайшем, но получится обязательно. А сейчас уже, в принципе, можно подключить при оформлении карты проезд в метро и на МЦК по биометрии, и это уже такой небольшой шаг в цифровизацию, то есть не нужно прикладывать
3: пластик. Как карта-тройка, тоже самое.
4: Да, подошел, взглянул на камеру турникета и прошел.
1: А не было мысли вообще до предела упростить жизнь тем, кто пользуется картой москвича, и еще и банк туда, вот, чтобы она была одновременно и банковской картой? Пока не думали.
4: На самом деле у нас был такой опыт.
3: Ага.
1: Решили прервать.
4: Наоборот, мы поняли, что как раз-таки, удобнее, когда деньги и остальные сервисы разделены.
3: Все-таки пожелаем карте москвича, чтобы она была у каждого москвича. И не только у москвича, а вообще у всех жителей России.
1: Потому что
3: это просто удобно.
1: Спасибо вам огромное. Еще раз с днем рождения. Все-таки четверть века. Это очень круто. Директор департамента развития карты москвича в ГУБ МСР Екатерина Грицанова у нас в гостях была. До свидания.
3: До свидания.
2: До свидания. Спасибо.

0: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в Роско. А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
6: АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
7: Простуды начинает раскачивать организм? Жар, слабость, головная боль? Анвимакс. Ваш баланс помощи организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды вирусами. Анвимакс. Не дайте простуде раскачаться.
8: Анвимакс активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
9: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. Российская газета. На бумаге и в цифре. Когда каждое слово имеет значение. 16+.
10: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа, и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
11: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
15: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от PAO Совкомбанк. Получите персональное предложение у официальных

0: Модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Авторадио.

0: конфетки, бараночки, а также мармеладики.
1: Саночки. Мы поищем ведущий просто. Мы не можем просто так говорить.
0: Извините, вспылили. Ваш любимый лакомство из детства. А что сейчас любите? Сладкоежка. Насколько вы готовите сами или покупаете в специальных магазинах? Вот об этом. Какой у нас сегодня сладкий лайфчат? Давайте почитаем.
1: Да, ну, естественно, пустились воспоминания наши слушатели. Марин говорит, сметана с сахаром. Мой любимый десерт детства.
0: Кстати,
1: это было,
0: да, несложно сочиненный, но очень вкусно.
1: Да, слушай, в детстве все было как-то вкусно.
0: Даже тюря. Вот
1: просто хлеб намажешь маслом, посыпешь сахаром.
0: Да.
1: Обалденно.
0: Да.
1: Просто хлеб посыпешь сахаром. Обалденно.
0: Да просто сахар едешь.
1: Кисель, брикет берешь, сухой, отгрызаешь.
0: Молочную смесь просто открываешь, грызешь, ешь. Тоже.
1: Зачем ее грызть, молочную смесь?
0: Грызть.
1: Она
0: ложкой
1: же ложкой
0: ешь,
1: просто.
0: Ложкой, да, перепутал.
1: Главное не чихнуть в этот
2: момент. Но опять-таки не забывайте хлеб.
0: Да.
2: Везде. Светлана пишет. В 16 лет я уехала в Чебоксары, и мама присылала мне из дома шакар-чурек.
1: Чего-чего?
2: Я специально посмотрел, что такое шакар-чурек. Это такое, знаете, песочное печенье рассыпчатое.
1: А-а-а.
2: Да, так вот, он был такой рассыпчатый, сладкий. Его продавали в любом магазине. Жили мы в Баскунчике. В 90-е годы население было почти 10 тысяч человек. Так вот, готовили этот шакар-чурек в производственной столовой, в которой учат в школе. Мы проходили производственную практику. Сейчас это, наверное, назвать можно маленький цех. Вот у меня у самой такие не получается. Но вкус детства, вот тот самый, он остался.
1: Из Чебоксар?
2: Уехала в Чебоксары, а жили в Баскунчике.
1: Просто я знаю, что в Чебоксарах тоже есть своя фабрика. Обалденная вообще.
2: Чего фабрика?
0: Кондитерская.
1: Кондитерская
2: везде
1: фабрика.
2: Везде есть кондитерская
1: фабрика. Нет.
2: Ну, много.
1: Ну, ладно, сейчас не будем называть.
0: Светлана дальше пишет. Моя дочь хотела сделать мне сюрприз, пришла из школы, решила приготовить мою любимое пирожное картошка.
1: О!
0: Ну, я тоже, кстати, обожала пирожное картошка.
1: Да кто не обожал
0: картошку? Конечно же, сюрприз удался, но школьные формы и блузка были вся в какао. К моему приходу она сама пыталась с этим что-то сделать. В итоге в мыле были обе мы. Зато пироженка вкусная. Теперь я знаю, что картошка по-прежнему вкусная, а какао оттереть с одежды очень непросто. Собственно, в том числе из-за этого я сама с кондитеркой не связываюсь.
1: А правда, оттереть какао сложно?
2: Подожди, оно вроде вообще не оттирается.
0: Да нет, по-моему, норм.
1: Какао?
0: Да. 21 век, коллеги, спросим у Алисы AI. Так, какао, как оттереть от какао. Вот. Сначала обязательно проверьте состав ткани на ярлыке, протестируйте любое средство на незаметном участке. Понятно. Если пятно свежее, самое главное, не тереть. Аккуратно стряхните или сдуйте лишний порошок, остатки промокните сухой салфеткой, потому что трение втирает пигмент какао в волокна, потом вообще не ототрете. Промойте под холодной водой, именно под холодной, это важно. Держите рубашку изнанкой к струе, вода будет умывать какао изнутри ткани наружу. Не используйте теплую воду, из-за белков и жиров какао-пятно заварится и станет почти несмываемым. Дальше хозяйственное мыло на 15 минут, потом гель для мытья посуды. Капните 2-3 капли на какао, распределите по пятну, оставьте на 10-15 минут. Оно хорошо растворяет жиры из какао. Ну и в конце концов просто постирайте после хозяйственного мыла и геля для мытья. Тоже в прохладной воде, либо в машинке.
1: Что-то мы увлеклись, мне кажется.
0: Целый спасательный план.
1: С стирыванием какао.
0: Вообще так внимательно слушать, мужики, главное. Как будто прям вот
2: постоянно
0: пойдут. Но зато знаем, что у Алисы можно спросить все, даже как оттереть какао.
1: Ну а вас мы спрашиваем, какое ваше любимое лакомство. По-прежнему +7 915 459 2020. Продолжим в следующем часе.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

игроки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО

0: Радио.ру 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
4: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 12. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 15 градусов. Без осадков.
4: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
6: Поездки недорого? Это «Максим». Скачай приложение «Максим», чтобы ездить дешево. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+. «Максим». Ездить дешево.
7: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре от производителя. Звоните 54 54 54.
8: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 15 сентября. Подробности у продавцов.
9: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда «Профиль». Телефон 709-119.
10: 109-119.
11: 1000 автомобилей! И один сайт. Martin.ru.
12: Внимание! В «Бегам» неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. «Бегам». Готовься к зиме с выгодой.
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Узнайте больше у официального дилера Тенет Северная по адресу Вологда. Улица Северная, 25Б. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным Автостат 03.07.2026.
14: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру – бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория.

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.

0: Друзья, дорогие слушатели, мы счастливые люди. У нас столько классных историй из прошлого. В честь 25-летия нас за счет предприятия сводили к нейропсихологу. Заставили вспомнить все, ну как в кино прям, да, так что мы теперь все помним, а вы слушайте и улыбайтесь. Эта серия аудиосериала про нас, любимых, называется «Когда поют политики».
1: Если спокойно дети спят, хочешь сказать?
0: Нет, если поставить вопрос, когда поют политики? Когда? Когда приходят на авторадио, шоу «Мурзилки Лайф». Коллеги тут...
2: Согласны.
0: Абсолютно.
1: Да. Даже если политики иногда сопротивляются.
0: Да. Сопротивление бесполезно в нашем случае, да, потому что это прямой эфир, и мы очень, товарищи, экспрессивные.
1: Настойчивые.
0: Так было и с Сергеем Семеновичем Собяниным, который ничего не подозревал и просто пришел к нам на эфир поговорить о городских новостях, обсудить городские проблемы и там какие-то городские позитивные моменты. Он вообще к нам пару раз приходил, много чего рассмотрели, приняли, решили мы с Сергеем Семеновичем.
1: Предложили.
0: Да, кроме того, мы говорили вот в один из визитов о гражданском долге россиян, о том, что все должны ходить на выборы. Выборы, какого бы ранга эти выборы не были. Казалось бы, серьезнейшая тема. Но мы предложили Сергею Семеновичу спеть по этому поводу. И он действительно не смог нам отказать.

0: нет, нет.
1: Каждый голос важен.
0: Да, да, да.
1: Мой вообще не важен.
0: Ой, нет, нет, нет.
1: Выбираем мэра.
0: Да, да, да.
1: Утром на участок.
0: Да, да,
1: да.
2: Ну что ж, друзья, Сергей Семенович Собянин был у нас в гостях в течение этого часа. Спасибо огромное за то, что зашли к нам.
3: Подарок у нас для вас есть.
1: И вот что, тут... это уже все?
3: Это все.
2: К сожалению. Нет, смотрите,
3: подарок у нас для вас. Этот компакт-диск, где собраны все наши песни, которые мы спели про вас. Очень есть такие песни на грани.
4: Вручили подарок, попили, все хорошо, все как мы любим. Ты что такой изумленный сидишь?
2: Я иногда просто забываю реально, что мы, оказывается, на выборы призывали. Я помню, что мы о Москве пели, да, какие-то там новшествах, ну так, чтобы на выборы прям...
4: А мы агитбригады.
5: Но судя по тому, что мы работаем до сих пор, и все нормально,
2: можно, значит, еще одну таблеточку.
5: Пародии хорошие.
4: Да, да, да. Вообще, многие политики в нашей студии пели, ну или сочувствовали нам рядом в момент исполнения пародии в нашей студии. Это были Александр Жуков, бывший тогда главой Олимпийского комитета России, министр спорта, тогда министр Виталий Мутко, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Вы, кстати, с ней еще и танцевали, Брагин, на фестивале
2: Было
4: в Баку, помнишь? Mm-hmm. Хотите, прямо найдите зажигательный рок-н-ролл в интернете, там, да, Брагин и Мария Захарова.
2: Прямо танцуют. Выложено?
4: Да.
2: Я?
5: Ты и выкладывал?
4: Да. Владимир Жириновский с нами пел. Мы найдем, возможно, в рамках вот этой нашей ретроспективы обязательно предоставить вам вот эти отрывки из этих ораторий. Послушайте, это реально смешно. Но абсолютным рекордсменом по коллабам с нами однозначно является Дмитрий Николаевич Чернышенко. В настоящее время он заместитель председателя правительства Российской Федерации. Мы с ним, когда он был в ранге еще главы оргкомитета Сочи 2014, спелись, но минимум раз 6-7. То есть реально можно выпускать
2: альбом. Мы долго готовились
4: альбом,
2: к мероприятию.
4: Да. Вот сейчас прозвучит мегамикс, где здесь мы в 2013 году еще до Олимпиады представляем «Факел народу». Потом мы уже в Сочи празднуем серебро в сноуборде. И потом уже в 2016 году празднуем двухлетие дня зимних видов спорта, который были, этот день был учрежден как раз в честь Олимпиады в Сочи. Ну, в общем, послушайте этот мегамикс.

0: А что, неплохо звучим?
1: Вообще, коллеги,
2: да, конечно.
1: А вы когда-нибудь мечтали о политической карьере?
0: Поздновато, мне кажется, уже.
2: Как раз самое то.
1: Если поднять вот эти все наши записи, вот эти все наши музыкальные, так скажем, связи, может быть, кто-нибудь и выиграет. Ну, впрочем, это уже совсем другая история. Нам да. всегда есть что вспомнить.
0: Партия Мурзилок пока не заявлялась.
1: Ой, не надо. Партия Мурзилок звучит сомнительно. Есть что вспомнить, друзья. История продолжается.

0: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
3: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или ОКЕЙ от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.

0: Акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно дебетовый.

0: Трудно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 19:00 в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Иностранным контрактникам упростили сохранение вида на жительство. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Минобороны отменило приказ об уведомлении МВД о досрочном увольнении иностранных военнослужащих, получивших вид на жительство в России. Соответствующий документ подписал Андрей Белоусов, сообщает ведомости. Ранее такое увольнение могло стать основанием для аннулирования вида на жительство. Теперь законодательство запрещает лишать иностранных контрактников этого статуса по данному основанию.
0: Про ограничения.
2: Международный аэропорт Сочи вновь временно перестал принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Росавиацию. В ведомстве пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Аналогичные меры в течение дня действовали в аэропортах Калуги, Казани, Нижнекамска, Перми, Чебоксар, Ульяновска, Пенза и Саранска, а также во Внукове и Домодедове. Ранее в Сочи ограничения дважды вводили, а затем снимали спустя некоторое время.
0: Про предупреждение.
2: Volkswagen и Audi отзывают по всему миру более 2 миллионов автомобилей. Об этом сообщает РБК. Причиной стал возможный дефект болтового соединения рулевого механизма. Из-за коррозии болт может разрушиться, что в худшем случае приведет к отказу рулевого управления. Под отзыв попали Audi Q3, а также Volkswagen Golf, Tiguan, Touran и Caddy разных годов выпуска. Владельцам необходимо обратиться в сервис, где соединение проверят и бесплатно заменят проблемный болт на более устойчивый к коррозии.
0: Про дату.
2: Всемирный день туризма отмечают 27 сентября. В этом году дата выпадает на воскресенье. Праздник учредили в 1979 году, а впервые отметили год спустя. Дату выбрали не случайно. В северном полушарии к этому времени завершается высокий туристический сезон, а в южном он только начинается. В разных странах и городах в этот день проводят бесплатные экскурсии, дни открытых дверей, лекции о путешествиях и даже фестивали региональной кухни. Причем день туризма объединяет не только работников отрасли, но и всех, кто любит открывать новые места. Куда отправиться за красивыми осенними пейзажами и какие преимущества есть у такого отдыха в это время года, Авторадио рассказал вице-президент Альянса турагентств России Александр Макарчан.
3: Ранняя осень, сентябрь, октябрь, это неважно, куда вы приедете, в Калининград или на Камчатку, везде хорошо. Естественно, традиционные места Алтай, Байкал, Петербург, Москва, Татарстан. А если хотите совсем, чтобы было тепло-тепло, езжайте в самый южный город России, в Дербент. То есть там будет действительно хорошо, тепло. Подышать морским воздухом, опять же, Балтика, Приморье, Черное море, Каспий, везде падают цены. Самое главное, меньше народа. Представляете, что такое Геленджик в августе и Геленджик в октябре? Это два разных Геленджика. Вы спокойно пойдете.

0: у тебя в рестораны за меньшую цену и будешь жить в гостинице на 40% дешевле, чем в августе.
1: В этом году Всемирный день туризма посвящен цифровым технологиям и искусственному интеллекту. Главная тема – как современные разработки меняют выбор маршрутов, планирование поездок и туристическую индустрию в целом. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля 34 копейки, курс евро – 95 рублей 87 копеек. Между тем, в Банк Игры много денег, счастливый сезон сейчас 17 тысяч рублей, партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 34 тысячи рублей. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вечернее шоу. Мурзилки. Встреча.

0: Радио.
1: Да, но впереди нас еще ждет день рождественский торт, конечно же, будем отмечать широко наш юбилей. А вот сегодня,
2: сладенькое, да.
1: Да, самый сладкий день недели в пятницу, мы тоже для вас приготовили очень сладенький сюрприз. Буквально через 15 минут Наташа Королева, Стас Михайлов с премьерой песни.
2: Ну и сладенький, сладенький что-то очень.
1: Сладкая парочка.
2: Сладенький сюрприз такой.
1: Ну хорошо, сладкий банк у нас сейчас. Ну правда же сладкий?
3: 17 тысяч рублей, да.
2: Да, а еще наш партнер готов всегда умножить на 2, то есть это 34 тысячи рублей в ближайшем игровом эпизоде. Ребята, это нужно действовать и еще раз действовать.
3: Ну, я надеюсь, что те, кто действительно хочет сорвать банк, уже установили себе гимн авторадио в мобильный телефон и слушает нас для того, чтобы назвать песню.
4: Вечер.

0: Да, в этом году вообще нет драмы, поскольку у нас 13-й счастливый сезон игры «Много денег», какая что драма. Единственная драма бывает у нас, если, допустим, вы говорите: «К сожалению, мы вас не слушали». Вот это не хотелось бы. Давайте поиграем. Поехали.
1: «Много денег» на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Да, напомню, что с нами генеральный партнер «Озонбанк». Вместе мы играем на деньги, исполняем ваши мечты.
2: 5 миллионов рублей мы приготовили для вас. 5 заветных желаний приготовили вы для нас, чтобы Авторадио их исполняло. И мы с удовольствием...
0: Ну нет, не 5 заветных желаний приготовили вы для нас.
2: 5 заветных желаний мы исполним в течение этого счастливого сезона.
0: Желаний-то много. Миллион.
2: Прикинь, такая вся аудитория приготовила 5 заветных желаний. Нет, конечно, желаний огромное количество. 5 из них мы гарантированно выполним. Плюс еще одна мечта от «Озонбанк», которую мы разыграем в дополнительном 6-м суперфинале.
3: Ну и, друзья, сейчас мы уже говорили об этом в банке игры 17 тысяч рублей, но наш генеральный партнер «Озонбанк» удвоит эту сумму с огромным удовольствием. Самое главное, чтобы вы нам назвали песню, которая прямо вот только что звучала в нашем эфире, так что уверен, что все вы слушали автора.
0: Да, Полина Гагарина, драмы больше нет. Останавливаем радиорулетку и давайте посмотрим, с кем мы будем играть. 13.02 в конце телефона. Николай из Тюменской области. Николай хочет, чтобы за него закрыли автокредит. Николай, ну вы
2: как
0: сможете...
2: Как это знакомо?
0: Вы сможете закрыть... Мы не имеем права за вас его закрывать, да, он же на вас оформлен. Но мы можем вам помочь закрыть, то есть дать ту сумму, которую вам не хватает. А вот сколько не хватает, мы сейчас, надеюсь, узнаем. Звоним Николаю. Кстати, в Тюмени же там плюс... Плюс сколько-то там? Пару часов, да?
2: Но гимн звучит прекрасно. Угу. Далее сейчас будем говорить на тему «Не учите меня жить, лучше помогите материально».
0: Ага.
2: Формула работает.
3: Да, ровно 2 часа.
0: То есть 9 вечера.
3: Да.
0: Нормально. Пятница, 9 вечера.
2: Алло, здравствуйте, радиостанция «Авторадио» приветствует вас.
0: Добрый вечер.
3: Здрасте, это много денег.
2: Алло.
4: Здравствуйте.
0: Здрасте,
2: это Николай.
4: Здрасте. Да,
2: Николай,
4: верно.
2: Очень приятно. Мы дозвонились в Тюменскую область. Нас сейчас слушает вся страна, Николай. И мы очень хотим с вами поболтать. Ну, во-первых, про вашу мечту. Знаете, всегда приятно с человеком говорить, у которого есть какое-то конкретное желание, над исполнением которого он, конечно, работает и сам, но неплохо, если бы кто-нибудь помог. Итак, чем бы вы хотели, чтобы вам Авторадио помогло, Николай?
4: Я хочу поменять машину. Новый автомобиль хочу.
3: Нет, это вы сейчас хотите, а когда вы писали нам о своем желании, у вас была мечта закрыть автокредит.
0: Говорят, надо закрыть этот, чтобы потом,
3: взять новую
0: машину, да? А сколько осталось?
4: Такая мечта тоже есть.
0: Да. Николай, сколько осталось до конца автокредита?
4: 500 тысяч.
3: И сейчас Николай думает: эх, жаль, что только одну мечту можно писать.
2: Прекрасно. Николай, в общем, у вас есть прекрасный стимул для того, чтобы внимательнейшим образом слушать Авторадио всегда, уж особенно во время суперфиналов, во время которых как раз и исполняются мечты наших слушателей. А прямо сейчас у нас в банке 17 тысяч рублей, и это тоже великолепно. Называете песню, и мы разбегаемся. Счастливый у вас выигрыш в кармане. Какая песня только что звучала? Ну?
0: Слушали?
4: Да, но я не за рулем.
0: Ну?
4: Да, я сейчас не за рулем, не могу сказать.
0: Коль, не слушал, да, сейчас?
4: Да, купали ребенка, и я...
0: Понятно.
2: Купали ребенка, понятно.
0: Ладно, хорошо, 3000 рублей в любом случае достается вам, Николай.
2: Ну, а генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро вы, Николай, получите эти деньги на вашу карту «Озонбанка».
0: Ну, а мы напоминаем, что призовой фонд «Счастливый сезон» игры «Много денег» на Авторадио 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. Но это еще не все. Под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.
3: Ну, а банк игры подрастает до 19 тысяч рублей. И именно на эту сумму будем играть в следующем игровом эпизоде.
0: А нажми-ка ты кнопку Гордеева.
2: А смотрите.
0: А позолоти-ка ты
2: ручку
0: приемника. Продолжаем.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования озон-карты, размещенным на finance.ozon.ru/documents/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности озон-карта. Подробнее на озон.ру/fintech/products в разделе озон-карта клиентских правил.

Спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк». Рабочий день позади, впереди новый маршрут. Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц онлайн в офисе Сбера или в дилерском центре Теннет.

0: Реклама. Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
1: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Шины «Бэкзис». Пошехонское шоссе 8А.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Узнайте больше у официального дилера Тенет Северная по адресу Вологда, улица Северная, 25Б. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным Автостарт на 03.07.2026.
4: Внимание! В Бигам неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. Бигам. Готовься к зиме с выгодой.

0: шоу Мурзилки. Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет в эфире.
1: Так и хочется как-то вначале сказать: опаньки, какой сюрприз! Не, эти артисты, конечно, уже не раз бывали в нашей даже и новой студии
2: и
1: уже,
2: это
1: да?
2: Прекрасно.
1: Но как-то по отдельности сольно, но так, чтобы вдвоем, в дуэте, действительно, это впервые. И это, друзья мои, не дельфин-русалка, это заслуженный артист России Наташа Королева и народный артист России Стас Михайлов!
3: Вау!
1: Вот такой вот шикарный дуэт! Стас,
2: прекрасно.
1: Наташа, привет!
2: Привет, привет! Добрый
3: вот
2: вечер.
3: И повод нашли, чтобы увидеться, видите?
1: Не говори. Да. Побольше бы таких поводов, кстати, замечательных. Очень неожиданно действительно вас видеть вместе, хотя, насколько мы знаем, это же не первая дуэтная песня, правда?
3: А что не так? Почему неожиданно?
1: Ну, правда, ну как-то понятно, что ты приходишь, Наташа приходит, да, с другими артистами, да, но вот впервые вы к нам пришли вдвоем. Я хотел спросить, это же не первая дуэтная песня, правда?
4: А дуэтная песня, ну вот оригинальная песня, она первая. Когда-то я принимала участие по приглашению Стаса в его шикарном вечере, и где я помогала ему исполнять его песню из его репертуара.
1: Где ты?
4: Да.
1: Да,
4: где ты? Где ты?
1: Слушай, а вы давно же дружите, да? Сколько лет вашей дружбе уже?
4: Я не знаю, я тут листала старые фотографии.
5: Ну, то лет, есть, наверное, 15.
4: Да, это очень, это большой
3: лет 15
4: очень срок.
3: Точно.
4: Да, много лет, много.
2: Прекрасно. Но теперь сошли еще и в творчество.
3: Очень хотелось, чтобы вот что про песню сказать. Вот очень, правда, хотелось бы, чтобы эта песня коснулась сердец и душ людей. Вот для меня это очень важно. Не для галочки, что так получился дуэт, а песня, которая на самом деле тронет каждого человека без времени, без возраста. Просто коснется каждого сердца. Я думаю, для этого все и есть сегодня. И на этом замечательном
1: ну,
3: радио
1: мы дадим ей жизнь. Ну, должно коснуться, потому что, ну...
2: Слушайте, говорят, что вы очень долго как-то, ну, по крайней мере, так относительно по нынешним временам...
3: Песню записали быстро.
2: Долго готовились, вот сам процесс подготовки к записи.
3: Нет, песню записали быстро, видео мы снимали долго, а песню мы записали сразу прям, вот очень быстро. Наташа пришла, спела, я спел, быстро мы очень сделали.
1: Ну, Наташа написала текст, во-первых, да, сочинил?
4: Нет, текст не мой, ни
1: не
4: в коем
1: твой?
4: Случае. Нет, нет,
1: я
4: у нас есть
1: наоборот,
4: автор текста, вон Мариночка, она в
1: студии. А, Марина, привет!
4: Да, да, да.
1: Спасибо
4: вот,
1: за текст.
4: Текста, да. Но мне кажется, что песня получилась такой необычной, и Стас поддержал ее, он послушал и говорит...
3: Послушал ее, вот я здесь не участвовал, не продюсировал, я вот именно, она попросила, я говорю, Наташа, вот как ты видишь ее, так и сделаем эту песню.
4: Я говорю, Стас, доверься мне.
3: Да.
4: И он доверился.
5: Получилось, вот где песня.
2: Покажите мне мужчин вот
6: да,
2: так
6: покажите
2: вот.
6: Мне мужчину, который тебе не доверится.
1: Слушайте, ну по поводу видео-то надо отдельно сказать, что постановщиком клипа стала та самая Анна Меликян, признанный российский режиссер.
4: Да, у нас Анечка была режиссером клипа. И самое главное и сложное, наверное, была задача в том, чтобы ну вот сделать так все очень аккуратно, вкусно, романтично, как, знаете, вот прикасаясь, не прикасаясь. Вот это была задача поставлена ей.
1: То есть мне... ты боишься прикасаться к Стасу или
4: нет,
1: что?
4: Нет, я совершенно не боюсь.
1: Боишься, что поползут слухи, что ли,
4: ну,
1: какие-то?
4: Ну, хотелось... О, они и так поползут...
1: Да, уже поползли.
6: Уже и собирались.
3: Да. Сколько мы живем, сколько мы поем, люди вообще, артисты.
1: Столько и слухов.
3: Столько всего пускай.
1: Пусть понятно. Говорят. Но произведение-то уже готово? Вот этот
4: да, конечно.
1: Да? Можно увидеть уже.
4: Увидеть, конечно. Да, можно увидеть и можно услышать.
5: А он уже вышел, по-моему, клип.
4: Да-да-да, сегодня премьера.
1: А, сегодня как раз премьера.
4: Класс. Все сошлось. Все сегодня.
2: Так, тогда еще раз про песню. Стас, ты уже включил эту песню, вот вашу новую дуэтную, в свой репертуар, в свой концертный репертуар?
3: Ну, она же в дуэте, эта песня. Ну, вот мы сейчас подумаем о том, что на концерте.
2: Вот 26 декабря у тебя же лайф-арена.
3: Вот если Наташа свободна, я с удовольствием.
4: 26-го ты приглашаешь?
3: Да, уже все. Вот видите, прям в прямом эфире.
4: Вот все, вот ты сразу решаешь. Ну, напросилась уже сразу на корпоратив новогодний.
3: На самом деле уже люди к этому времени выучат песню, и будет классно ее...
2: Народный корпоратив.
3: Да, прям вот именно само за себя говорит. Народ вместе будет.
6: Наташа, но у тебя же как бы вращается опять, вернее, продолжаются твои девичники, и я понимаю, что появление там, да, допустим, на девичнике Стаса просто взорвет любую аудиторию.
4: А, ну, вот как ну, у меня есть программа, называется «Девичник», но пока я с ней езжу по...
6: Да, путешествую.
4: Путешествую, да, по стране. Пока вот в Москве у меня не планируется, но когда будет, я обязательно Стаса на «Девичник»-то. Ну, надеюсь,
1: Стас,
4: он придет.
1: Но народный корпоратив-то, у тебя же был какой-то перерыв, да, сейчас ты опять возвращаешь этот формат выступлений.
3: Обещаю,
1: вот чем он
3: почему?
1: Концерт
3: Потому
1: отличается?
3: Что, ну, вот такая веселая была программа. люди столько раз спрашивают меня, вот мои, вот, почему ты не делаешь эти веселые концерты? Я решил, в преддверии Нового года. Сам Бог велел, праздники, люди поздравляют, предприятия все друг друга, ну все устраивает, вот это откуда появилось. Это придумала моя дражайшая супруга, она придумала это, народный корпоратив. Вот как раз это было для людей, которые вот все равно где-то что-то отмечают, делают. Ну, мы решили в одном месте всех собрать и сделать праздник. Идея хорошая, детище хорошее, думаю, она будет жить, и вот сейчас получает она опять много откликов. Я надеюсь, все будет хорошо. Мы вас приглашаем тоже заранее, посмотрим.
1: Спасибо огромное.
3: Это программа заточена на веселье, поэтому все будем петь, танцевать и делиться.
2: Иначе
3: эмоции.
2: Быть не может. Поэтому приходить подготовленными.
1: Да, ну а прямо сейчас давайте представим совместное творение. В народе называется любовь. Да? Итак, Стас Михайлов, Наташа Королева. Прошу.
3: Прошу, начинай. Где ваши ручки поддерживают?

0: Спасибо за песню. Спасибо. Я думаю, что мы дотронулись даже сейчас чуть-чуть.
1: Стас Михайлов,
2: я думаю,
1: Наташа
2: уже
1: Королева.
2: Да, по другую сторону приемника.
1: Ну, а для тех, кто не успел дотронуться, друзья мои, у Стаса, во-первых, в начале октября тур по городам Дальнего Востока. Так что спешите, как говорится, слышать, да? Желаем аншлагов, Стас. Ну, а, Наташа, тебя ждем в новом сезоне Виа Суперстар в роли ведущей, традиционно уже, да?
2: Спасибо. Да?
1: Так что с началом нового сезона. Спасибо, друзья, с премьерой.
3: Спасибо.
1: Спасибо.
3: Мы вас ждем на нашем мероприятии.
1: Спасибо.
2: Договорились.

0: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия. АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
1: Изучаем ПДД – правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
2: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным – 16+.
3: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Платная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fit.fitauto.ru.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
5: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
7: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения, 0+.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
4: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее. Авторадио.

0: Да можно не идти тратить деньги. Удовольствие приходит к вам в дом. Прямо в ваши телевизоры, друзья мои. Уж очень наш народ любит смотреть концерты, кстати, по телевизору. И мы с удовольствием идем на встречу, потому что уже завтра, друзья мои, на канале Муз-ТВ в 18 часов 30 минут мы будем показывать, представлять вашему вниманию, специально для тех, кто не успел, или для тех, кто хочет пересмотреть нашу грандиозную большую дискотеку «Авторадио».
1: Вы знаете, эффект присутствия вам будет обеспечен, по крайней мере, мы в этом уверены, потому что и сам состав артистов, и сама атмосфера всего фестиваля, она тому способствовала. Значит, напомню, что это было 4 июля на центральном стадионе «Динамо», а вот на сцене были Анна Асти, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», то есть вообще разных возрастов, разных жанров,
0: Стас Михайлов, артисты.
1: Татьяна Буланова, Агата Кристи, еще десятки-десятки звезд, которые исполняли свои самые хитовые композиции.
2: Но не забывайте, друзья, что помимо звезд на сцене, вернее, да, на сцене, на самом стадионе было еще 30 тысяч человек, которые
1: тоже
2: подпевали,
1: звезды,
2: которые танцевали, которые знали слова всех песен любимых исполнителей, а вы вспомните только эти невероятные пиротехнические эффекты. Обалденный звук.
0: Грандиозные экраны.
2: Гигантские экраны. И когда стемнело, вот это надо было видеть, как работали люди одновременно, все включали смартфоны и делали эффект звездного неба.
0: И вы это можете пережить вместе с нами еще раз завтра на телеканале Муз-ТВ в 18 часов 30 минут. Так что всех ждем на нашей большой дискотеке «Авторадио».
3: Мурзилки лайф! Лайф-чат.
1: Конфетки и бараночки берем, угощаемся. Ну, кому что, как говорится. Ваши любимые лакомства из детства. Рассказывайте. Мы с удовольствием сегодня все это кушаем.
0: Продегустируем.
1: Дегустируем, да. Готовили вы сами или покупали. И поменялись ли ваши вкусы сейчас? Давайте почитаем.
0: Ой, Виктор, надавил на больную мозоль. Сейчас сладкое стараюсь не употреблять, говорит он. Но воспоминания с детства – это, конечно же, гоголь-моголь. Помните, да? Яичный
1: Никогда
0: желток.
1: Никогда в жизни не делала.
0: Да ты что?
1: Да. Вообще ни разу в жизни.
0: Просто яйцо
1: пробовала.
0: Разбиваешь сахаром, взболтал 10 минут, и все. У тебя получается гоголь-моголь. Причем тут гоголь, правда, не знаю. Смесь из вот этой вот...
1: Как будто ты знаешь, кто такой моголь.
0: Моголь не знаю, но причем тут гоголь... Понятия не имею. Но даже сейчас, говорит, слюнки текут от воспоминаний. Но сейчас мне, конечно, никто не дал этого гоголя-моголя, потому что это же сырое яйцо.
1: Ну и что?
0: Ну ты что? Ну мало что? Ли, так как сальмонелла какая-нибудь. Так, сварить нельзя, это же сырое дело.
2: Отделяешь желток от белка, с сахаром взбалтываешь и в духовку.
1: Получается безе.
2: Офигенно.
1: Так, идем дальше. Из своего детства помню пончики, пишет Алексей. Какие же они были вкусные.
0: Ой, особенно.
1: Когда твой пончик выпекался прямо при тебе. Вот это правда.
0: Так и сейчас выпекают.
1: Продавщица выкладывала его еще горячим в бумажный кулек и посыпала сахарной пудрой.
0: И сейчас посыпают.
1: Сахарная пудра таяла на обжигающем пончике и перемешивалась с маслом, оставшейся на румяной корочке. Все это лакомство источало такой божественный аромат, что, обжигая пальцы и губы, ты жадно вкушал мягчайший, свежайший, горяченький пончик и понимал, что жизнь... Прекрасно.
2: Удалось.
0: Я сейчас тоже покупаю, пончики продаются. Кстати,
2: 84 копейки килограмм стоил, я помню.
0: 84, ну сейчас подороже, конечно, но
1: нет,
0: я сейчас могу захомячить.
1: Нет, Алексей Солнечногорска говорит, что это разочарование, когда сейчас покупаешь. Нет того вкуса и той нежности. Те пончики безвозвратные, как и те годы. Все.
2: Светлана из Казани вспоминает, что в детстве очень любили варить петушки. И как только и на чем мы их не варили. Все маленькие ложки сожгли. Попадало, правда, из-за этого. А еще очень часто делали конфеты из молочной смеси «Малышка».
0: Вот так вот. Молочная смесь «Малышка», да.
1: Ну, просто ее сухой ели.
0: Да,
1: ну,
0: да,
1: кому
2: ну, я не знаю. Ну, конфеты, сухой, это разные вещи. А жженый сахар обязательно. Но должна быть газовая плита.
1: Да, да, да.
2: Вот
1: да,
2: на электрических нынешних уже не сделаешь.
0: Жареные перемячи и пирожки с рисом, вспоминает Нафаня.
1: Нет, пирожки с рисом с рисом.
0: С
1: а продавались под видом с рисом с мясом.
0: Не знаю, у нас мясо было с рисом с мясом. 11 копеек, как сейчас помню. Сейчас у нас только в одной сети пекарен продается «Вкус детства».
1: Борис из Кисловодска вспоминает блины с медом. Это вкус детства, и привычка осталась до сих пор. Единственное, появилось дополнительные вкусы блины с черной икрой.
0: Ну, это что?
1: Это же не сладко.
2: Мы в детстве очень любили готовить сладкую колбасу к чаю из самовара. Ну и дальше состав вареной колбасы полностью, чуть ли не...
0: Вареной?
2: Именно так, вареная сладкая колбаса.
0: А, сладкая, да? У меня мама тоже делала такие. Ну еще добавлю, что Игорь вспоминает мамины ватрушки, бабушкины бараночки. Под отцовский-то самоварчик с блюдечкой да в прикуску с сахарком. Были золотые времена. А втихаря да, таскал варенье из погреба. Кто не таскал? Друзья, спасибо огромное. Прям дальше еще вкуснее, ну просто уже
1: что можно
0: не
1: сказать? Наверное, действительно все самое вкусное осталось в детстве.
0: Да.
1: Теперь мы употребляем вредный сахар. По крайней мере, нас в этом убеждают и отговаривают от этого.
0: Зефир
1: Но
0: шоколаде.
1: Мы вас, дорогие слушатели, не упрекаем. Сладкое помогает от стресса. Оно дарит нам маленький кусочек удовольствия. Спасибо вам за эти калории счастья, которые вы нам вручили, доверили в лайв-чате. Лайв-чат на сегодня закрыт.
0: Да, какая сладкая пародия будет через 10 минут.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 12. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 15 градусов, без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение «Максим», чтобы ездить дешево. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+. «Максим». Ездить дешево.

0: эфире.
1: Ну и в школе мы сегодня говорили о вкусняшках. Продолжим тему, да? Пришла пора накрыть наш пародийный стол, так сказать. Вот предвкушение юбилея шоу «Мурзилки Лайф», предвкушение слова «вкушать», еще раз напомню. Мы приготовили для вас все самое вкусное, самое смачное, самое аппетитное из наших пародий, исполненных за 25 лет существования шоу.
2: А ничего, что некоторым из них-то уже лет по 20 не заветрились?
3: Ну, конечно. Но некоторые из них в связи с истекшим сроком актуальности уже звучат довольно-таки странно. Про это. Берлускони был большим любителем женщин. Вообще про Берлускони у нас много пародий. Или про то, как Абрамович стал губернатором Чукотки.
2: Боже, вспомнила.
3: Но многие из наших произведений, они написаны на вечные темы, которые сегодня звучат свежо.
1: Да, вот именно такую свежую пародию, мы бы вечно свежую, мы бы хотели презентовать вам сегодня. Ну, казалось бы, ничего сверхъестественного, просто однажды мы решили, что нашей стране не хватает песни, посвященной празднику Масленицы и исконно русскому угощению – блины. Кстати, о блинах сегодня что-то нам не писали в лайв-чате.
3: Писали,
1: да?
3: блины были, с медом, да? Ты что, Борис написал?
2: Были.
1: Ну все, отлично. Масленица в нашей стране занимает, кстати, второе место по популярности среди праздников после Нового года. А блины – это одно из самых популярных и традиционных блюд национальной кухни. Рецепты блинов остаются абсолютными рекордсменами по просмотрам на кулинарных порталах, представляете? Итоги опроса показали, что больше всего россияне любят блины со сметаной. На втором месте оказались традиционные блины с икрой, но замыкает тройку лидеров десертные блины со сгущенкой.
2: Ну, сейчас у нас и сметана будет, и икра, и сгущенка с мясом.
1: Да, пародия на любой вкус, как говорится. Итак, Мурзилки, Блю Канари, 2008 год.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
0: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает.
9: «Лопаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
10: Бронхомос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхомос. Кашель, насморк – не вопрос.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 8 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Пожар в Оренбургской области удалось локализовать. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В Оренбургской области локализовали крупный ландшафтный пожар на площади свыше 2000 гектаров. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Огонь распространялся в районе поселка Губерлян из-за сильного ветра и перекинулся через автомобильную дорогу. Для возможной эвакуации жителей подготовили транспорт и пункты временного размещения. В результате пожара уничтожены 6 садовых домиков и 4 заброшенные постройки. Жилые дома удалось защитить. По данным спасателей, пострадавших нет, угроза населенному пункту снята.
0: Про автомобили.
2: Автомобили зарубежных марок, официально покинувших российский рынок, по-прежнему доступны покупателям. Как пишет «За рулем», поставки машины и запчастей продолжают структуры Mazda, Honda, Toyota и другие производители. Часть компаний сохранила в России дилерские сети и сервисную поддержку, а некоторые площадки, задуманные для перепродажи поддержанных машин от официальных дилеров, теперь торгуют и новыми автомобилями, ввезенными по параллельному импорту. Как сегодня организован ввоз машин ушедших брендов и с какими трудностями могут столкнуться покупатели, Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
3: Автомобили приезжают совершенно без проблем и в рамках параллельного импорта на юридических лиц, и в рамках привоза физическими лицами. Единственное препятствие, которое здесь есть, оно, собственно, внутрироссийское, с санкциями никак не связанное, называется утилизационный сбор, который, к глубокому сожалению, делает привоз автомобилей мощнее 160 лошадиных сил экономически нецелесообразным. Они получаются астрономически дорогими. Если возникает желание привезти автомобиль старой марки, то ключевая проблема – это не попасть на мошенников. То, что количество мошенников зашкаливающих, наверное, в каждом субъекте федерации возбуждены уголовные дела против людей со словами «я тебе машину привезу». И дальше ни машины, ни денег.
2: При покупке автомобиля ушедшего бренда специалисты также рекомендуют заранее уточнять условия гарантии, доступность запчастей и возможности сервисного обслуживания. Они могут отличаться в зависимости от продавца и способа ввоза машины.
0: Про зарплату.
2: Более половины опрошенных россиян не ожидают увеличения доходов до конца года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. На прибавку рассчитывают лишь 22% участников опроса. При этом Минэкономразвития прогнозирует рост средней номинальной зарплаты. В этом году он может достичь 112 тысяч рублей. Речь идет о зарплате до вычета налогов. С учетом инфляции реальные доходы будут расти медленнее.
0: Про космос.
2: Солнце уже несколько недель находится в так называемом депрессивном состоянии. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на Российскую Академию Наук. За первые 25 дней сентября произошла всего одна магнитная буря. Для сравнения, в августе их наблюдали в течение 4 дней, а в марте – 7. Специалисты связывают снижение геомагнитной активности с уменьшением числа солнечных вспышек. Причины такого спада пока неизвестны. Признаков скорого восстановления активности ученые не наблюдают. Официальный курс доллара, согласно Центробанку, на выходные понедельник составляет 84 рубля 34 копейки, курс европейской валюты 95 рублей 87 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.

0: Дизиклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Ну а теперь, друзья, приготовьте ваши ладони, поскольку к нам на живой концерт приехали повелители дудок, властелины танцпола, рок-группа из Костромы, группа Good Times!
2: Ну, добрый
1: привет,
2: день!
1: Привет, повелители. Привет, ребята! Всем привет! Кстати, живой концерт Good Times можно не только слушать, но и смотреть на телеканале Музыка Лайф. Имейте это в виду, включайте
2: прямо сейчас, да?
1: Телевизор прямо сию секунду. Давайте начнем живой концерт, потом поговорим. Поехали!
3: Good times.

0: Мощно!
1: Это good times!
2: Хорошие курсы!
1: Да, и, кстати, про личностный рост сейчас как раз и поговорим, потому что, когда я впервые услышал, что появилась группа Good Times несколько лет назад, ну, у меня было первое ощущение, что появился некий блюзовый коллектив, ну, хорошие времена там и так далее. Вот расскажите мне вот историю этого самого личностного роста, как вы выбрали свой стиль вот этих вот повелителей, властелинов танцпола?
3: О, я не знаю, так с самого начала на самом деле практически получилось, что к нам присоединилась духовая секция, поэтому практически весь творческий путь мы играем таким
1: и составом. И все было предрешено.
3: Ну да, да, это какая-то судьбоносные встречи в нашем маленьком городе.
0: Такой костромской панк-рок. Как еще его назвать? Я не знаю.
3: Да. Нас сейчас называют панк-роком. Не вижу, где тут люди вообще находят панк-рок. Но пусть будет так.
0: Пусть так. Ну вот выпустили альбом «Неоклассика», да, и таким образом это уже стал третьим альбомом ваших классических альбомов. Заключительный. Как эта трилогия получилась?
3: На самом деле, когда мы выпускали первую классику, просто... понравилось.
1: Это название альбома.
3: Просто название альбома мы дал. Но очень понравилось. Потом был промежуточный еще альбом. И мы заново стали писать песни какие-то о любви. И поняли, что классики должна быть вторая часть, потому что вот именно концептуально входит вот все-таки вот в ту историю. Ну а третья часть должна была завершить все, потому что там такой сквозь года долгий путь лирического героя.
1: Такой этап взросления.
3: Все три альбома — это этапы взросления.
0: То есть на этом любовь у вас закончится, я так понимаю, да, дальше?
3: На этом закончились душевные терзания и муки.
2: Слушайте, перед выходом альбома вы выпустили три сингла. Вы такие стратеги, такая специальная затравочка была? Вы как-то продумали эти шаги?
3: Ну да, конечно, да. Все-таки у нас довольно-таки большой штат людей, отвечающих за то, чтобы мы стали популярными, известными. Поэтому...
0: Ну, уже популярные, известные.
2: Импресарио.
3: Еще больше, да. Поэтому, да, решили все-таки прогреть перед альбомом публику и вот каждую неделю выпускать по песне.
1: Я предлагаю все-таки для того, чтобы стать еще более популярными и известными, продолжить наш живой концерт и исполнить еще одну композицию.
0: В начале отопительного сезона еще раз прогреть аудиторию.
3: С удовольствием.
0: Good times. Продолжаем концерт. Сердечко.

0: 25 лет в эфире.
1: Живой концерт группы Good Time здесь на Авторадио продолжается. И следующая песня. Поехали.
2: Следующая песня с нового альбома. Она называется «С тобой». И давайте попробуем сделать.

0: Спасибо.
1: Йо.
2: Это Good Times. Парни, понятно, что дальше в основном, и вообще сегодня в основном говорит Артем, так как он единственный человек, у кого нет инструмента в руках, и он может обеими руками держать микрофон. Вы, если тоже вам есть что сказать, то, пожалуйста, присоединяйтесь, потому что Авторадио совместно с Яндекс.Музыкой запустило совместную рубрику под названием «Распаковка». И мы предлагаем, соответственно, приходящим к нам артистам распаковать свой музыкальный мир, рассказать, чем они живут, что слушали раньше, что давало пищу для размышления, вдохновения, может быть. И все в таком духе. Попробуем?
0: Давайте попробуем.
2: Давайте.
3: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». Распаковка.
2: Ну и первый вопрос касается все-таки, да, что у вас в плейлистах в Яндекс.Музыке? Что слушаете чаще всего, больше всего?
0: Ну, у меня сейчас два альбома.
2: Так.
0: Три альбома.
4: Наш первый, наш второй, классика.
0: Ну, теперь, да, теперь, классика. Да. Нет, сейчас я в последнее время, наверное, два последних альбома «Хаски» и «Кардио Киллер». Вот сейчас я активно слушаю.
4: Хорошенько.
5: Так, то есть какие стили, какие жанры ты предпочитаешь, вот помимо вашего огненного
0: скоробка? Мультижанровый у меня список, потому что я не люблю слушать исключительно рок-музыку, да и вообще рок-музыку мало слушаю. Попсу качественную с удовольствием.
5: Что есть качественная попса?
0: Ну, давайте из последнего не будем кривить душой. Ваня Дмитриенко как бы качественная попса. Ну, я так считаю.
4: Он считает, что он рок.
0: А?
4: Ну, считает, что он рок.
0: Но это он не знает. Я беру свои слова обратно, так как рок я не слушаю. Не знаю, все подряд, что попадается. В принципе, если подкидывают в плейлистах какие-то новинки, даже что-нибудь не знаю, с кайфом могу послушать.
4: А можешь объяснить, почему сейчас так популярны 90-е? В сэмплах попадается, перепевают.
0: Да, по-моему, везде. И в одежде сейчас, и во всем. Да, ну, какая-то ностальгия, она всегда присутствует. Ну, по-моему, прикольное время, на самом деле. Что, ну, сейчас вот весь этот стиль. В одежде, по
4: крайней мере. 90-е прикольное время?
5: 90-е прикольное время.
0: Ну,
5: вспоминать, может быть, прикольно.
0: Вспоминать. Я-то...
5: Особенно, когда не жил у них.
0: Да, я-то там вот такой был примерно, поэтому не помню.
2: Слушай, а скажи, пожалуйста, у вас в коллективе вообще вот музыкальные вкусы совпадают полностью или есть какие-то моменты, когда кто-то из ребят заводит какую-нибудь песню, ты говоришь, боже, ни за что в жизни никогда выключи это обязательно. А, вы в наушниках?
0: Во-первых, в наушниках, во-вторых, я не знаю, за всех не буду говорить, но мне кажется, мы крайне мало музыки слушаем, потому что у тебя какая-то профдеформация, у тебя музыка везде, у тебя постоянно концерты, если не концерты, ты сам сидишь в студии. И может домой еще приехать и музыку послушать какую-нибудь.
2: Слушай, опять-таки по поводу музыки мы переходим уже к вашему непосредственно творчеству, творчеству группы Good Times. Скажи, есть песни, которые вот, что называется, душа просит бы исполнять, но уже опробовали, и слушатель как-то, ну, не особо ему это заходит?
0: Да, у меня вообще на каждом альбоме нашей группы есть отдельная личная боль, когда мы пишем уже, когда мы записали.
4: Недооцененка,
0: да? Я думаю, эта песня, это все на всю жизнь, это лучшее, что мы сделали. И первые две презентации, мы видим, что люди в это время просто...
5: Да ты что?
0: Уходят. Ну не уходят, но...
2: Слушай, а чем это можно объяснить?
0: Я не знаю.
4: Может, новый, потому что...
0: Тем, что я ничего не понимаю в музыке.
5: Расстраиваешься?
0: Ну да, некоторые вещи меня расстраивали, прям конкретно расстраивали. Но ничего, это жизнь.
4: Да ничего, еще это поймут в будущем.
2: Не прочувствовали еще, действительно. Друзья, ну что же, распаковка на Авторадио группы Good Times состоялась. А кто хочет распаковать музыкальные итоги этого года, можно будет сделать 21 ноября в лайв-арене.
3: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». Распаковка.
2: Поговорили, а дальше хочется продолжить и слушать ваши песни. Группа Good Times здесь, на Авторадио.
4: А теперь грустные песни.
0: Следующая песня — грустные песни с Татьяной Булановой. Попробуем.
4: Так.
0: Я твой, я твой, я твой.

0: 1.ру.
1: ИП Капонова Марина Владимировна. ОГРНП 321-527-500-039-786. Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: А, реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат Алмак Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмак Плюс. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Ваш коллега!

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Все макароны сделаны из одного теста.
3: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года при покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «Аутандер». ОГРН 102-230-150-89-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Леваневского, 185.
7: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
10: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября. Совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
11: Авторадио.

0: вместе.
1: А друзья, еще раз напомню, что живой концерт Good Times можно не только слушать, но и смотреть на телеканале Музыка Лайв. И мы продолжаем.
2: Итак, следующая песня придаст немного новогоднего, наступающего настроения. Она называется «Огоньки».

0: Шампанское, фейерверк, шампанское.
1: Огоньки.
2: Извините.
1: Если говорить про фейерверк, то информация прежде всего для поклонников коллектива Good Times. 8 октября стартует большой гастрольный тур коллектива практически по всей стране. Порядка 30 городов уже заявлено. Вполне вероятно, еще будут добавлены. Ну а завершится тур большими сольниками. 27 ноября Москва, клуб ВК Стадиум. 4 декабря клуб А2 в Санкт-Петербурге. Я понимаю так, что всю эту дорогу будет фейерверк по полной программе.
3: 100% приглашаем всех, да, приходите в своем городе. Обещаем вам праздник.
1: Ну, а мы продолжаем и требуем продолжения праздника здесь, на авторадио.
4: Приглашаются императрицы и князья, да?
3: Так, давайте попробуем, да. Обычно мы с залом поем, но тут один попробую.

0: Умнички!
1: Good time! Здесь живым концертом. Небольшая пауза.
2: Радиоканал Авторадио Вологда. Без возрастных ограничений. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 12. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 15 градусов. Без осадков.
2: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: в эфире.
1: Ну что, друзья, еще раз напомню, группа Good Times здесь живым концертом на Авторадио. Огромное вам спасибо, парни, что заехали к нам. Понимаем, что у вас сейчас такая горячая пора подготовки к туру, о котором мы уже говорили, но не грех и напомнить.
2: Спасибо, что позвали.
1: Так что, уважаемые поклонники, смотрите на всех афишах в вашем городе. Будет, судя по тому, что мы видели и слышали сегодня, огненно и феерично, и будет фейерверк.
3: К сожалению, парни не могут выразить все свои чувства в прямом эфире.
1: Да, но на концерте можно немножечко выйти за рамки дозволенного.
3: Почему выйти? Как раз в своих рамках остаться.
1: Ну, хорошо. А еще раз поздравляем вас с выходом неоклассики.
2: Спасибо.
1: Да, друзья, можете скачать на всех цифровых платформах, равно как и все классики этого альбома. Ну и дальше, похоже, один из самых главных хитов коллектива, да. Спасибо, Артем.
2: Имена надо. Надеюсь, не самый главный.
1: Но один из.
2: Один из. Поехали.

0: ошибок Авторадио.
1: Спасибо, ну, Артём! Спасибо, ребята! Мы никогда так не улыбались, как сегодня! Это правда! Счастливо, хорошего тура!
2: Спасибо
1: в новых
2: большое.
1: Альбомах, новых песен! Публика, вам спасибо!
3: Спасибо!
4: Спасибо, до новых встреч!
1: За то, что были с нами! Всем good times! Еще много-много times! Это были Мурзилки, счастливо!
5: Мурзилки! 25 лет на Авторадио! Реклама!
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
9: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
10: Ну, есть, конечно.
9: А кровать из массива с газлифтами?
10: Со скидкой 90%.
11: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru/ovb. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
12: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
13: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
14: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют.

0: Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
1: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Путин выступил за расширение международного культурного сотрудничества. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Владимир Путин предложил другим странам активнее развивать совместные культурные проекты. Выступая на форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, президент подчеркнул важность сохранения национальной самобытности и открытого диалога между народами. Глава государства также прокомментировал международную обстановку. По его словам, Россия не готовится к каким-либо боевым действиям с Европой, поскольку для этого нет оснований. Заявление о возможной победе Эстонии над Россией он назвал клоунадой. Касаясь украинского урегулирования, Путин рассказал о просьбах Киева провести переговоры за 2 недели до выборов. Россия была готова возобновить переговоры после проведения выборов, однако Украина попыталась нанести удары по Москве и атаковала избирательные участки. В работе форума объединенных культур участвуют представители более 70 стран. Он проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 сентября. Генеральным медиапартнером мероприятия выступает «Газпром Медиа Холдинг».
0: Про спорт.
2: Международная федерация лыжного спорта и сноуборда изменила критерии допуска российских спортсменов к соревнованиям. Как сообщает РИА Новости, из регламента убрали запрет для представителей спортивных обществ, связанных с вооруженными силами, в том числе ЦСКА. При этом спортсмены, добровольно заключившие контракт с армией или органами безопасности, по-прежнему не смогут участвовать в международных стартах. Комментатор Матч ТВ Дмитрий Губерниев считает, что лыжный спорт не протянет без участия российских атлетов. Об этом он рассказал Авторадио.
3: Мировые лыжные гонки загибаются. Если в биатлоне отсутствие российских спортсменов никак практически не влияет на бизнес IBU Международной Федерации, потому что им и так хорошо, спонсоров полно, в лыжах, где, в отличие от биатлона, полторы страны борются за победу, Норвегия, Швеция и кто-нибудь еще, а спонсор отвалился у норвежцев, и лыжам не жить без русских. Критерии отбора, конечно, все равно достаточно серьезные, но я хочу сказать о том, что очень с большой вероятностью лидеров могут допустить. Вопрос, когда? Потому что начало сезона уже не за горами, ребята тренируются, но будем ли мы с декабря или с конца ноября выступать в мировых лыжах? Вопрос. В любом случае, тут экономическая составляющая, тут целесообразность. В общем, во многом и политическая, потому что лыжи – местечковый вид спорта, и без России там труба.
2: Заявки на получение нейтрального статуса спортсмены должны подать до 15 декабря. В случае одобрения они смогут выступать только в индивидуальных дисциплинах без национального флага и гимна.
0: Про концерты.
2: Американское агентство Access Opera подтвердило отмену выступления рэпера Kanye West в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Москва-24. Концерты должны были пройти 10 и 11 октября на Газпром-арене. Однако стадион ранее заявил, что договор с организатором Say Agency не заключал. Покупателям рекомендовали обращаться за возвратом денег непосредственно к организатору. На 24 сентября в суды уже поступило 6 исков на общую сумму более 1 000 000 рублей. Официальный курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 34 копейки, курс евро 95 рублей 87 копеек. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон сейчас 19 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 38 тысяч рублей. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Абсолютно верно, друзья, что вы двигаетесь по волнам любимого авторадио. Мало того, что мы прекрасной музыкой наслаждаемся вместе с вами в этом вечернем эфире, так еще у нас впереди супер игра, благодаря которой кто-то из ее участников уже скоро сможет стать гораздо богаче.
1: Много денег на авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Все верно, друзья. Счастливый четвертый сезон, соответственно, три уже позади. Вы не представляете, как приятно дарить вам деньги и приближать, собственно, вас ближе к своей заветной мечте. А когда еще рядом такой партнер, как Озонбанк, ну, это делать вдвойне просто приятно, друзья, вы не представляете. Ну что ж, напомню, что у нас три финалиста уже свои мечты осуществили. Это была Вера Лаврикова из Москвы, которая закрыла авткредит. Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга у нас получил 1 000 000 рублей, о котором мечтал. Ну и, соответственно, Игорь Чугляев, тоже из Москвы, осуществил свою мечту и получил в подарок фотооборудование, да, для того, чтобы запечатлеть дикую природу и диких птиц, в частности. Вот так вот, друзья. Ну, мне кажется, что географию пора расширять. Почему у нас с вами только две, как бы, столицы, да? Можно кого-нибудь из Урала, Камчатки, Дальний Восток. Да сколько у нас прекрасных, замечательных мест. Что нужно для того, чтобы стать ближе к своей мечте? Во-первых, зайти на сайт авторадио.ру, конечно же, с помощью удобного сервиса рассказать нам о своей мечте и в первую очередь заменить гудки на мобильном телефоне на наш замечательный, яркий заводной гимн авторадио. Он-то и будет для нас сигналом, что вы наш человек, участник игры «Много денег», друзья. Ну а ближе, собственно, уже к Новому году наш партнер Озонбанк одну еще мечту сможет осуществить, то есть будет 6-й дополнительный суперфинал. Только представьте себе. Ну а прямо сейчас мы 4 000 000 с 5 частями с вами разыгрываем, и в этот день в банке накопилось 19 000 рублей, дорогие мои. Соответственно, если наш сегодняшний участник, наш слушатель выигрывает, то Озонбанк удваивает эту сумму, и вуаля, 38 000 рублей у него в кармане, точнее, на его банковской карте. Ну а с кем будем играть, определяемся прямо сейчас и звоним. А, ну перед этим, конечно же, останавливаем авторадио-рулетку, о чем я. И у нас сегодня Галина из Ростовской области на связи. Кстати, Галина мечтает выиграть 1 000 000 рублей. Вот так-то вот тоже. Как и второй наш победитель, Евгений из Питера, хотел 1 000 000 и выиграл. Ну что, у Галины есть все шансы. Для начала нужно услышать, конечно же, гимн авторадио в прямом эфире. Прекрасно, это первый шаг, заявка на победу. Галина все ближе к своему 1 000 000. Но первым делом мы предложим ей, конечно же, выиграть 19 000 рублей, удвоенные нашим спонсором в случае ее победы. Эх, Галина, только ответьте, пожалуйста, дорогая моя. Очень хочется... Алло. Очень хочется, чтобы вы выиграли.
2: Абонент сейчас не может
0: ответить.
2: Ну
0: вот так вот. Галина не смогла, к сожалению, ответить на звонок авторадио, а очень-таки зря могла бы хорошую сумму получить. Но за то, что гимн авторадио прозвучал, конечно, 3 000 рублей на ее карту Озонбанк улетают, удвоенные, соответственно, 6 000 рублей за то, что она зашла на сайт авторадио и поменяла гудки, уже у нее есть. Ну а в банке, друзья мои, автоматически становится 21 000, и в следующем игровом сезоне они могут принадлежать уже кому-то из вас. Для этого нужно внимательно слушать прямой эфир и, конечно же, вновь запустить рулетку нашу прекрасную. Теперь уже шанс есть у каждого. Еще раз призываю вас внимательно слушать наш эфир, друзья, если хотите побеждать и выигрывать. Желаю вам, конечно же, удачи. Ну и напомню, что в конце года Озонбанк в дополнительном 6-м суперфинале исполнит еще одну мечту одного из вас. Ну а чтобы шансы свои на победу удвоить, заходите на сайт авторадио.ру и с помощью специального мечта-бота рассказывайте нам о своей мечте. Время, конечно же, не теряйте. Нужно это сделать прямо сейчас.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: их накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама. Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа. Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья! Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17.00. Категория 16+. Реклама на Авторадио. 70-72-82.
2: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: KGM представляет.
7: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
8: Ура! Новая машина!
9: А чем он так хорош?
7: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
9: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
7: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
6: Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
10: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
1: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
11: 18+. Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк».
6: Авторадио.

Да уж, друзья, все мы с вами дети лета, ибо в этот сезон отжигали просто не по-детски. Ну, сами вспомните, сколько было прекрасных событий. Ну, например, большая дискотека «Авторадио» 4 июля, только чего стоила. Нас с вами 30 тысяч человек там отплясывало и подпевало лучшим артистам. Ане, Асте, Иванушкам, Владимиру Преснякову, дискотеки «Аварии», танцевали под елку. Да, собственно, кого там только не было, как все быстро менялось. Ах, ностальгия. Но, друзья, грустить долго не будем. Дело в том, что уже завтра, 26 сентября, на телеканале Муз-ТВ в 18:30 состоится показ телеверсии нашей грандиознейшей большой дискотеки «Авторадио». Так что в выходной день спокойно включаем телевизоры в половине седьмого по Москве и окунаемся в атмосферу большой дискотеки «Авторадио» вновь.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
0: Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 12. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 15 градусов, без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.vlbiz.ru/ovb/ogrn/24770/47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калетина.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
3: Пауэлбанк ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт и Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
6: ОКЛ Стрит, ОКРН 116774670761, город Москва.
7: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
8: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
7: Я про макароны Байсад. Их новая рецептура объединила 2 вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
8: Макароны Байсад. По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в Пятерочке.
9: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
0: Авторадио.

0: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. В этом выпуске об основных событиях дня.
1: Про главное.
0: Владимир Путин заявил, что ответные удары России по Украине оказались чувствительными для украинской стороны настолько, что Киев запросил перемирие. Президент сообщил, что киевские власти готовы пойти на уступки и прекратить наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Также Путин отметил, что Россия восстановила ущерб, нанесенный в результате атак украинской стороны, и работы по устранению разрушений продолжаются. Отдельно глава государства затронул попытки Киева оказать давление на международных партнеров России в период Петербургского экономического форума. По его словам, попытки напугать зарубежных партнеров не увенчались успехом. Заявления прозвучали во время общения с журналистами в Санкт-Петербурге, где проходит Международный форум объединенных культур. Генеральным медиапартнером мероприятия выступает «Газпром Медиа Холдинг».
1: Про оборону.
0: Российские средства ПВО за день сбили 55 украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны, с 8 утра до 8 вечера дроны перехватывали над несколькими регионами, Крымом и Черным морем. Ранее ведомство отчиталось об уничтожении еще 592 беспилотников за ночь. При этом в результате атак есть погибшие и пострадавшие. В Ульяновске ранения получили 15 человек, повреждены жилые дома и детский сад. В Воронеже пострадали 14 жителей, трое находятся в тяжелом состоянии. В Белгородской области погибла супружеская пара, еще один человек в Пермском крае. В Ростовской области поврежден Новошахтинский завод нефтепродуктов, его работа временно приостановлена.
1: Про выборы.
0: Центр избирком утвердил итоги выборов депутатов Госдумы 9-го созыва. Как сообщает «Известия», «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17. Еще 5 мест достались партии «Родина» и «Самовыдвиженцам». В новый состав парламента вошли 46 участников и ветеранов СВО. Итоговая явка, по данным ЦИК, составила почти 60%. Проголосовали более 67 миллионов человек. Свыше 7 миллионов воспользовались дистанционным электронным голосованием. На 20 участках в 12 регионах признали недействительными почти 37 тысяч бюллетеней. Кроме того, за время кампании зафиксировали около 28 миллионов потенциально опасных воздействий на цифровые ресурсы ЦИК. Первое заседание Госдумы нового созыва назначено на 30 сентября.
1: Про законы.
0: В России с октября начнут действовать ряд законодательных изменений. О главных нововведениях рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Покупатели смогут направлять претензии по качеству товаров продавцам прямо через маркетплейсы. Для торговых площадок также вводятся новые требования к оформлению карточек товаров и отображению цен и скидок. Изменения коснутся и микрофинансовых организаций. Им запретят выдавать третий заем под ставку свыше 200% годовых, если у клиента уже есть два непогашенных займа на таких условиях. Кроме того, регионы будут по новым правилам определять границы территории вокруг образовательных учреждений, где запрещена продажа табака, вейпов и кальянов. Официальный курс доллара, согласно Центробанку, на выходные и понедельник составляет 84 рубля 34 копейки. Курс европейской валюты 95 рублей 87 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер

друзья, огнем сейчас загораются, если говорить фигурально, листья в наших чудесных парках, на аллеях. Осень все-таки, да, пора прекрасная. Хоть кому-то кажется и грустной, но тем не менее. В Китае вот, например, празднуют середину осени. Такой вот праздник луны и урожая называется. Середины осени. Замечательно, мне кажется. Повод хороший. Нужно взять на вооружение. Всемирный день фармацевта, кстати, сегодня. Стойкие люди, давайте им аплодировать и поздравлять их. Они столько выдерживают вопросов наших глупых порой. Вот как раз в сезон простуд, да? Что лучше и что помогает. Друзья, здоровья вам и хорошего настроения. Это Авторадио.

0: Реклама. Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

от 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.

0: «Родина». Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
2: По повести Игоря Ткаченко.
3: Несколько раз в год открывается портал на другую планету.
4: У нас тут одна цель, панацея, но ее очень мало.
3: И там две луны, жара и монстры бегают.
2: Девятая планета. Уже в кино. 16+.
5: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
6: Не пропустите.
7: На НТВ.
6: Виа Суперстар.
7: Новый сезон.
5: Завтра в 21.20 на НТВ. 16+.
8: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы.
9: Блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
10: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
11: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
12: Это новый вызов.
11: Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
12: Битва поколений. Это новый вызов.
13: По субботам в 17.00. Категория 16+.
14: Я слышал, на Невском новое преступление.
15: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
16: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
5: Авторадио.

0: Ох, друзья, как хорошо, наверное, быть первооткрывателем чего-то, да? Стартовать в каком-то деле. Вот как Юрий Гагарин, например, который увидел такие из окна, из иллюминатора нашу прекрасную Землю с высоты космоса, да? Найти бы вот сейчас первого слушателя авторадио, который 30 с лишним лет назад включил приемник раньше всех, и медаль бы ему вручить. Всем привет!
1: Как она

0: голос ваш.
1: Реклама. Официальный дилер BLG Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
2: 100 200 300 400 500 600 700 800.
3: 1000 автомобилей и один сайт marten.ru.
4: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
5: 26 сентября с 10 до 17 часов пройдет универсальная ярмарка «Дары осени» на трех площадях – Кремлевской, Чайковского и Федулова. На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты. Все самое вкусное и полезное в одном месте. Без возрастных ограничений.

0: Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
2: Битва поколений на Муз-ТВ.

0: уникальный гол. Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+. Авторадио.

Бытует, конечно, устаревшее, на мой взгляд, мнение, что в наших северных широтах люди улыбаться друг другу не привыкли, да и не любят, собственно. А если видят улыбку в свой адрес, то воспринимают это как из ряда вон выходящее что-то. Но опровергаю, друзья, этот стереотип. Сколько раз пробовал, как только даришь улыбку окружающим людям, в общем-то, в обратную получаешь ровно то же самое. Попробуйте. Это Авторадио. Хорошего вам часа и прекрасного настроения.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама. LG X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. LG Martin. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77. LG. Надежность в движении.
5: Акция действует до конца сентября.
6: Знаете, что реально помогает бизнесу дышать свободнее? Рефинансирование в Севергазбанке. Получите комфортный платеж и 3 месяца обслуживания расчетного счета без комиссии. Позвольте себе выдохнуть, а дальше будем расти. Севергазбанк. Поддержка, которая чувствуется. Телефон горячей линии 8 800 725 52. Звонок бесплатный.
7: АО «Банк СГБ». Вологда, улица Благовещенская, 3. Универсальная лицензия номер 2816 от 26.03.2020. Реклама.

0: 63 55 88. Окружное шоссе 53.
1: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
2: 1000 автомобилей!
3: И один сайт. Martin.ru.
4: 26 сентября с 10 до 17 часов пройдет универсальная ярмарка «Дары осени» на трех площадях – Кремлевской, Чайковского и Федулова. На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, все самое вкусное и полезное в одном месте, без возрастных ограничений.

0: ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
3: Битва поколений на Муз-ТВ.

0: уникальный гол. Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17.00. Категория 16+.
2: Ну что там у вас на Невском?
3: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
2: Тоже не тише.
4: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
5: Эта планета – последняя надежда для миллионов земля.
6: Давно вы знакомы?
7: Давно.
8: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков. «Девятая планета» уже в кино. 16+.
9: «Белый орел», «Веселые ребята», «Город 312» и другие.
10: Не пропустите!
11: На НТВ!
10: «Виа Суперстар».
11: Новый сезон!
9: Завтра в 21.20 на НТВ. 16+.
12: Ради

0: пишем стихи.
1: Ну а что, хорошая идея, друзья. Сезон подходящий, осень, да? Время грустных стихов, вермута, зонтов и так далее. Но грустить все-таки не предлагаю, хотя если у вас складываются строчки, можете посвятить их, например, любимому авторадио, да, и прямым эфиром, которыми вы наслаждаетесь. Как, собственно, и этим, который движется только вперед вместе с вами. Зовут меня Олег Пивунов. Друзья, прекрасного вам настроения, замечательного расположения духа. Уверен, что уже в этот час ничего лишнего у вас не беспокоит, и исключительно отдыху посвящены ваши минуты.

0: Реклама.
1: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом.
2: Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
0: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
2: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
3: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
2: И вот 10 сентября в прямом эфире...
1: Какая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Леонид Агутин.
5: Да! Молодец!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+.
6: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
7: Я устала любить.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер 1.